родина, там, где дом, родина, там, где знаком, каждый улиц спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любил, там, где

0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM. На 107.6.

Искалечены ранами, искалечены травмами, но я лечу словно мотыльки среди ночи, как те лампочки. Все мои жанры из паники, я не сбавляю, лечу, кричу забавными драмами. Не помню, но я лечу.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт в период с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени и готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метелям отбой. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы

был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети, и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

Где на кухне тихо сидит сестра, где ты станешь сильнее, чем твой страх, там, где руки мамы

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил ход реконструкции участка ЕКАДа с 10 по 24 километр, одного из крупнейших дорожных проектов региона. Проект предусматривает расширение магистрали до 6 полос, реконструкцию 3 путепроводов, строительство 3 новых развязок с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Причем на пересечении с Березовским трактом появится первая в регионе трехуровневая транспортная развязка. В этом году планируется запустить полноценное движение по 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Полный запуск движения по всему реконструируемому участку должен быть обеспечен в 2028 году, написал глава региона. Губернатор обозначил основные этапы работ на участке между Высоцкого и Березовским трактом. Уже построен 1 километр новых полос, по которым открыто движение транспорта. На 10-м километре движение транспорта также переведено на новые полосы и продолжается строительство еще 3 в обратном направлении. На 12-м километре идет строительство нового путепровода через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство бурно-набивных свай для нового путепровода. Возле пересечения ЕКАДа с трассой Екатеринбург-Тюмень идет строительство надземного пешеходного перехода. Готовность 80%. Он будет оборудован вертикальными подъемниками для маломобильных жителей, системами видеонаблюдения и освещения. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 185 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент набережная и сети от Декабристов до Белинского – более 36 тысяч голосов, бульвар по улице Культуры – почти 19,5 тысяч голосов и Основинский парк – более 19 тысяч голосов. Одна из территорий, претендующих на благоустройство – парк Южный в Чкаловском районе. Пространство является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми, занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 105 тысяч горожан. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГА. МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесецкий. Вершина горы покрыта лесом.

0: В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ впервые стартует позже привычных сроков, чтобы снизить нагрузку на школы в период проведения последних звонков и завершения учебного года. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководителя регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Всероссийский агродиктант приглашает екатеринбуржцев принять участие с 26 по 30 мая. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на сайте. Всего в Свердловской области свои знания в области сельского хозяйства проверят более 5000 человек. Преподаватели и студенты техникумов, колледжей и вузов, учителя и школьники, работники сферы агропромышленного комплекса и жители, которым интересна эта сфера. В регионе уже зарегистрировано более 100 площадок для участия в акции. В этом году всероссийский агродиктант пройдет во второй раз. Это федеральный проект, ориентированный на популяризацию аграрной отрасли и формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций. Агродиктант охватит все регионы. Организатором мероприятий проекта является партия «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро, миленькие, хорошенькие. 7:06, как показывает мне главный настольный гаджет. Вторник, 26 мая. Как вы там вообще? Как поживаете? Как делишки? Как настроение?
2: Как проводите лето в мае?
1: Недолго, кстати, осталось летнему маю.
2: Пожалуйста.
1: Тут еще вот чуть-чуть, денек-другой, и аля-улю, как говорится.
2: Хотя я хочу уже уехать с этого курорта. Мне уже обгорел он весь просто с этим солнцем, конечно, сумасшедшим. Но тем не менее, да, привет всем.
1: Давайте я вам напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедические матрасы в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: А я же тогда не приносили подушку-то на розыгрыш. Смотрел, сходил и впервые в жизни сам себе купил подушку. Сейчас еще хуже хочу уходить на работу. Еще меньше.
1: Это, конечно, признак возраста, Дэн. Добро пожаловать, как говорится. Ребят, плюс 7-9-9-15-15-107-6. Ждем ваших рассказов, как ночку провели, как утро ваше стартовало. Ну и вообще, как вы там к жаре? Устали, не устали? Пишите обо всем.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Ну что, давайте пройдемся по праздникам сегодняшнего дня, чтобы было что обсуждать там на работе, вот, или перед отпуском с кем-то, или в отпуске, или в самолете. Сегодня, например, Всемирный день рыжих.
2: О!
1: Подготовилась? Показывай! Доставай!
2: Рыжие люди, кстати, они удивительные такие. Мне правда кажется, что вот не зря их так природа наградила некоторой такой особенностью. Я, если честно, мужиков рыжих не часто вижу, а девчонок рыжих как-то вот последние особенно годы вокруг меня, ну, штук 6 уже.
1: Я двух девчонок знаю, рыжих. Они ведут соцсети, ну, активно очень. И они, ну, ничего такого не создают, никакого контента. Они просто рыжие, ну, в кадре. И у них из-за этого набираются, знаешь, подписчики. Вот просто, вот, представляешь, так вот. И я всегда думал, а почему мы так, ну, вот, уделяем внимание рыжим? Потому что их мало.
2: Но они правда. Ну, вот смотри, ну что
1: их
2: взять?
1: Же мало.
2: Ну, что взять нас с тобой? Ну, русы и русы.
1: Обычные.
2: Ну, люди и люди.
1: Но вот если бы нас было мало, а рыжих было много, и мы жили бы в мире рыжих, тогда бы тебя говорили «День русых». Ты такая, вау, русая.
2: А, кстати, ну вот, подожди, а баланс, он соблюден в природе праздников? А день русых существует?
1: Кстати,
2: день
1: нет.
2: Обычных людей, интересно,
1: есть
2: заявлен в календаре?
1: Есть день русов против ящеров. Вот. Кстати, забавно, что вообще сама цель этого неформального праздника — это борьба со стереотипами, дискриминацией, проведение, значит, всяких... Вот единственное, вот, кто борется с дискриминацией, проведение веселых акций. Про рыжих только так пишут. Мне кажется, даже здесь есть дискриминация. Но, что у них акции.
2: А я правильно понимаю, что речь идет про относительно недалекие времена, какой-никакой 16 век, когда рыжие женщины были... Ну, опасно жить им было просто находиться в мире.
1: Да и мужчинам тоже.
2: У меня,
1: что
2: кстати,
1: говорить.
2: Есть подружка рыжая, красотка невозможная, ноги 180 тысяч километров. И вся такая стройная, ой, красавица. И знаешь, как, вот мы где бы с ней ни оказались вместе, в любом кафе, ресторане, в самолете, в автобусе, без разницы. Всегда найдется человек, который спросит, а это у вас настоящий цвет волос?
1: Да?
2: Да.
1: То есть уточняет
2: все-таки? Она правда, да, она правда такая вот, как выглядит, ну, слишком, понимаешь, ярко, слишком. А еще мне интересно, так, рыжие, напишите, пожалуйста, +7 99 15 15 176. Интересно, а седина вас дольше не достает, или вы так же страдаете, как и мы?
1: Да. А если вы не рыжий, есть ли у вас хотя бы один рыжий знакомый? Потому что я смотрю грустную статистику. На сегодняшний день рыжих на планете всего 4%, и через 50 лет их будет всего 2%.
2: А сколько там вот блондинов, брюнетов и других вот чистых, чистых?
1: Это что такое? Чистых. Напишут тебе, это что, рыжие, не чистые, что ли? Классических давай таких распространенных.
2: Классических человечков давай.
1: Ну, сейчас посмотрим, блондинок по-любому мало. А так, всем доброе утро, друзья. У кого есть рыжие в друзьях, пишите нам.
2: Рыжие перекличка!
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: утро большого города.
1: А ты сейчас обалдеешь, кстати говоря. Не только рыжих мало в мире осталось.
2: А еще кого?
1: Вот рыжих я вам сказал, 5-4%.
2: А еще хороших мужчин.
1: Ну да, рыжих. Русых осталось всего примерно 7%.
2: Русы? Вот это ты как раз русый.
1: Ну да.
2: Ты светло-русый.
1: Ну я светло-русый.
2: А я темно-русый.
1: 7% всего.
2: 7%?
1: Да и тоже с каждым годом все уменьшается и уменьшается.
2: А может быть нас всех по чуть-чуть насыпано? Ну и... там вот чуть-чуть блондинов, чуть-чуть рыжих, чуть-чуть русых. И в общей сложности вот мы к соточке как раз и доберемся к 100%. Нет?
1: Да. Блондинов 3% осталось. Их даже меньше, чем рыжих на данный момент времени.
2: Это
1: истинных
2: блондинов. Это потому
1: блондинов.
2: Что окрашивание стало слишком дорого в истинную блондинку.
1: Продавливаешь свою тему все-таки, да? А темных уже 85% населения.
2: Брюнетов, то есть.
1: Ну, вот как их назвать-то?
2: Значит, а как?
1: Темные волосы. Темные волосы. Темные волосы – самый распространенный цвет волос в мире. Вот около 85-90% уже населения Земли. И этот процент будет расти. И в конечном итоге ближе...
2: Темный ген победит, получается?
1: К концу 22 века на планете не останется рыжих, блондинов и русых. Мы будем планета темноволосых.
2: Так, подожди.
1: И лысых.
2: А седых куда мы денем, Дэн?
1: Ну, седой это что?
2: Как посчитать седых тогда? Они к какой категории относятся?
1: Кстати, реально интересно.
2: Брюнетов или блондинов?
1: Рыжие, вот реально, когда седеют? Они вообще седеют?
2: Ну, подожди, ну как будто бы мы же все человечки настоящие. Хотя у меня есть один товарищ, у которого присказка любимая, что у рыжих нет души. Рыжий, извините, я так не думаю.
1: А у блондинов?
2: Мы его давно сослали в Москву. Живет там в этой своей бездушной Москве.
1: Но настоящих блондинок я вот действительно ведь давно не видел. Про мальчишек-то блондинов я вообще молчу.
2: Подожди,
1: вот чтобы настоящий блондин
2: когда
1: был, не крашеный.
2: Они когда маленькие, много довольно среди них истинных блондинов. Чуть не сказала истинных арийцев, извините.
1: Да.
2: Но они потом подрастают и начинают как-то обтемняться. Зачем-то.
1: Ну, вот у меня сын родился полностью беленький.
2: Так.
1: Волосы, но сейчас уже все русый. Но все равно мы же должны считать во взрослом состоянии твой цвет волос. Что нам там в детстве? В детстве ты рыжая, может, была.
2: Ну, тоже верно, тоже верно. Так, подожди, какие выводы мы можем сделать отсюда? Мы цветные люди, я имею в виду блондинистые, русоволосые и рыжие вот эти вот медно-выразительные.
1: Ну,
2: мы должны держаться вместе.
1: Ну, давай так, зачем люди окрашивают волосы? Вот зачем у меня некоторые друзья сейчас ходят? Синие, зеленые,
2: что?
1: С розовыми волосами, там, Никита Жунакова же, знаешь?
2: Это потому, что у них кризис среднего возраста.
1: Думаешь, с этим связано?
2: А как? А с чем?
1: Мне кажется, это просто, ну, выделиться как-то люди хотят. Как татуировки делать? Там же тоже есть, помните, мы вам рассказывали, что есть конкретно два возраста, когда люди начинают татухи себе бить.
2: 14 и 40.
1: Подростковый, да, и уже после 40. Вот. Я, кстати, обалдел, что Николь Кидман-то у нас, оказывается, чистейшая рыжая.
2: Она сейчас как... Не крашеная, хочешь сказать?
1: Она не... Нет,
2: даже
1: она,
2: корни не подкрашивает.
1: Она, наоборот, сейчас красится. Она сейчас какая-то блондинка какая-то вот такая. Но она рыжая на самом деле. Джессика Чистейн рыжая. Джулиана Мур рыжая. Эмма Стоун это
2: здесь. А Робертс, которая Джулия Кудряха. А она русая, интересно,
1: рыжая? Ее тут нету у меня в списке.
2: Значит, русая.
1: Ну, а из самых знаменитых мужчин все должны знать, что Конор Макгрегор настоящий рыжий.
2: А он потому что какой-то вот оттуда, с острова Великобританского, да?
1: Ирландец.
2: Точно.
1: Ладно, давайте, перепись рыжих сегодня и блондинок. Вы кто вообще? Напишите нам.
0: Музыкальная композиция для всех, кто сейчас за рулем. На радио Город FM.

0: Утро большого города.
1: У меня вот сейчас перед глазами, например, группа Ронда, Александр Иванов, чистый блондин.
2: О, натуральный блондин.
1: А всю страну, что вы делаете, нет, остановите.
2: Павел заряжает.
1: Хотя вскрылось, что Басков красит волосы.
2: Вот это как это, а что это зазорно?
1: Ну, смотри, вот меня удивляют некоторые мужчины, которые думают, скажем, про меня, да, что я natural блондинка. Правда-то? Вот так вот смотрят и говорят, надо же, а зачем ты вот виски в темные подкрашиваешь? Я говорю, вот такой стилек.
2: Что ты белокурая.
1: Ну
2: так
1: да,
2: ты приучила,
1: да.
2: Может, всех уже. Но, тебе еще фамилия Курочкина
1: просто. Да, я вообще...
2: Фамилия как будто тебя подталкивает к цвету.
1: К белому.
2: Да, вот у нас есть Цыганов, и он как будто такой, ну рыжий должен быть.
1: Рыжий.
2: Привет, Игорь, тебе.
1: Доброе утро.
2: Да.
1: Так, мы сегодня что, делаем некоторую перекличку, да, темноволосых и светлых голов. Вот Елена делает выводы, что китайцев и индусов слишком много. Доброе утро.
2: Угу. А у индусов какой цвет волос? Черненький. В основном тоже такой, черный, да, преобладает. Но черный вот надвигает. Я даже не понимаю, почему у нас на севере, на Урале так много русых раньше было.
1: Ну как?
2: Выцветали, что ли, мы?
1: Нет, понимаешь, оно чем холоднее вот эта вот граница к головам к нашим, тем...
2: Такое описание интересное.
1: Тем светлее волосы на ней растут. План жизни такой был у наших предков.
2: Да. Ну ладно, давай заканчивать. Всемирный день рыжих. Мы, значит, их всех
1: поздравляем.
2: Да, давайте неформальный праздник. Не знаю, как нужно отметить, что вам нужно подкрасить, что-то. Съездить куда-то, объединиться всем рыжим, собраться, как 300 Серег собиралось, помните, надо 300 рыжих Екатеринбурга, соберитесь где-нибудь, сфотографируйтесь, представляешь, какое пятно будет из космоса видно.
1: Ну, вообще будет красиво, да. Мне кажется.
2: Сегодня еще день Дракулы, праздник поклонников классического вампирского романа Брэма Стокера. Любите вообще вампиров? Вампирская тема, она же такая, знаете, она какая-то вот романтичная вся такая.
1: Ну, такая вот эстетика, да? Как она называется, скажите, вот это вот средневековье, как называется?
2: Сумерки. Это сумерки человечества.
1: Готика.
2: Готика, да, готичность.
1: Вот эти вот замки какие-то темные, да, вот эти вот человечки в бархатных халатах, значит, в темноте с канделябром перемещаются по коридору.
2: Мне один стоматолог, очень смешно, он меня успокаивал перед операцией, перед тем, как мне там шунтирование или что там будет делать.
1: Шунтирование на сердце,
2: да. Ну, я это называл шунтирование, потому что все выглядело точно так же. Какие-то проводки куда-то мне там туда вставляли, но неважно. И он мне рассказывал, он говорит, ты знаешь вообще, что, ну, вампиры бы, они бы замучились, они бы, если бы они существовали, стоматологи были самые богатые бы люди вообще точно. Хотя он и так
1: еще
2: как
1: богаче.
2: Бы, да, еще богаче. Потому что говорит, ну вот, например, укуснул ты человека, который сладкое ест постоянно, ну и все, считай, как сиропа сладкого попил. Говорит, как зубы-то же тоже нужно чистить, а они как такие клыки вычищают? А там ложишься спать на несколько лет иногда.
1: Вопросы, конечно.
2: Представляешь, да, вот о чем мы думаем. Вот, еще быстро, день российского предпринимательства, день снежного барса и, главное, к чему мы вас всех ведем сегодня, день последних звонков.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала этого года в реках, озерах и прудах Свердловской области утонули 13 человек. Об этом сообщил замруководитель регионального ГУ МЧС Алексей Морозов. По его словам, 12 смертей были зафиксированы в апреле, когда потеплело и лед начал стремительно таять. Большинство погибших в тот месяц были рыбаками. Для сравнения, в 2025-м за такой же период в водоемах региона утонули 4 человека. Все были несовершеннолетними. Отмечу, что в преддверии купального сезона только один пляж в регионе прошел проверку МЧС. Находится он в Новоуральске. Площадку в границах улиц Народной воли Куйбышева, Розы, Люксембург отдадут под комплексное развитие территории. Приказ об этом подписал Свердловский министр строительства Григорий Сурганов. Сам проект был подготовлен администрацией Екатеринбурга. Речь идет о территории рядом с синагогой. В квартале ранее находилась гостиница «Недострой Дели» и ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором рассматривали строительство медицинского центра. Проект, связанный со строительством на месте «Харбина», ранее выносили на общественное обсуждение. Тогда в документах говорилось, что также на территории предполагается строительство объекта для обеспечения научной деятельности. Жители всех районов Екатеринбурга приняли участие в опросе и оценили качество проведенной весенней уборки по итогам месячника чистоты. Так, самые высокие результаты удовлетворенности качеством уборки выразили жители Академического района – 69,7%. Также в тройку лидеров вошли Ленинский район – 66,6% и Верхесецкий район – 63,1%. Остальные участники гонки чистоты тоже показали хорошие результаты. Октябрьский район – 58,2%, Кировский – 57,7%, Чкаловский – 56,5%, Орджоникидзевской – 56,1%, Железнодорожной – 55,4%. Опрос проводился на платформе обратной связи портала госуслуги.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Я вообще не могу никак вспомнить свои ощущения от последнего звонка. Вот выпускной, да, а последний звонок, что это такое? Зачем это нужно? Как будто понял только потом уже.
2: Слушай, ну последний звонок, как будто бы он не дает тебе полноценно выдохнуть. Особенно из выпускных классов.
1: Ну, да.
2: 9 или 11.
1: Наоборот даже. Задыхаться
2: да.
1: начинаешь.
2: Да, потому что ты после последнего звонка еще включен полностью в работу. У тебя еще экзамены какие-то. Еще вот этот выпуск должен состояться.
1: Ну я из своих спортивных баталий, у меня там, конечно, долгов было. Но я 11 класс помню хорошо. 9 это вообще не помню последний звонок. Что мне было неважно. Я просто куда-то уехал, удрал, а ребята, которые прощались со школы, они, конечно, наверное, как-то это дело, возможно, отмечали. Я никуда не ездил, никуда не выходил. Тогда в мое время не модно было ехать в центр и гулять там, значит, в этой школьной форме. Наоборот, люди такие пытались отстраниться. 2000-е года, нулевые, MTV, такие, зачем эти банты? Сейчас как будто модно.
2: А у нас тоже были эти формы, девчонки все, мы наряжались, я помню, фартуки. Ну, пацаны,
1: Я бы странно выглядел этом, что ты перечислила.
2: У пацанов как будто бы такой традиции нет надевать советскую форму. Это именно девчачий как бы прикол.
1: Рубашку,
2: белые ленты в косы. Ну да, пацаны, брюки и рубашка вообще никакой оригинальности. А девчонки, да, они вот за этим фартуком как будто бы... Ну есть в этом что-то, какая-то, да, дань. Традиции, сложившиеся, ну, десятками просто лет.
1: Мне нравится, как GPT-чат позитив дает мою жизнь, когда вот я его о чем-то спрашиваю.
2: Я спрашиваю,
1: в чем смысл последнего звонка? Да. Он мне отвечает, это точка невозврата.
2: Вы, конечно, собрались вдвоем, ты и твой GPT-чат.
1: Да.
2: Погрустить о жизни.
1: Да, ну вот то, что впереди экзамены, вот это поступление, новая неизвестность.
2: Не у всех. Скажем, какой-нибудь 8 класс или, не знаю, 6, ну тот же 10 класс, они еще особо-то никуда не спешат. У них еще есть время, как будто бы. Вот интересно, кстати, как складывается у родителей история с подготовкой к последнему звонку. Потому что я накануне слышала новость о том, что все вообще с ума посходили и за грандиозные деньжища готовы делать выпускной своим диточкам. Ну, скажем, вот на выпускной они там тратят 350 тысяч. Понимаешь?
1: Ну, вместе скидываются, ты имеешь в виду. На параллель.
2: Это на одного человечка. Это чтобы нарядить твою выпускницу, например,
1: там
2: скажем,
1: в Москве, что ли,
2: в 11 классе. Это вот ей макияж, это вот ей прическу, это вот ей платье, туфли и там далее по списку. И вот, пожалуйста. Интересно, во сколько обходится последний звонок? Как будто здесь ведь, ну что, торжественная линейка.
1: Ну, ритуал с колокольчиком, кстати, мою дочь сегодня забрали. Говорят, будут носить ее какой-то 11-классник.
2: Вот. Ну, ты проверил, что за 11-классник? Мы ему можем доверять?
1: Пока ничего не проверял. Посмотрим, как это получится все. Ну, в общем, пойдет сегодня ее будут носить. На всех фотографиях окажется. Ну и хорошо.
2: Вот мы вчера с Женей обсуждали, что подарок школьному учителю в России на последний звонок, ну или, например, на выпускной, не может быть дороже 3000 рублей. Вообще интересно, конечно, как посчитать траты именно на последний звонок. Если линейка у тебя школьная, если колокольчик тебе выдадут тоже, да, завучи какие-то, ну, получается, надо потратить столько на вот этот фартук торжественный для девчонки.
1: Интересно.
2: И все?
1: Там столько цветов на 30 миллиардов подарят.
2: Всем.
1: Одному учителю причем это будет, да. Да, но вот я стал замечать, что у современных выпускников стало модно еще вот эти атласные ленты носить с надписью «Выпускник».
2: Выпускник
1: в прошлом году их много
2: 2026.
1: Было. Ну, там 25 в прошлом году, помню.
2: Но это вот тоже какой-то пережиток, мне кажется, 98-го года. Это лента.
1: Ленты?
2: Ну, да.
1: Но у них какой-то прикол сейчас с этим. Это, как знаешь, некоторые на свадьбу чисто по приколу надевают вот эти вот ленты с надписью «Свидетель». Сейчас какой-то вообще вайб свой, вот эта атмосфера.
2: Эстетика 90-х, как будто бы, знаешь, мисс Свердловск 84, вот, и выпускник 2026. Для меня они где-то вот рядом стоят эти ленты.
1: Ну, я вот читаю, значит, в Новгородской области у нас и в Подмосковье. Подмосковье борется с запуском воздушных шаров, потому что они улетают и потом падают. Я напоминаю, что шары лопаются и где-то потом падают в эти, значит, водоемы, в заповедники и так далее. Да. Вот у нас все еще тоже запускают шары. И голубей запускают, кстати.
2: Голубей жалко, если честно.
1: В какой момент? Там несколько... Можешь выбрать.
2: Вообще в любой, особенно если не взлетает, особенно если, вот знаешь, держится лапками за твой пальчик. Mm-hmm. Грустно.
1: Вообще интересно, кто-то помнит свой последний звонок, потому что выпускные, мы тут и про них с вами говорим каждый год, вспоминаем, ностальгируем, это все понятно. Но вот последний звонок, он кто-то запомнил?
2: Последний звонок мы, взрослые люди, называем днем бантиков, по-моему, да? Как-то так называется. Гуляющих бантиков или гулящих бантиков.
1: Просто гуляю я оставляю это слово. Последний звонок — это день гулящих школьников.
2: Ну, во-первых, мы поздравляем всех ребят, кто сегодня выпускается. Поздравляем всех родителей! Угу. Ребята, ну вы-то, получается, второй раз, да, получили образование, или даже в третий, или в четвертый. Ну, снова и снова преодолевать, конечно, это стойко, мужественно. Это вау, поэтому считаю, что последний звонок — это не только выпуск для школьника, но и выпуск для родителя, товарища. Или папа.
1: Я, кстати, вспомнил, что для меня вот важное было в последний звонок. Это не закосячить школьный вальс. Я не очень любил танцевать, честно скажу. Но когда научился вот именно вальсировать вот эту вот штуку, я даже какое-то, знаете...
2: Раз, два, три.
1: Какое-то даже удовольствие поймал. Я помню, что нашу школу повезли вот в парк Маяковского, где, значит, был какой-то такой небольшой отчетник, где все школы делали там, ну... Нужно было выйти, да?
2: Раз, два, три.
1: Да, вот так вот. И это в голове у тебя вот это вот, значит, сидит тоже женщина. Раз, два, три, раз, два, три. Но это было ответственно, я хочу сказать. Это вот я почему-то это запомнил. Был же такой предмет, ритмика, я не знаю, сейчас есть, не есть в школах.
2: Вы на ритмике учили вальс?
1: На ритмике мы учили вальс, да, стояли возле этих станков, да, с трудов. Да,
2: ребят,
1: и учили.
2: Плюс 7,
1: было прикольно.
2: Плюс 7-9-9-15-15-107-6 наш студийный мессенджер для ваших воспоминаний, для ваших историй. Поделитесь, как прошли ваши последние звонки. Или, может быть, вы сейчас выпускаетесь вместе со своим ребенком, и последний звонок получается у вас уже второй или третий раз в жизни.
1: Я всегда думал, что последний звонок, он еще там какие-то далекие царские времена появился. Оказывается, та традиция последнего звонка появилась в советских школах в середине 20 века. Вот, и считается, что первый организованный для выпускников праздник прошел в конце вообще 1940-х годов, ну вот после Великой Отечественной войны. Вот, а я думаю, ты представляешь, еще вот, вот
2: царская
1: тогда
2: традиция.
1: Еще традиция, вот вальсировать, значит, там ходить, пропускать. Ну это, конечно, да. И белый фарт «Фартуги у девушек» и «Школьный вальс», «Цветы учителям» и «Маленький колокольчик» в руках первоклассницы — это вообще только в 70-х появилось. А что они до этого делали? Они же все атрибуты, получается, только-только изобрели.
2: Анастасия пишет: «Доброе утро! Поздравьте, пожалуйста, Мишаню с днем рождения. Ему сегодня исполняется 10 лет».
1: Ох ты!
2: А Анастасия, кстати, заказывает песню, говорит, крокодила Гены. Ну, Гену не обещаем, Настя. Но для всех именинников, кто сегодня причастен и сочувствует таким человечкам, звучит наша следующая композиция.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchicago.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: 7:48. Добро пожаловать. Наш прямой эфир продолжается. Дэн Савин, Юля Курочкина. Мы сегодня, поздравляя всех выпускников, кто отмечает последний звонок, указом государственным, да, 26 мая выбрано в этом году, в качестве такого дня для празднования. Хотя, конечно, школы сами могут принимать решения, выбирать дни. Я вот, например, вчера видела выпускников, гуляющих по центру. Но это выпускники, например, были воскресных школ. Они тоже с цветами, тоже с шарами, но вот прошли таким некоторым маршрутом открытым по городу, проводились, например, уже вчера.
2: Но, говорю, в интернете бытует мнение, и все давят на то, что это все-таки прощание с молодой
1: жизнью.
2: С детством, вот так, окончательное, все, бесповоротное. Дальше взрослые экзамены. Причем интересно, смотрите, в 9 классе последний звонок, и в 11. То есть я дважды прощаюсь, получается, с детством.
1: Ну, просто многие же в 9 уже уходят.
2: Да, это понятно.
1: Да, и выбирают, скажем, не 10-11 класс, а колледж.
2: Я остаюсь до 11, пошел с ними, проводил свое детство и стал раньше взрослее. Я так могу, нет?
1: И такое, знаешь, вернулся в 11 классе, я не договорила, пожалуйста, да, дайте мне еще пару слов сказать этому детству.
2: Так, у нас есть подарки. Ты сказал, что какие-то классные сертификаты есть.
1: Да, у нас есть сертификат от нашего партнера утреннего шоу от Нега Групп.
2: Ух ты!
1: Сертификат на покупку, собственно, ортопедического вот чего-то, да, все, что делает Нега.
2: Подушку берите.
1: Они делают ортопедические матрасы, ортопедические подушки. Вообще, мягкость, поддержка, здоровый сон. Это вот то, что вы принесете домой. Счастливые и довольные, да, и будете вообще наслаждаться жизнью. И у нас есть сертификат, который дает скидку на покупку аж 30%.
2: О, это сильно.
1: Это я вам скажу.
2: Это сильно.
1: Это вау, это редкость. Такое бывает сильно нечасто.
2: Они же там нам тоже тут надарили.
1: Было дело.
2: Да.
1: Мы радиослушателям нашему надарили.
2: Все редакции.
1: Ну, не всей.
2: Ну, ладно. Кому нужна была подушка, тому подарили. Я сходил. Ну, это солидная, слушайте, 30% скидка, учитывая, что все это сейчас не так уж и дешево. Чтобы забрать этот сертификат, нужно дозвониться до нас. 227-107-6, код города 343. Не забывайте, если что, набирать. И сыграть в игру, которую мы назвали «Бажовские словечки».
1: О!
2: Я нахожу какое-то старое, ветхое слово, которое уже не используется. Хотя мне тут поправили после одного нашего эфира, сказали, а у нас в Сесерте еще так говорят.
1: Да?
2: Да, бывает, что
1: круто.
2: Идешь вот возле фарфорового завода, значит, и вот этим всем, значит, орудуешь, владеешь, используешь. Так что давайте, нужно дозвониться, я дам вам слово и 4 варианта ответа. У вас есть одна попытка попасть в нужный ответ и получить этот сертификат.
1: Напомним, что телефон нашей студии 227-107-6, код Екатеринбурга 343. А словечко пока не будем выдавать, да, Дэн?
2: Нет, конечно,
1: это
2: сразу нагуглить.
1: Да, они же гуглить начнут, да?
2: Конечно.
1: А мы все про вас знаем, поэтому, ребята, рассчитываем, надеемся только на собственный интеллект, некоторые знания, некоторый опыт жизненный. Ну и потом, мы с вами здесь ведь с корневищем уральским. Даже если вы эти...
2: Корневище. Ты все про окрашивание свое думаешь, да?
1: Даже если вы эти словечки не используете, даже если они кажутся для нас устаревшими, мне кажется, память предков должна в нас просыпаться, как только мы это звучание где-то поодаль слышим.
2: Ну, слово классное, мне так хочется его просто произнести даже... Можете просто даже не поиграть, а позвонить, чтобы я сказал это слово и все, и сказать, а я не буду играть. У меня есть подушки. Кстати, когда к нам представители Нега приходили сюда в эфир, оказалось, что многие друзья мои давненько не меняли свои матрасы и подушки.
1: О.
2: Не только я думал, я один такой.
1: Оказывается... А я вам скажу, там лайфхаков оказывается так много.
2: Да.
1: Вы заглядываете в нашу группу ВКонтакте, у нас вообще там все трансляции сохраняются, все гости, которые делятся пользой и не только. Но мы обсуждали, например, что, скажем, матрас ортопедический, ну, казалось бы, ну вот что еще, да, можно с ним сделать. А его, оказывается, надо обновлять, его надо переворачивать. И не раз в год или там два раза в сезон только, да, зимний или летний. А на самом деле нужно это делать гораздо чаще.
2: О.
1: Вот, например, такое дело.
2: Не то, чтобы мы тут вас как-то, не знаю, мотивируем пойти и сразу потратиться хорошенько, но еще раз говорю, что классный сертификат забрать себе и, может быть, даже кому-то потом передарить.
1: 227-107-6, код Екатеринбурга 343.
2: Выпросили.
1: Есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Как вас
3: алло,
1: зовут?
3: Здравствуйте. Меня зовут Марина.
1: Марин, мы вам очень рады. Марин, как вообще ваше настроение сегодня с утра пораньше?
3: Замечательно.
2: Школьную форму?
3: Я к вам звонила в прошлый раз. И не выиграла подушку.
2: Точно, точно, я помню.
1: Но теперь можно получить скидку на эту подушку.
2: Марин, вы какая? Вы блондинка, рыжая, брюнетка? Вы кто?
3: Русый.
2: Наш человечек.
1: Марин, мы выяснили, что нас мало на планете Земля.
2: Да,
1: нас,
2: я, кстати, думал, что русых
1: беречь.
2: Много.
1: Нас всего-то 7%, Марин.
2: Немножко
3: да.
2: Осталось, да. А готовитесь сегодня праздновать последний звонок?
3: Ой, вчера гуляли в Манин парке. Четвертый класс отмечали.
2: А, четвертый класс.
1: Да. То есть вы выпустили, да, своих четвероклашек?
3: Да нет, на чужих посмотрела.
1: Просто гуляют по паркам, Марина, и смотрит на выпускников.
2: Просто знать, таскают они с собой лабубу или нет. Так, ну что, давайте сыграем. Я вам приготовил классное слово, бажовское. Раньше его часто очень использовали. Часто использовали. Итак, звучит это слово как хезнуть.
3: Как?
2: Хезнуть.
1: То есть это глагол. Что сделать?
2: Ну да, да. Хезнуть. Ага. То есть процесс какой-то. Хезнуть. Ага. Что это означает? Вариант А. Слабеть.
3: Как?
2: Слабеть. Хезнуть. Слабеть. Ага. Вариант Б. Засыпать на ходу. Вот как бы сидишь в трамвае и хезнешь.
1: И клюешь носом.
2: Да.
1: А можно еще и хезнуть.
2: Дальше. Жениться в старом возрасте.
1: Хезнуть.
2: Мне нравится, как ты на это реагируешь. Все, забрала себе словечко, чувствую, да. Или все-таки пахнуть невкусно. Хезнуть.
3: А из какой это сказки?
2: А это не из сказки, это...
1: Это из жизни, Марин, это из жизни.
2: Да, этим словом раньше активно пользовались на Урале, и Бажов это слово сохранил в своем, скажем так, словаре.
1: Ну, давай еще разок, коротко, значит, хезнуть это...
2: Хезнуть, слабеть, засыпать на ходу, жениться в старом возрасте, Юля, вот этот понравился вариант, или все-таки пахнуть невкусно очень. Отвратительно пахнуть.
1: Мариш, ну давайте методом исключения попробуем.
2: Да.
1: Как вам кажется, что точно не похоже на хезнуть?
2: Да, что точно нет?
3: Это жениться.
2: Жениться в старом возрасте – это не хезнуть, а как?
1: Это старый дурак, вот так вот.
2: Так, хорошо. У нас три варианта остаются: слабеть, засыпать на ходу и пахнуть.
1: Хезнуть.
3: Ну, пахнуть, наверное, нет.
2: Почему?
3: Не знаю.
1: Ну, так кажется, да, Марин?
2: Интуиция, то есть, подсказывает?
3: Там по-другому, наверное, тоже называют.
1: Но тогда остается нам что выбрать? Либо засыпать на ходу...
2: Либо слабеть.
1: Либо слабеть.
2: Ну, давайте, обычно...
3: Наверное, слабеть.
1: Хезнуть.
2: Этимологически обычно слова, ну, прям подсказывают тебе, что это значит.
1: Если честно, я знаю старших родственников, которые это словечко использовали вообще до конца жизни. Но из твоих перечисленных вариантов там нет ничего, что подходит в это слово.
2: Серьезно?
1: Я,
2: может,
1: переживаю
2: быть, они...
1: теперь за Марину.
2: Нет, здесь я все вот проверил, прям можете забить. Ну что, давайте, какое слово, какое выбираем значение?
3: Первое.
2: Первое. Слабеть. И это абсолютно правильный вариант. Попадание. Ну,
3: ура!
2: Наконец-то все, победа совершена, сделана она за подушку и за себя, и за Сашку.
1: Марин, ну поздравляем, вы сегодня счастливая обладательница сертификата, скидку забираете, выберите себе подарок классный, приятный, комфортный, вам еще бонусом, да, мягкость, поддержка, здоровый сон, вот это вот все, пожалуйста, будет для вас. Мариш, ну раз уж здесь в эфире дозвонились, давайте, может, какие-то приветы передадим городу Екатеринбургу или каким-то людям приятным.
3: Городу Екатеринбургу, зрителям и гостям всем хороший летний привет.
1: Супер, класс, отлично.
2: Все. Поздравляем вас. Как забрать подарок, потом напишем. Ну и хорошего вам, классного, отличного дня.
1: У меня, кстати, есть бонус от компании Нега Групп. Мы
2: еще
1: вот с тобой тут пока, да, с тобой сидели, писали, что для всех остальных радиослушателей, вот, пожалуйста, они готовы сделать скидку 7% по промокоду «Радио».
2: О.
1: Как вам такое, ребята?
2: Заходите
1: в какой-то мебельный центр, Гулливер, например, или Эмма, или Полтинник, ищите Нега Групп и говорите промокод «Радио», и вам сразу предлагают скидку. Говорит, свои, наши, вот, пожалуйста, 7% вам забирайте.
2: Я вообще сначала хотел «Попора» загадать.
1: «Попора».
2: Угу. Или «Папора». «Папора», наверное.
1: «Попора».
2: Да.
1: «Попора», знаешь, как будто что-то вот амуниция для лошади какая-то.
2: Ну, это «Папоротник».
1: Что?
2: Просто вот, пожалуйста, попора или папора, надо посмотреть, как правильно тут говорить. Тут нам нужно подсказать, кто знает хорошо эти слова. Но потом подумал, что это быстро догадаются, поэтому вот.
1: Но в целом это должны быть люди примерно моего возраста, я думаю.
2: Которые смогут это дело отгадать.
1: Ну, плюс-минус где-то, да, мы должны в балансе держаться друг друга, ребят.
2: Не, я каждый раз, кстати, удивляюсь, захожу вот сюда, вот словарь Бажова, тут, конечно, такие слова. Я причем где-то их всех слышал, но вот после последнего звонка как-то отбросил сразу эти словечки, как только вырос. Простился с детства и перестал, значит, это все делать.
1: А причем, когда ты говоришь...
2: Чутешный-то, кстати, вот после того, как мы его загадали, чутешный стали у нас тут употреблять.
1: А что это, какое-то, напомни.
2: Что, забыла?
1: Смешное что-то.
2: Сыграем.
1: За что боремся, Дэн?
2: Чутешный — это чуть заметный, скромный. Ну, чутешный немножечко.
1: Такой, где-то вот тихий, припрятанный.
2: Да, тихий. Сейчас таких людей по-другому называют немножко. В школах тех же. Вот. И когда мы задали, некоторые там еще какое-то время нам писали. Ой, какой чутешный гость. Не, ну красивый язык русский.
1: Наш,
2: да,
1: наш.
2: Много там классных слов. Они, конечно, все модернизировались, упростились, какие-то сократились. Какие-то, кстати, очень-очень-очень-очень-очень знакомые, но означают совершенно другое. Например, слово «дивно».
1: Ну, дивно, что-то красота, ну,
2: ты,
1: какая-то.
2: Вот, да, вот ты вот так, ну, вот понимаешь. Да. А ты знаешь, что долгое время «дивно» вообще означало «много».
1: Да?
2: Да.
1: Сколько рыбы?
2: Сколько рыбы дивной.
1: Дивно, а дивно рыба. Ой.
2: Да, мы как красоту уже воспринимаем. Вот такие дела. Ладно, сейчас у нас дивные новости. Вот давайте послушаем, потом вернемся в студию. Всем доброе утро.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт в период с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
5: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов.
5: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 8:07. Добро пожаловать к нам на прямой эфир. Это Дэн Савин, Юля Курочкина. Продолжается наше утро. На календаре 26 мая, вторник. А партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая. Ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: И быстро о ситуациях на дорогах. Где у нас нынче пробки образовались? Сейчас в городе, кстати, 4 балла. Самое медленное движение зафиксировано на проспекте Космонавта в сторону улицы Турбинная. Мало того, что там идут строительные работы, так еще и случилось неприятное столкновение автомобилей. Аномально долго двигаются машины по Стрелочникам в сторону ЖД вокзала, но это обычная классическая ситуация. Замедляется сильно и улица Куйбышева. Напоминаю, что на участке от цирка до усадьбы Рязанова на Куйбышево движение перекрыто. Будьте внимательны. На Московской впритык к улице Дениса Уральского также ДТП. Пишут, что стоят машины уже 20 минут. В общем, будьте аккуратны. Аккуратно за рулем, соблюдайте дистанции, не грубите и уважайте друг друга.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Рубрика «Пресс-суха». Рассказываем вам о новостях, которые обсуждают в интернете. Что-то забавное и прикольное. Вот, например, новость «Уши», которые выдали в Казахстане, раскрыли дело о поддельных зебрах. Вы просто вдумайтесь вообще. Поддельные зебры. Значит, в Алматинской области обнаружили чудо генной инженерии. Зебр с подозрительно длинными ушами. Они так смешно еще бегают реально. Как у мейн-кунов уши трясутся. Я бы сразу

0: красная. А все это лишь попытка поднять турпоток. Но люди, надо сказать, действительно несколько недель ездили, делились друг с другом этими видосами. Но в интернете же много у нас умников разных, которые сразу заподозрили что-то неладное. Во-первых, все стали задаваться вопросом, откуда в Казахстане
1: зебры?
0: Зебры! Откуда они там? Они там чем, говорят, питаются вообще? А это, оказывается, ослики, прикиньте.
1: Ну, мне кажется, какая-то симпатичная новость. Но ведь ничего ж плохого он не хотел сделать. Вообще, турпоток надо поддерживать, знаете ли. А вообще, потом, ведь у нас, вот скажем, собак красят без остановки. Я, знаешь, каких только не видела уже ушастых, которые выходят от грумера. Ведь и котов красят. Я даже видела, как красили...
0: Господи, котов красят, да, они же вылизываются.
1: Да. Какого-то обычного, то есть вот обычный наш средний статистический уральско, значит, сибирский какой-то кот. И они его покрасили в такого... В тигр он полосатый, как пятнистый кто? В ягуаров такого. Mm. Да, и он получился такой вот коричневый с желто-черными пятнами. Ну, ну подожди, они утверждают, что это все максимально безопасно. Опасно, это все краски съедобные, конечно, что называется. Конечно, как будто бы конечно. Можно такое брать.
0: Угу. Сами-то мы не хотим с пестицидами, значит, покупать себе.
1: Я за свое окрашивание 1000 рублей плачу, Дэн. Ну что такого покрасить ослика?
0: Ну, мне кажется, он немножко недоработал.
1: Чуть-чуть.
0: Ну, ослов превратить в зебру, это, ну, мало. Надо было что-то еще добавить, понимаете? Нужно было, не знаю, каких-то туземцев туда поселить.
1: О!
0: Сашка, казахов раскрасить самих в этих, значит...
1: Для антуражу, да, получается?
0: Племена, племя какое-то посадить, сказать, что там племя вот какое-то, значит, нашло древнее. Ну, так бы, знаешь, 1-1 было бы со стороны животного мира. Знаешь, едешь, тебе говорят...
1: Баланс,
0: вот
1: баланс.
0: Да,
1: вот это смотрите зебры, а вот это смотрите туземцы. Да. Где? Да, мы в Казахстане.
0: Знаменитое алматинское племя, пожалуйста. Которое, чем бы питалось оно?
1: Ну, его там наказали, а осликов отмыли.
0: Ну, пока...
1: Мы следим за развитием событий.
0: Пока идет разбирательство, да, но я говорю, мне кажется, вот прям ничего такого сверхстрашного не совершил, тем более, что всего 5 особей были раскрашены. Вот до 2 он написал, что не добрался. Но если хотите успеть увидеть знаменитых казахских зебр, то вот милости просим.
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: 8:21. Продолжается наша рубрика «Пресуха». У меня немного кринжа есть для вас.
2: Ой,
1: Чуть-чуть готова вам насыпать. Супер. Не знаю, куда вас отправить, в какую сторону. То ли в сторону США и Великобритании, то ли в сторону Перми. Угу. Где бы вам хотелось оказаться, скажите, пожалуйста, Денис?
2: В Перми, конечно. Там красиво.
1: Молодец.
2: И сплав.
1: Умница. А что мы знаем про Пермь? Ну, там сплав. Там красиво. Там...
2: И там не нужна виза.
1: Ну, кстати, да, добраться легко и просто. Что водным транспортом, что наземным, да, вообще без проблем. Даже, по-моему, самолет летает. Ну, или с какими-то пересадками. Так, все, не путаю. Еще у нас Пермь известна тем, что там снимали один классный, длинный, суперский сериал, который мы, кстати, на прошлой неделе с тобой вспоминали, помнишь?
2: Ну да, я вспоминал, что глянул первый сезон снова, да.
1: Вот. Называется сериал «Реальные пацаны».
2: Зацени.
1: Здесь реальные. Так вот, у них там в Перми открыт музей реальных пацанов. И за 3 года, сколько существует этот самый музей,
2: ага.
1: Значит, подведены итоги жизни музея.
2: Так.
1: Обычно что в музее подсчитывают? Ну, сколько посетителей пришли?
2: Какому артефакту больше внимания
1: уделяли? Например, да, или там, ну, может быть, сколько денег заработал музей? Что мы знаем из статистики про Пермский музей?
2: Учитывая, что только сегодня мы узнали о его существовании, да, что?
1: 35 разных экспонатов было украдено за последние 3 года.
2: Ну, это в стиле реальных пацанов, учитывая, что он про гопников был.
1: Гости приняли подарки от туристов за реквизиты сериала. Как комментарии, да, в интернете. Игорь Сергеевич и Базанов мне одобрили такое поведение. Но, по словам владельцев, пропадают магнитики, майонез «Не забудь»,
2: да,
1: который они привезли из ЕКБ, Биробиджан, такой артефакт с родины арменки. Кроме того, вынесли около 10 дротиков для дартса и карты из колоды на полке. Она стала меньше на треть. То есть по одной карте, знаешь, по чуть-чуть иногда. Популярностью у воришек пользуются старые аудиокассеты. Их украли около 40 штук. Также не обошли стороной игрушечный пистолет, фотокарточки, которые повесили специально, чтобы посетители могли повторить сцену из сериала. Вот, пожалуйста.
2: Ну, реально, ты как будто мою комнату описала.
0: Город FM на 107.6. Песня для тех, кто прямо сейчас слушает нас в наушниках.

0: Утро большого города.
1: Левин, Глоба, Володина, Дороган. Если это... вам известны эти фамилии, то вы разбираетесь в астрологии. Если нет, то я держу вас в курсе, потому что мне нравится следить за тем, сколько комментариев обрушиваются на каждое их заявление. И вот и они, значит, пытливым своим умом выяснили, какие из знаков зодиака самые умные.
2: О!
1: Рейтинг составили,
2: ну,
1: понимаете?
2: Ну, наконец-то,
1: да?
2: Определимся.
1: Причем оказался отдельный рейтинг для женщин и для
2: что?
1: Мужчин, и для женщин за 40. Ладно, про за 40 я шучу, конечно. Итак, самые умные знаки зодиака среди женщин, по версии, значит, наших вот этих вот столпов астрологии в Российской Федерации. На третье место залетела дева.
2: Но...
1: Девушки-девы, типа вот девы самые умные.
2: Ну, допустим.
1: Да,
2: допустим.
1: Да. Они очень любят учиться. Значит,
2: и учить.
1: И учить очень сильно любят, да. На второе место среди девушек попал Водолей. Девушки Водолея, чертовски пытливый ум у них вообще. Вот просто.
2: Ну, хорошо.
1: Ты где-то там подбираешь, что ли, да? Типа вычеркиваешь, правда,
2: неправда. Второе место по умности. Я просто пытаюсь вспомнить, а кто у меня есть из дев, из водолеев, и прикидываю, насколько это умные девчата.
1: Да, ну а первое место заняли среди девушек близнецы. Это вообще самые умные женщины.
2: Это вот сейчас, которые рожденные. Это вот сейчас, которые дни рождения отмечают. Вот,
1: наверное.
2: Вот сегодня.
1: Ну,
2: да?
1: они, скорее всего.
2: Ну, да, ну, соглашусь.
1: Да.
2: Соглашусь.
1: У мужчин, а вообще ситуация
2: сильно
1: для меня
2: другая.
1: Очень скверная, потому что девы не вошли даже в первую шестерку. Мужчины-девы вообще не умные.
2: То есть женщины-девы в тройке, а мужчины-девы где-то гуляют.
1: Вообще не попали, они там ходят, прибирают квартиры. Скорее всего. Третье место заняли козероги. Мужчины, родившиеся под знаком козерога, нередко выделяются благодаря своим умственным способностям. И забавно, что тут есть приписка в комментарии в первом же. Это единственная их нормальная способность. Вот написал. Видно, бывшему писала девушка. Второе место по, значит, интеллекту — это львы. Мужчины-львы, ага. Невероятно харизматичные, уверенные в себе люди. Это мы и так знаем. А оказывается, еще и ум у них есть.
2: О-о-о-о.
1: Да, значит, львы, умные мужики.
2: Я думала, они на харизме выезжают. А оказывается, интеллект тоже,
1: да,
2: учитывается.
1: Пишут астрологи, что среди львов очень много всяких крутых предпринимателей, значит, коучи. Хотя слово «коуч» зря они сюда добавили, я как-то сразу расстроился.
2: Лев-коуч.
1: А сейчас, внимание, у нас с тобой есть... несколько таких знаков знакомых. Самый умный мужчина рожден под знаком Скорпион.
2: Ох!
1: Это умные, дотошные душнилы, пишут, значит, люди. Они иногда даже не справляются своим умом. Настолько он превосходит все их, значит, способности мозговой деятельности, что ум изливается. Поэтому...
2: Но если что, среди наших радиослушателей такие присутствуют. Вон Серега пишет: «О, я уверенная, второе место».
1: Да-да-да. Ну, писать умеете, уже хорошо. Я вам даже писать нормально не умею. В общем, вот такой топ, такой рейтинг. Живите с этим теперь как хотите.
0: В Екатеринбурге 8:30. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил ход реконструкции участка ЕКАДа с 10 по 24 километр, одного из крупнейших дорожных проектов региона. Проект предусматривает расширение магистрали до 6 полос, реконструкцию 3 путепроводов, строительство 3 новых развязок с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Причем на пересечении с Березовским трактом появится первая в регионе 3-уровневая транспортная развязка. В этом году планируется запустить полноценное движение по 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Полный запуск движения по всему реконструируемому участку должен быть обеспечен в 2028 году, написал глава региона. Губернатор обозначил основные этапы работ на участке между Высоцкого и Березовским трактом. Уже построен 1 километр новых полос, по которым открыто движение транспорта. На 10-м километре движение транспорта также переведено на новые полосы и продолжается строительство еще 3 в обратном направлении. На 12-м километре идет строительство нового путепровода через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство бурно-набивных свай для нового путепровода. Возле пересечения ЕКАДа с трассой Екатеринбург-Тюмень идет строительство надземного пешеходного перехода. Готовность 80%. Он будет оборудован вертикальными подъемниками для маломобильных жителей, системами видеонаблюдения и освещения. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 185 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент набережная и сети от Декабристов до Белинского – более 36 тысяч голосов, бульвар по улице Культуры – почти 19,5 тысяч голосов и Основинский парк – более 19 тысяч голосов. Одна из территорий, претендующих на благоустройство – парк Южный в Чкаловском районе. Пространство является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми, занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 105 тысяч горожан. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГА. МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Культура.
2: Культурный вторник. Глубокий, с погружением, да, это мы здесь уже который вторник об этом говорим, о библиотеках, не только о жизни библиотек в Екатеринбурге. Я напомню, что мы вообще-то, да, Екатеринбург. Ну, культурные люди, это да. Но мы еще и библиотечная...
3: Столица.
2: Вот, точно, все. 26-й год, да, все еще продолжается.
3: Да, продолжается.
4: Я даже, кстати, уже поучаствовал в нашем... В ракушке в нашей.
3: Активный участник как раз конгресса.
4: Поболтал с детскими писателями. У нас, оказывается, столько писателей. Или
3: да,
4: даже не знал.
3: Не очень нет, прям
4: в Екатеринбурге.
2: Ну, давайте по порядку. Во-первых, вы слышите голоса, да? Ну, практически, Дэн, мы с тобой можем выходить по вторникам из эфира. Мне кажется, девчонки сами уже все могут сделать за нас. Итак, Марина Николаевна Коваль, заместитель директора муниципального объединения библиотек. Марина Николаевна.
3: Доброе утро.
4: В красивом летнем платье.
2: И Ирина Елисейкина, заведующая информационным отделом муниципального отделения объединения библиотек Екатеринбурга. Здрасте.
3: Здравствуйте.
4: Да.
2: Ну что, во-первых, поздравляем. У вас состоялось грандиозное событие.
3: Да.
2: Фух, выдохнуть можно.
3: Конгресс.
2: Что у нас там вообще? Как мы провели? Сколько тысяч человек мы встретили?
3: Слушайте, очень хорошо все прошло. Все, что мы запланировали в библиотеке Екатеринбурга, мы все это выполнили сполна. Ну, как нам сказали, что на конгрессе было около 2000, так скажем, коллег из всех регионов. Все хорошо. Состоялось открытие, состоялось закрытие, великолепно.
4: Я не знаю, почему я все время представляю, что это шабаш был?
3: Ну, почему?
5: Это был праздник.
3: Это был праздник.
5: Библиотечный конгресс — это праздник.
3: Это был праздник.
4: А библиотекарь узнает издалека?
3: Вы знаете, ну, по бейджам-то точно мы друг друга узнавали.
4: То есть нет какого-то такого мерча, по которому вы такие, ага.
5: У нас есть такой пароль, например, Водолазкин, Басинский.
2: Ответ, вопрос, да?
3: Да, Березка, я сосна. Поэтому, вы знаете, нет, все очень хорошо. Писатели к нам большой книги приехали. Встречи состоялись. Они были здесь у вас на радио. Встречи были великолепные. Павел Басинский очаровал вообще всех. И прямо такой интересный, любопытный разговор состоялся. У нас было 80 мероприятий в рамках 20-го праздника «Читай Екатеринбург».
4: 80.
3: Их, по-моему, даже было еще больше, потому что, если говорить еще об экскурсиях, то экскурсии были, знаете, вот они просто нон-стопом нас шли. Наши библиотеки, я прямо с гордостью могу сказать, да, Ирина Константиновна, вызвали такой огромный интерес у профессионального сообщества, потому что как только я вот даже сказала, да, там, на первом докладе, на втором докладе, я всегда приглашала посетить наши библиотеки, которые, кстати говоря, одна из них 20 мая открылась после реконструкции, после реставрации. Библиотека номер 19 имени Чехова на Малышева 128. Уникальное пространство с уникальными такими филологическими литературными проектами. Так вот, мы, конечно, приглашали наше профессиональное сообщество, вот наше, посетить наши библиотеки, и наши коллеги шли просто, знаете, вот они, мы идем, мы потом туда, мы в 14-й, мы в 19-й, мы в 26-й, мы в 40-й, и так далее.
4: Ну, классно все прошло.
3: Не только пешеходные экскурсии, которые тоже у нас прямо шли, но еще экскурсии по библиотекам. Классно все.
4: Давай теперь про то, что будет классно проходить в День России. 12 июня,
3: да,
4: для тех, кто
3: да.
4: позабыл, мы все вместе отмечаем День России. Для нас, Юля, этот день примечательный тем, что будет выходной. Да?
3: До 12-го, да. Нет, у нас, знаете, у нас 11 июня, 13 и 14 мы продолжим. У нас состоится такой городской марафон. Мы назвали его «Куда солнце, туда я». Буквально, знаете, вот мы придумали такую классную вот фишечку, такую классную акцию. Наши библиотеки, они становятся посольствами регионов России. Мы прямо, знаете,
4: послом
3: с востока. Да, мы послы. С востока на запад мы прямо, знаете, вот возьмем каждая библиотека, один из библиотек возьмет каждый свой какой-то часовой поезд. Допустим, это будет Иркутск, это будет Камчатка, это будет, допустим, Якутия и так далее. И каждая библиотека посвятит культурным, вот, так скажем, вот в определенное время посвятит культурным традициям региона, истории, достопримечательностям, великим людям, ученым, писателям. И вот так мы, вот прямо, знаете, вот такой часовой пояс пройдет буквально.
2: Так, я вчера мучилась, что не могла в ВК найти, значит, все про Владивосток. Собираюсь туда
3: вот,
2: ехать. Мне срочно нужен номер библиотеки, где
3: нужно
2: будет Дальневосточный регион.
3: Нужно просто выйти на сайт МОП Екатеринбург.РФ, посмотреть, так скажем, расписание часовых поясов в каждой библиотеке, посетить эту библиотеку. Мы прямо дойдем до самого, конечно, до самой западной точки, Калининграда. Это прямо будет, знаете, вот прямо такое погружение яркое. Это будет какие-то интерактивные программы, программы, выставки, конечно, и много-много каких-то других форматов. Ну, в общем, вот так вот мы День России, буквально вот по всем регионам нашей необъятной родины, но в одной, в отдельно взятом объединении, муниципальном объединении, пройдемся, и вот, так более, вот такое будет погружение классное. Да.
5: Тем более, что это год Единства России. Конечно, очень так логично и красиво получается. Нам кажется, жителям города будет интересно.
2: Я вот, знаешь, Дэн, раньше думала, что режиссеры мероприятий очень талантливые люди, готовые придумывать без конца креатив. Но я теперь беру свои идеи, значит, я против. Теперь я считаю, что это все муниципальное объединение библиотек. Весь креатив в них.
3: Спасибо большое.
4: Ну, а конкретика-то хотелось бы. Ну, вот будет, значит, День России. Куда мне можно сходить?
3: Ну, вот... например, в детские библиотеки, вот на, знаете, вот прямо очень рекомендую вам посетить 11-ю библиотеку на Сортировке. Там прям уникальные всегда детские программы. 37-я библиотека, детская библиотека. 26-я библиотека на Белинского, 126. Библиотека Чехова, которую я сегодня назвала. Прямо вот, знаете, вот надо вот посетить, посмотреть. Ну, надо прямо выбрать расписание, чтобы в определенное время, мы же соблюдаем все часовые пояса, и прямо вот погрузиться вот в эту культурную программу.
4: Ну, это шикарная библиотека, да?
3: 11. Красивая.
4: А когда район адаптируют под библиотеку? Сортировку.
3: А вы знаете, а библиотека сама...
4: Когда там тоже будет?
3: Как вам сказать? Библиотека адаптировалась под район, потому что вот в 11-й библиотеке, например, есть прекрасный проект, посвященный детям инофонам. То есть она работает как раз вот с детьми, которые живут в этом районе. Это и киргизы, допустим, это и из Таджикистана наши, конечно, ребята.
4: Узбекистана.
3: Они постоянные читатели. Мало того, что это дети, они еще приводят своих родителей. Там устраиваются... Ну, во-первых, это, конечно, какие-то интерактивные программы для, так скажем, адаптации в России. Это и связано с изучением русского языка.
2: Язык, и культура.
3: И культуры. Угу. Это уникальные программы, уникальная, конечно, библиотека. Это на самом деле... Это еще это превращается все это в семейный вот такой досуг, настоящий семейный досуг. Это много лет это проводится уже. Это у нас 11-я библиотека и 15-я. Это все такая, знаете, дальняя сортировка. Но это прямо такие вот классные программы. И наши коллеги, кстати, тоже выступали на конгрессе именно с этими программами. Мы гордимся этим. Потому что это вот сегодня, это как никогда актуально, важно, необходимо. Особенно для тех, кто, конечно, вот живут в этих районах.
2: Ну, звучит как план, если честно, на ближайшие, конечно, да, ведь денечки. Мы продолжим планировать наши с вами летние деньки, и не только 12 июня. Поговорим мы про Библию экскурсии через пару минут. Я предлагаю сейчас сделать небольшую музыкально-полезную паузу. Чуть-чуть потанцуем, выдохнем и вернемся в студию буквально через пару минут.
0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города. Культура.
1: Как всем остальным бы, да, мы здесь за кадром обсуждаем в том числе жизни библиотек разного объема, разного масштаба, но больше концентрируемся на наших, на любименьких, на тех, куда можно, что называется, в шаговой доступности. Вот, из дома вышел, и в каждом районе у тебя буквально есть эта возможность окунуться, погрузиться в какой-то просто другой мир, я имею в виду в мир писателей, да, поэзии, вообще литературы. И это, конечно, классно. Но о планах хотим говорить, каких-то летних. Что за библиоэкскурсии вы планируете? Это что за направление жизни у нас
2: вот
1: новенькое?
2: Даже, знаете, вот даже, вот, наверное, да, из дома вышел, и сразу попал на экскурсию. Даже вот, знаете, мы, конечно, приведем в библиотеку. Мы, конечно, начнем с библиотеки. Но мы прямо, вот у нас вот классный наш проект, который начал с экскурсионных программ «Прочти Екатеринбург». Мы об этом говорили, но у нас прямо наша гордость. Ирина Константиновна сейчас об этом расскажет. Мы выиграли грант президент. Да, Ирина Костина. Да, это прямо вот наша гордость.
3: Так. Да, друзья, мы всех приглашаем на экскурсии. Лето — это прекрасная пора, чудесная погода, когда как не гулять по нашему городу, когда он весь зеленый, красивый такой, и не смотреть на здания, которые нас окружают. Это, конечно, наши экскурсии. Мы говорим, их много, наших экскурсий, и они представлены прям полный пул по всему городу. Но сейчас конкретно о проекте. Мы выиграли грант, который называется «Тема проекта «Мой район, моя страна, моя история». И это президентский фонд культурных инициатив поддержал нашу идею. И там много разных инициатив в этом гранте. Там и лекции. Там можно прийти в библиотеку и научиться записывать подкаст, между прочим. Да, можно научиться мобильной съемке. Только надо всего лишь позвонить в библиотеку, записаться в эту группу. Ну, и
4: один... По-мобильному позвонить-то?
3: Да, как хотите, собственно говоря.
4: А если не умею еще?
3: Можно рукой Морзе простучать, в принципе, а библиотекарь быстро разберется, как записать. Ну, так вот, и вот один из моментов, один из элементов этого проекта — это экскурсии. Экскурсии, коли это в гранте экскурсии, они бесплатные абсолютно. Большое количество экскурсий. Мы говорим, по идее, очень хорошая, по идее, идея, но уж извините за тавтологию. Мы рассказываем о действительно о гордости нашей, о промышленной мощности Урала, о историческом значении города для страны. И вводим экскурсии изначально по трем районам, по отдаленным. Мы же привыкли, что в центре. Вот мы выходим, и там
1: не толпы, знаю, туристов,
3: толпы,
1: да.
3: И толпы экскурсоводов. Уже непонятно, кого больше на нашей несчастной плотинке. А вот Химмаш, Эльмаш, Уралмаш — это те районы, которые мы также охватили своими экскурсиями. Проводим мы их, заложили большое количество экскурсий. Практически будет по 4 экскурсии в месяц в том или ином районе. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вчера я водила экскурсию по Эльмашу. Понедельник.
1: Вы сами еще и водите?
3: Да, у нас...
4: Да. Жару,
1: плюс 600.
3: Я надела себе звезду на грудь, потому что это было
2: очень
3: тяжко.
2: А можно я скажу? Мы с Ириной Константиной, между прочим, 2 гида-экскурсовода. У нас их 6, а мы с Ириной Константиной 2 гида-экскурсовода. Я тоже недавно сдала экзамен департамент туризма.
4: Вы сдали экзамен?
2: Да, департамент туризма.
4: У вас что, сегодня последний звонок?
2: И 10 городов Свердловской области. Так что...
1: Круто.
3: Да, ну это обязательно условие. Да, сейчас просто не ступить на улицы города, если ты не имеешь лицензии, не аккредитован. Вот. И вот меня поразило, возвращаемся к нашим экскурсиям, что понедельник, 5 часов вечера, была огромная группа, вот просто огромная. Это здорово, и когда мы закончили экскурсию, те люди, которые живут на Эльмаше, например, на Химмаше, там огромное количество новостроек, и они сами говорят, мы ничего не знаем о нашем городе. Мы закрыты вот в этой башне, да, как принцессы или принцы там, и не знаем вообще ни про историю этого района, ни когда он был сформирован, ни чем он хорош, ни чем он прекрасен. И нам кажется, что это будет интересно для всех желающих. Поэтому это 3 базовые района такие.
1: А основа-то этих экскурсий, она в чем? Какие писатели там были?
3: То есть,
1: как вот эту параллель библиотеки проводят, да, вот с районом? Не знаю, мы книги изучаем, людей, которые там писали.
3: Вот Марина Николаевна... Нет, вот смотрите, как раз грантовские экскурсии, а мы можем оторваться именно от темы библиотечной, предположим. Да? Мы как раз закрываемся на истории района. Потому что мы все говорим, там, трудовая доблесть, да, и для некоторых
2: некоторых...
3: Город трудовой доблести. Да, город трудовой доблести. И некоторых, для некоторых молодых людей, ну и что дальше идет за этими словами. А, в принципе, это такие громкие слова, за которыми прям красивая наша история. История наших бабушек,
2: личные
3: дедушек.
2: Истории, конечно.
3: Конечно, тех, кто истории. Жил и строил этот город. Угу. Поэтому, написав вот такие фразы, там, трудовая доблесть, героическое прошлое, мы рассказываем прям буквально об истории города и создании района. Это, конечно, привязано к каким-то книгам, потому что именно в этом гранте есть обзоры, видеообзоры, мы записываем маленькие обзоры о книгах, которые как раз
5: рассказывают про районы.
3: Да, про районы. Но сейчас мы как раз говорим именно про экскурсии, поэтому с удовольствием, с большим удовольствием приглашаем всех. Надо зайти на наш сайт. Очень подробно освещены там все наши мероприятия, все наши экскурсии.
4: Все расписано.
3: Все расписано, да, до мелочей.
4: Тайминг известен.
3: Конечно.
5: Вот вы отметили, что экскурсии по Уралмашу, Эльмашу
3: и Химашу.
5: И зацепили наших радиослушателей вот именно отдаленными районами. Вот Сергей Федорович сразу включился. Он утром с нами отказался здороваться, участвовать в переписке. А как вы пришли, сразу говорит, а промзона Елизавета в экскурсионный маршрут входит?
2: Промзона Елизавета, да.
5: Говорят, через пару лет этой промзоны не будет и успевать. Нам надо там, в общем, все домами застроить, надо, мол, экскурсию сходить. И Серега туда же, да? А на Вторчермете когда? Тоже вот, пожалуйста.
4: Ну, на Вторчермете там Борис Рыжий, там много чего. Там уже есть прям даже известные знаковые такие маршруты. А вот на Эльмаш я тут побывал по воле случайности, значит, первый раз прогулялся за долгое время. Но там, кстати, очень много интересных мест. Mm-hmm. Вообще, вот прям по-хорошему интересных мест. Там до стадиона Калинец, да, кажется, он называется. И там вокруг можно ходить и гулять.
3: Потому
4: очень
3: что
4: круто.
3: Завод имени Калинина, там три базовых завода. Но сейчас мы в историю не будем. Эльмаша, там правда, мы вчера ходили, и мы договорились с Домом культуры Эльмаш, что мы туда заходим. А там красотища, там прям дворец Воронцова. Как... Там очень
5: там
3: красиво.
5: Там эти колонны,
3: да,
5: потолок
3: лепнина,
5: какой просто.
3: Люстры потрясающие.
4: Это единственный район, про Эльмаш сейчас говорю, в нашем городе, где я в магазине услышал слово «семупле».
2: Да вы что?
4: Вы понимаете? От весьма необычного мужчины, кстати говоря.
5: На Эльмаше. Ты с интонацией определенной, мне кажется, «семупле», «мсье».
4: Я-то подал бутылку минералки мужчине, такой «семупле». Я даже не знаю, по смыслу он мне ответил.
3: А я вам сейчас расскажу, почему он так сказал. Потому что застраивались-то районы как промышленные, были заводы, но когда была эвакуация, был эвакуирован питерский завод, ленинградский, харьковский завод, и интеллигенция, ИТР, вот работники, которые там были, голубая кровь, белая кость, они остались после войны. Они прилипли к Эльмашу. Поэтому знаю.
2: Может быть, это и потомки.
5: Семупле, пожалуйста.
4: Ну вот Сергей там решил подушнить немного, говорит, сервупле. Да, но нет, я как услышал, так вам и говорю. В том и прикол, что семупле мне было сказано. Может быть, это есть какой-то уже жаргон, я же не знаю. Может, за минералку нужно говорить семупле.
5: Ну вообще, кстати, я вот сколько в Екатеринбурге, лет 20 живу, и мне очень нравится идея вот этих как раз экскурсий по отдаленным районам, по рабочим районам. У меня, скажем, подружка живет, одна на Эльмаше, другая на Уралмаше. Я когда, значит, приезжаю гулять как-то с одним из детей, вот, значит, со своей подружки, пока ребенок спит в коляске, я вот уже, значит, ну, там, полгода, год, я изучаю, как застроена улица, значит, я там не помню, там, как-то Кира, ну, в общем, сейчас не вспомню. Эти дома, да, постройки, кем были, что там, ну, какие люди здесь жили.
4: Интересно.
5: Наверное, да. Но это супер интересно. Ну, я одна с коляской, скучно, знаете, бывает. Да. А тут можно команду собрать, пожалуйста.
3: Причем Уралмаш, там все-таки конструктивизм, и он прямо раскачан. Ну, нормально, там много достаточно экскурсий. А Эльмаш в меньшей степени. Химаш, громадина, там у нас прекрасный экскурсовод работает, наш сотрудник Елена Владимировна Ивонина. Она сделала три экскурсии разные. Ну, все они касаются, все они Химаша, да, и герои Химаша, и трудовая доблесть. И от завода до промышленного
5: центра. А мы группы как собираем? То есть вот вы говорите, что вчера в понедельник была большая группа. Это кто? Это школьники, которые вот уже попрощались со школой, поэтому свободные? То есть это что?
3: Мы анонсируем экскурсию. Это свободные горожане,
5: люди,
3: которые
5: вот
3: приходят.
5: Там.
3: Да. Но зачем лукавить? Конечно, мы в школы пишем. Друзья,
5: приходите
3: на экскурсии, потому что школьники наши, вчера мы идем, и я говорю, ну, знаете, это находится на Визе, ВИЗе, а ВИЗ-то что это такое? Угу. И взрослые люди, на всякий случай студенты вузов, при слове ВИЗ они не смогли сказать. Они здесь учатся и живут. Они, ВИЗ для них уже просто топоним, но без всякой расшифровки. И это так меня возбудило, что не огорчило. А я подумала, угу, что да, конечно, наши дети, да, и учащиеся, как вы видели, они прямо наша прямая аудитория. Конечно.
2: Между прочим, даже люди старшего поколения не все знают, как расшифровывается ВТУЗ-городок. ВТУЗ.
4: Кстати говоря.
2: Так, недавно с Ириной Константиной это выяснили.
4: Подождите, а вы как сказали, ВТУЗ-городок? А вы знаете, что часть наших жителей, особенно помоложе, они говорят ВУЗ-городок?
2: Да вы что?
3: Ну,
4: то есть оно эволюционирует и неправильную сторону.
3: Нет, нормально.
5: Подождите, а я тот человек, который не знает, как расшифровывается ВТУЗ-городок.
4: Ну ты что, в карты не играла? Есть
5: тройка, семерка, туз.
4: Да, есть в короля, есть...
5: Тройка, семерка, в туз.
4: Мог быть, в валет городок. Понимаешь, остал в туз. Правильно же я говорю?
2: Марина Николаевна, откройте заведение. Когда-то там находились высшие технические учебные заведения. Ну, и сейчас, конечно, это все, вот эта традиция идет именно от...
4: Сейчас буква Т ушла
2: до
4: просто.
2: Военных, высшие технические.
4: Да.
2: Но... Поэтому мы же говорим, в туз городок. Ну вот как-то вот, и я обратила внимание, мы в субботу, прошлую субботу, с Ириной Константиной проводили экскурсию для дипмиссии, кстати, на трамвае.
3: Вот такие.
2: На трамвае, да, для делегации.
4: Дипмиссия на трамвае? Да я всегда так это называл.
2: Для... генеральных консулов Индии, Китая, Азербайджан, да, у нас были Узбекистан, Таджикистан. В общем, нам было прямо почетно. Вот мы с Ириной Константиной провели, и вторая экскурсия, там, ну, тоже, так скажем, присутствовали жители нашего города, уже старшее поколение, и они прямо, ах, вот почему в туз городок. Я просто обратила внимание на эту реакцию. Поэтому, на самом деле, это прямо какое-то открытие города вместе с нами.
3: Не было же слова «кампус» тогда. Соцгородок был. Городок. С чего городок-то в городе? Да потому что слова «кампус» не было.
4: Сейчас было слово какой? «Новости» тогда?
2: Всегда были.
4: У нас новости сейчас.
0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ. У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ впервые стартует позже привычных сроков, чтобы снизить нагрузку на школы в период проведения последних звонков и завершения учебного года. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководитель регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Всероссийский агродиктант приглашает екатеринбуржцев принять участие с 26 по 30 мая. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на сайте. Всего в Свердловской области свои знания в области сельского хозяйства проверят более 5000 человек. Преподаватели и студенты техникумов, колледжей и вузов, учителя и школьники, работники сферы агропромышленного комплекса и жители, которым интересна эта сфера. В регионе уже зарегистрировано более 100 площадок для участия в акции. В этом году Всероссийский агродиктант пройдет во второй раз. Это федеральный проект, ориентированный на популяризацию аграрной отрасли и формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций. Агродиктант охватит все регионы. Организатором мероприятий проекта является партия «Единая Россия».
6: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Сплетничаем мы тут, да, в том числе за кадром с муниципальным объединением библиотек. Но мы вообще строим планы, да, и строим планы. Обсудили, какие впечатляющие экскурсии у нас. Вообще все лето мы будем водить такие экскурсии?
2: Да, мы будем водить все лето, мы будем водить всю осень. Грант.
1: Надо, сам себя не отработает.
3: Ну, осень мы не запомним пока. Давайте что-то еще. Про День России поговорили с вами. Там же еще одно важное событие. В Екатеринбурге к нам поедут со всех городов России, чтобы увидеть Ночь музыки.
2: Да, совершенно верно.
3: Библиотеки.
2: Мы, Василий, 19 июня, 18:30, мы приглашаем на, знаете, прямо уникальная лекция, спикер Рудольф Стерхов. Это когда-то был администратор Свердловского рок-клуба с 87 по 91 год. Что такое? Что такое самоорганизация рок-клуба? То есть мы все знаем Чайф, Наутилус Помпилиус, да, Агата Кристи, мы все знаем. А как это самоорганизовывалось? Как они жили? Что внутри происходило? Администратор, представляете, расскажет, что такое был всероссийский там слет рок-клубов 86-й, по-моему, 87-й год. Ну, короче говоря,
3: но
2: вот это внутренний
3: клуб. Это 18+ или нет?
2: Это
3: же рок все-таки.
1: Будут рассказывать, что в чайнике у них было на слете?
2: Знаете, приходите, короче говоря. Приходите, будет интересно, потому что на самом деле прямо спикер уникальный. Это прямо вот на самом деле, может быть, расскажем то, что, может быть, не все знают. Поэтому надо прийти. Антона Валика, 12, библиотека на Антона Валика, 12, Рудольф Стерхов.
3: Центр города.
2: Центр города.
3: Слушайте, а как вы договариваетесь со спикерами? То есть это вы приезжаете, там, чай, кофе, отдаваем, заманиваете как-то?
2: Да.
3: Или это они предлагают?
2: Разные технологии нет. Вы знаете, где-то личные связи, где-то знакомства, где-то что вот отдавайте, вот у нас проект «Рок на сети». Ну, когда же, как не сейчас, не в этот год, библиотеки, ну, как бы все играет, знаете, на внимание,
4: но
2: на привлечение.
4: Но все-таки инициатор библиотека, как
2: инициатор
4: правило.
2: Библиотека. Потому... Хотя часто бывает, что спикер говорит, я хочу к вам прийти,
4: да.
2: Вот тоже вот недавно.
4: Мы просто говорим, приходите, он такой, да, всегда хотел. Нет, это правда,
2: да,
4: это даже
2: да,
4: вот
2: да,
4: не шутки.
2: Да,
4: почему-то такое... мы вот это клише, барьер, что библиотека, там, я лучше на другую площадку пойду, там, которая веселее. Вот библиотеку мы все время раскачиваем, все время, что у нас великолепная площадка. Самые разные спикеры. Приходите,
2: безопасная.
4: Да. И люди с удовольствием идут, и спикеры идут. Но все-таки, ну там, в 80% случаев мы зовем. Они с удовольствием приходят.
1: Но мы как будто бы еще находимся в таком периоде, да, что мы, что называется, приучаем. Людей, что библиотека — это не просто прийти, взять книгу, сдать книгу, да, или посидеть в тишине.
2: Да.
1: Я думаю, что вы все равно следите, да, за некоторым уровнем громкости, наверное, хотя у вас ведь и музыкальные вот это все проходят.
3: Ты очень громко говоришь.
2: 27-го у нас вообще будет целый оркестр играть молодежный, так что, ребята...
1: 27-го...
2: Мая.
1: Мая.
2: Молодежный оркестр. Есть такой у нас музыкант молодой, Евгений Симонов. У него молодежный оркестр. Это будут прямо вот на Антона Валика 12 также. Поэтому, вы знаете, вот надо просто вот... Поэтому я не знаю насчет тишины. Мы как-то очень так яркие, громкие.
1: Тишина должна быть в библиотеке. Это абсолютно точно устаревшее. Да, мы отбросили уже это выражение. Ну что, наши радиослушатели в восторге от вас. Говорят, ну какие классные девчонки, интересные. Приглашайте их почаще. Ребят, а вы тоже, да, вот как... Вот мы вас приучаем. Каждый вторник у нас здесь девчонки. Как на работу приходят к нам. И сегодняшнее утро не исключение. Ну что?
3: У меня вопрос тут в окно посмотри и поймешь, что...
1: Ага.
3: Вопрос, кстати, вот нам тут задал как-то радиослушатель недели две назад. Он говорит, вот новый сезон, когда начинается в библиотеках, кстати, полгода же уже прошло, новый сезон, когда начинается, библиотеки пополняются какими-то новыми вот книгами? Я не знаю, у вас там есть перечень, что вы такие, вот надо уже заархивировать?
2: Вот как только появляется
3: такая возможность. Просто как это получается? Вот «Сумерки» книги у вас можно уже найти?
2: Знаете,
3: сегодня
2: на самом
3: день вампира просто.
2: Да, на самом деле в библиотеке можно найти любую информацию.
3: Не, информацию,
2: любую книгу,
3: да, а книгу.
2: Любую книгу. А. Поэтому надо просто прийти, поговорить, записаться в библиотеку. Ну и дальше уже будем разговаривать.
4: Библиотеки хорошо комплектуются на регулярной основе, конечно.
3: Но это каждый сезон происходит?
4: Новые книги. Это происходит несколько раз в год. Мы делаем... Существует, уважаемые родители.
3: Как там слово-то это в магазинах? Когда приходишь, магазин закрыт из-за...
1: Учет.
3: А что такое, да?
4: Ну вот, и четыре раза в год мы выпускаем бюллетень, где расписано, какие книги библиотека получила, новинки, да. Это только зайди на сайт и прочитай, пожалуйста.
1: А это вы заказываете новинки? Ну, условно, вот там вышли.
3: Конкретно вы вдвоем.
4: Ну, почему нет?
1: Нам нужен такой вот список, да? Или они как-то автоматически сами рассылаются?
4: Это заказывают читатели. Вот человек приходит, например, говорит, хочу книгу такую-то. Мы такие, ой, у нас ее нет. Хопа, и мы пишем заведующий отделом комплектования, что вот такую-то книгу запросил горожанин. По сути, это вы, дорогие слушатели, комплектуете наши библиотеки. Да, жители города.
3: А, то есть они запросами своими создают конфигурацию библиотеки.
4: Конечно, мы на них
3: если я буду каждый день писать и дозваниваться, спрашивать, где сумерки, где сумерки, где сумерки.
1: Рано или поздно, да.
4: Каждый не надо, мы зафиксируем, да, но не только жители, конечно. Конечно, есть премиальные книги, мы ориентируемся еще на...
3: Куда еще премиальнее-то, вы видели? Стоимость книг вообще живых.
4: Да, конечно, есть еще другие какие-то элементы.
3: Чат вот правильно вот сейчас задевает вот очень болезненную тему, что книги действительно стоят очень дорого, и классно было бы, если бы в библиотеках были книги, которые можно было прийти.
4: Так приходите, посмотрите.
3: Сталкеру спрашивают, будет нет.
1: Сталкера надо, что-то дорогое.

0: Библиотеки клуб, да, да. Когда люди смотрят фильм, а потом идут, читают потом книгу, и все это обсуждают обязательно.
1: То есть кинокнижный клуб?
2: Подожди, я представляю себе, как фильм посмотреть, а книгу как читают? В смысле, кто-то читает книгу, а все остальные слушают? Нет, или нет, по ролям?
0: К тому моменту, когда вы приходите... Ну так, кстати, и по ролям читают.
2: По ролям?
0: Это никуда
2: сумерки
0: не денется.
2: Сумерки можно по ролям читать?
0: Ну почему у нас сумерки?
2: Да его не нужно.
1: Сумерки ждет, хочет.
2: День вампира. Я хочу за Роберта почитать. Нет, ну, то есть реально читают люди?
0: Есть, конечно, громкие читки, есть некоторых книг, чтобы разбираются, читают и разбираем сразу же. Ну, безусловно, на клуб приходят, фильм отсмотрели дома, там книгу прочитали и вот обсуждают, в чем разница, что лучше в конце концов.
1: Уже с некоторым бэкграундом, багажом, вот приходят как раз на обсуждение. Ну, вот Елена добавляет, что «О, класс, сейчас зайду, гляну», да, вот, пожалуйста, список в том числе поищет.
2: Ну, давайте все завершает нашу беседу. Еще раз приглашайте куда хотите всех наших жителей.
3: Самое главное, нужно прийти в библиотеки Екатеринбурга. И найдем и по интересам, и книгу, и форматы семейного досуга, и о городе расскажем, и о библиотеках расскажем, и про книги расскажем. В общем, надо просто прийти и насладиться нашими самыми замечательными библиотеками.
2: Дресс-код есть какой-то?
3: Слушайте, хоть...
2: Как в библиотеку ходить? Я забыл.
3: В шортиках сейчас, например.
2: Ну,
3: почему нет? Лишь бы, знаете, приходили и читали. Самое главное.
1: Ну все, благодарим наших гостей. Марина Николаевна, заместитель директора муниципального объединения библиотек, и Ирина Елисейкина, заведующая информационным отделом муниципального объединения библиотек Екатеринбурга. Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: До новых встреч, да, мы по вторникам привыкли, иначе теперь уже не представляем утро по вторникам без вас. Мы готовы продолжить. Сейчас небольшая пауза.
4: Реклама на 107.6.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
6: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Разрешите пожаловаться. Наконец-то. Это сейчас все просто обсуждают. Это не то, что прям новость. Но что происходит с комарами? Это
2: вот
1: что
2: какие?
1: За дичь вообще такое
2: размером
1: происходит?
2: С лапоть
1: да
2: просто.
1: Да они же такие еще
2: наглые такие, понимаешь? Ты их машешь ему, брызжешь ему в глаза.
1: Да, да.
2: А ему все божья роса, понимаешь?
1: Так, нет, понимаешь, я живу вот уже 8 лет возле рощи. Я не помню, чтобы нас, вот чтобы собачники оттуда вот так собакой отмахивались, убегали. Мы вообще в шоке с детьми. Это что? Это так, это вот прошлый год такой вот не жаркий, да, прошел везде. Они, меня еще, знаешь, дети спрашивают, их там в школе научили, что вот, значит, комары гнездятся, вот, значит, в водоемах. И у меня сын такой: а где здесь вода? Вода, они где здесь? Они откуда в роще? Кто-то, это, может, завозит нам.
2: Это наши слезы после зимы где-то, понимаешь, собрались в лужицу.
1: Да, я причем с дачниками поболтал, приехал там. Они говорят, где-то ближе к 8 часам нужно бы спрятаться в дом, желательно в сейф дверь за какую-то, потому что, ну, реально какое-то немыслимое количество комаров. Все об этом пишут, говорят. И я давно не помню, чтобы меня, ну, вот, кусали в городе. После 8 вечера.
2: На 8 этаже, Дэн.
1: В городе. Вы понимаете вообще, что происходит?
2: Я вчера так обалдела, когда, понимаешь, он такой бз-бз, и прям в коленку мне, ты понимаешь? На таком вот расслабленном, как будто бы он всегда так делал. Конечно, мне пришлось его выгнать из комнаты.
1: У меня в домовом чате уже неделю фигурирует слово «фумитокс». Вы понимаете? Я уже забыл, что это такое, что это за волшебные таблетки такие. Там же потом слухи, помнишь, распускали, что они там детей травят, значит, растения гибнут. Ну, сейчас я готов немного потравить растения и детей, лишь бы этих комаров не было. Это просто кошмар какой-то. Вообще жесть. Я сначала подумал, что, может, не показалось, может,
2: нет,
1: только
2: нет,
1: меня
2: нет, не
1: едят.
2: Показалось. Правда, это обсуждение, оно в разных слоях общества, понимаешь? И дамочки с накачанными губами обсуждают, что сложно сидеть на летниках, потому что комары не дают насладиться апиролем, понимаешь? Угу. Не дают оголить коленки так, чтобы очаровать каких-то женихов. Так, и люди, мы постарше, страдаем.
1: Я наткнулся на этот блог, который там на много миллионов у нашей жительницы Екатеринбурга. Она на Уктусе, в длинной юбке. И она подходит к ребятам, и она говорит: ребята, хотите прикол? И такие: чё? И она юбку так поднимает, оттуда просто тучиком.
2: Что?
1: Но они, видно, путаются у нее там в ногах. Ты не видела?
2: Нет.
1: Это такая жесть. Значит, так ближе к 7 вечера, вот они на Уктус поехали в беседку. Она пошла, значит, прогуляться.
2: Ловит, получается.
1: Она прогуляться пошла и, получается, юбкой наловила этих воров. Я, кстати, ведь забываю все время об этом, что вы-то, когда в юбках ходите, у вас там, ну, реально могут они тут залетать, жить там, вить гнезда.
2: Если
1: ну, короче,
2: что,
1: много.
2: Если что, вот Серега согласен, говорит, меня тоже достали.
1: Да, да. Так прикиньте, кусают через бейсболку, через футболку, просто носы свои наточили.
2: Так, нам нужен срочно специалист, комарина знаток, который бы нас всех горожан успокоил.
1: Комарина
2: Фил? Комарина Фоб.
1: Фобы это мы, а он Фил. Нам нужен Фил. Ты здесь, откликнись, пожалуйста. Не, реально, хотим пригласить. Последнее, что скажу, на юности даже турнир один среди детей отменили вечером, потому что, ну, просто на пот они, видно, летят, и всех сожрали там, не знали, что делать организаторы, в итоге применили, ну, то есть на следующую субботу, на день. Вот такие вот
2: Сергей
1: дела.
2: Сергей Федорович говорит, как-то странно, мне вот все окна стоят специальные противокомариные сетки, так они, сволочи, пролетают как-то через них, умудряются.
1: И за вами вы оглядываетесь.
2: Они вынесут нас скоро с этими сетками, ребята, будьте, пожалуйста, да, осторожны.
1: Не знаю, может ли на комаров повлиять музыка, но если что, сидите в машине.
2: Танцуйте в ритме.
1: Да, может быть, это поможет от них как-то отмахнуться.
3: Прямо сейчас на радио Город ФМ песня для тех, кто слушает нас даже во время еды. Приятного аппетита! Приятного аппетита.

0: Утро большого города.
1: Жители Екатеринбурга обрушили соцсети всех пабов. Ну, связано это с тем, что у нас тут финал Лиги Чемпионов 30 мая. Да. Это в субботу. И он в адекватное время наконец-то идет. Не поздно ночью, а там в 9 часов вечера. Ну и все хотят, знаешь, там посидеть,
2: все мужчины
1: атмосфера.
2: Хотят смотреть.
1: А у нас футбик. Оказалось, что за эти все года спортбаров-то поменьше стало. Ну, ввиду того, что у нас сборная нигде не участвует, да, большая. Спортбаров стало поменьше. И оказалось огромной проблемой найти паб или бар, где будут показывать матч со звуком. Вот, в итоге, значит, у нас кинотеатры стали тоже показывать финал Лиги Чемпионов. Туда тоже все по полной программе все это дело не арендуют, а как это говорят, бронируют.
2: Бронируют, ага.
1: Да, и то же самое с пабами происходит. Поэтому у меня маленькое предостережение. Если вы тоже нацелены посмотреть финал Лиги Чемпионов где-то не дома, то это нужно сделать сейчас. Потом мест не будет.
2: И то уже, наверное, там частями.
1: И то уже,
2: поздновато.
1: Да, я уже вчера посмотрел, мы тоже там с друзьями позвонили, уже не осталось практически мест. Прикиньте, я никогда не думал, что Екатеринбург может столкнуться с такой проблемой, что ты не можешь найти себе спортбар, где будут со звуком на большом телеке. Я сейчас еще попробую еще похвастайся, что у тебя в пабе большой телек. Сейчас же у всех большие телеки-то дома. Ну, в общем, такая ситуация.
2: Сергей пишет, я помню, раньше устраивали показы на больших аренах. Я помню, мы как дураки сидели, смотрели на большом экране матч, орали как бешеные. Как смешно все-таки это получается.
1: Ну да.
2: Да классно, классно поболеть даже через телек, мне кажется, супер здорово. Давайте узнаем, что нас с вами ждет в эфире Город ФМ в течение сегодняшнего дня. В 13:00, ох, как много гостей у нас будет в студии. Там и департамент образования, и руководитель вокального ансамбля, и детской вокальной студии, и руководитель творческого объединения. Да, в общем, будем говорить о чем? Ну, о детях, видимо, да, о каких-то вот этих вот как раз процессах, в которых дети участвуют. В 14:00 председатель исполнительного комитета Свердловской региональной общественной организации «Сохранение и развитие культуры башкирского народа Курултай-Башкир». Будем планировать 31 мая областной Сабантуй, где, как, во сколько, что будет. Присоединяйтесь в 14:00, все расскажем. В 17:00 ветеран специальной военной операции. За мужество, героизм, проявленный в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО, был награжден орденом мужества. Расскажет, поделится своим опытом, своими ощущениями, впечатлениями. В 17:00 все вопросы готовьте. В 18:00 в центре внимания у нас глава Верхесецкого района Екатеринбурга. О выборе территории для благоустройства на следующие 2027 год. Напомним, что всегда к эфиру можно присоединиться. Он у нас прямой. Плюс 799-1515-176. Задавайте вопросы нашим гостям.
1: Ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Ну а это утро вместе с вами провели Юлия Курочкина.
2: Денис Савин.
1: Давайте, всем хорошего дня.
2: Пока.
0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала этого года в реках, озерах и прудах Свердловской области утонули 13 человек. Об этом сообщил замруководитель регионального ГУ МЧС Алексей Морозов. По его словам, 12 смертей были зафиксированы в апреле, когда потеплело и лед начал стремительно таять. Большинство погибших в тот месяц были рыбаками. Для сравнения, в 2025-м за такой же период в водоемах региона утонули 4 человека. Все были несовершеннолетними. Отмечу, что в преддверии купального сезона только один пляж в регионе прошел проверку МЧС. Находится он в Новоуральске. Площадку в границах улиц Народной воли Куйбышева, Розы, Люксембург отдадут под комплексное развитие территории. Приказ об этом подписал Свердловский министр строительства Григорий Сурганов. Сам проект был подготовлен администрацией Екатеринбурга. Речь идет о территории рядом с синагогой. В квартале ранее находилась гостиница «Недострой Дели» и ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором рассматривали строительство медицинского центра. Проект, связанный со строительством на месте «Харбина», ранее выносили на общественное обсуждение – тогда в документах говорилось, что также на территории предполагается строительство объекта для обеспечения научной деятельности. Жители всех районов Екатеринбурга приняли участие в опросе и оценили качество проведенной весенней уборки по итогам месячника чистоты. Так, самые высокие результаты удовлетворенности качеством уборки выразили жители Академического района – 69,7%. Также в тройку лидеров вошли Ленинский район – 66,6% и Верхесецкий район – 63,1%. Остальные участники гонки чистоты тоже показали хорошие результаты. Октябрьский район – 58,2%, Кировский – 57,7%, Чкалов 56,5%, Орджоникидзевской 56,1%, Железнодорожной 55,4%. Опрос проводился на платформе обратной связи портала госуслуги.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! И как всегда в это время говорим об игровых видах спорта. Поехали! Екатеринбургский футбольный «Урал» не вышел в премьер-лигу и третий сезон подряд проведет в первой лиге. Но и в сезоне текущем еще не все закончено. Два представителя нашей команды, защитник Матвей Бардачев и полузащитник Виталий Бондарев, коренной свердловчанин, вызваны в молодежную сборную России, которая соберется 29 мая в Новогорске, а 3 июня вылетит в турецкую Анталью, где 5 и 9 числа проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Ирака У-23. Аналогичная ситуация в баскетболе. Сразу три представителя екатеринбургского «Уралмаша» – Тимофей Герасимов, Антон Карданахишвили и Александр Петенев – вызваны в национальную сборную России для участия в тренировочном цикле. Сбор стартует 7 июня, также в Новогорске, а затем переместится в Сочи, где команда будет готовиться к выездным товарищеским матчам до 25 июня. Также вызов в резервную сборную 3x3 для подготовки к участию в Лиге наций ФИБА 3x3 получил игрок «Уралмаша-2» Владислав Смагин. Сейчас он уже находится в расположении команды, с которой выступит на «Сириус Кап» 8-10 июня. Екатеринбургский хоккейный автомобилист объявил о продлении на 2 года контракта с Никитой Шашковым. 27-летний нападающий присоединился к команде в середине позапрошлого сезона и за 1,5 года в автомобилисте принял участие в 106 матчах континентальной хоккейной лиги. Набрал 26 очков за результативность, в минувшем сезоне пропустил только 3 встречи. Между прочим, по силовым приемам 198 Шашков лучший в автомобилисте и 6-й во всей лиге. Также на 2 года продлен контракт с нападающим Егором Черниковым. В хоккее на траве екатеринбургский клуб «Динамо-строитель» в очередном туре мужской суперлиги дома 2 раза сыграл с казанским «Динамо-Акбарс», бессменным чемпионом страны с 2010 года. В первом матче гости подтвердили свое реноме фаворита 5-1, а вот в повторном поединке завязалась борьба. Ничья 4-4, причем екатеринбуржцы сумели отыграться со счета 2-4, по 2 раза отличились братья-близнецы Артур и Артем Надыршины. Увы, в серии буллитов снова сильнее оказалась Казань. Следующие матчи «Динамо-строитель» также проведет дома 30 и 31 мая со сборной Санкт-Петербурга. Вход на хоккей на траве в Екатеринбурге свободный, если вы не в курсе. Теперь знаете. Но только если вы не шпион. А то тут недавно прогремело на всю Англию. Впрочем, и это оказалось неспроста. Сейчас расскажем.
0: Интересный факт.
1: 1 января 2020 года. У всех Новый год. В английской футбольной премьер-лиге Boxing Day. Игры нон-стоп. В одной из них Саутгемптон принимает Тоттенхэм и выигрывает 1-0. Гостей тренирует легендарный, особенный Жозе Мауриньо. В один из моментов португалец не выдерживает, подбегает к скамейке запасных соперника и начинает подглядывать в блокнот своего визави австрийца Ральфа Хайзенхютля. Вот так вот в наглую при всех. При том, что ты вообще не имеешь права пересекать техническую зону. Хотя Мауриньо не такое иногда вытворял. Но тут тщетно. И команда в итоге проиграла, и сам получил предупреждение. Возможно, вообще первое и единственное в истории футбола за такой поступок. Так начинался ковидный год. Но на Саутгемптон зараза перешла только спустя 6,5 лет. В наши дни. 8 мая 2026 года в тренировочном комплексе английской футбольной команды «Миддлсбро» персонал заметил подозрительную фигуру, скрывавшуюся за деревом. Выяснилось, что неизвестный снимал тренировку. И это перед полуфиналом плей-офф чемпионшипа. Человек поспешно скрылся, но позже его личность идентифицировали по фотографиям. Аналитик Саутгемптона, будущего соперника «Миддлсбро». В ходе начавшегося расследования исследовании было также установлено, что святые в течение сезона систематически следили за соперником, нарушая тем самым правила честной игры. Дисциплинарная комиссия исключила Саутгемптон из плей-офф, а новый сезон команда начнет с балансом минус 4 очка. Скажем сразу, официального и общего запрета на такой вот шпионаж в спорте нет. Считается, что здесь все-таки основной упор на честность, порядочность, на тот самый фейерплей, поэтому в каждой стране и в каждой лиге свои критерии наказания. Аргентинский наставник Марсело Бьельса во время работы в Англии регулярно отправлял одного из помощников за сутки до игры в город будущего соперника. Тренер внедрялся в местное фанатское сообщество, общался с жителями, читал прессу и даже по завету Шерлока Холмса посещал пабы, где собирались болельщики, чтобы получить как можно больше информации о противнике, которой нет в интернете. Рассекретили, но только тогда, когда шпиону пришлось в буквальном смысле залезть с биноклем на дерево возле базы очередного оппонента. Бьельса признался, извинился и сообщил, что вообще-то он этим занимается с 2002 года. В итоге английская футбольная лига официально запретила несанкционированную слежку за 72 часа до матча. Ну то есть, не объявлена тренировка закрытой, да хоть весь Голливуд на нее приводи. А вот если официально запрещена, пеняйте на себя.
2: Господин Штык-Юнкер, я пришел, чтобы...
3: Ах, он пришел.
2: Вынюхиваешь? Высматриваешь, подслушиваешь? А ну-ка вон!
1: А бывало, что и подслушивали, размещали жучки в раздевалках соперника, на клубной базе, в кабинете руководства. Но тут другая проблема. А поди докажи, что эта аппаратура реально помогла победить на футбольном поле. Вот и получается, шуму много, толку поменьше. А еще интереснее противодействие. Одно дело пожаловаться куда-то там, поднять шумиху в СМИ, а другое по-тихому перекрыть возможность к работе. Перед стартом чемпионата мира 2018 сборная Швеции отправила своего наблюдателя на закрытую тренировку Южной Кореи, которая проводила сборы в Австрии. А корейцы то ли узнали, то ли решили перестраховаться, но поменялись номерами, то есть тренировались и играли в чужих футболках. Кто и там разберет, как говорится. Шпионаж на смарку. Правда, шведы на чемпионате мира, напомню, в России, в Нижнем Новгороде, корейцев обыграли. И, кстати, о России. Была же знаменитая история, как в 70-е советские хоккеисты накануне суперсерии с Канадой на открытой тренировке в присутствии североамериканских СМИ специально стали действовать из рук вон плохо, чтобы расслабить соперника. Мол, да кто они такие? Клюшку в руках удержать не могут, на коньках не стоят. А на льду так дали в первом же матче. Мало не показалось. Все-таки не зря мы говорим. Нужно выбирать правильный путь к победе, в том числе и при том самом подглядывании, подслушивании, вынюхивании. До встречи!

все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу, я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasrochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт в период с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени и готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
8: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
9: Национальные проекты России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил ход реконструкции участка ЕКАДа с 10 по 24 километр, одного из крупнейших дорожных проектов региона. Проект предусматривает расширение магистрали до 6 полос, реконструкцию 3 путепроводов, строительство 3 новых развязок с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Причем на пересечении с Березовским трактом появится первая в регионе 3-уровневая транспортная развязка. В этом году планируется запустить полноценное движение по 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Полный запуск движения по всему реконструируемому участку должен быть обеспечен в 2028 году, написал глава региона. Губернатор обозначил основные этапы работ на участке между Высоцкого и Березовским трактом. Уже построен 1 километр новых полос, по которым открыто движение транспорта. На 10-м километре движение транспорта также переведено на новые полосы и продолжается строительство еще 3 в обратном направлении. На 12-м километре идет строительство нового путепровода через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство бурно-напивных свай для нового путепровода. Возле пересечения ЕКАДа с трассой Екатеринбург-Тюмень идет строительство надземного пешеходного перехода. Готовность 80%. Он будет оборудован вертикальными подъемниками для маломобильных жителей, системами видеонаблюдения и освещения. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 185 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент набережная и сети от Декабристов до Белинского – более 36 тысяч голосов, бульвар по улице Культуры – почти 19,5 тысяч голосов и Основинский парк – более 19 тысяч голосов. Одна из территорий, претендующих на благоустройство – парк Южный в Чкаловском районе. Пространство является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми, занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 105 тысяч горожан. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГ МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт, 16 километров, и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ впервые стартует позже привычных сроков, чтобы снизить нагрузку на школы в период проведения последних звонков и завершения учебного года. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководитель регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Всероссийский агродиктант приглашает екатеринбуржцев принять участие с 26 по 30 мая. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на сайте. Всего в Свердловской области свои знания в области сельского хозяйства проверят более 5000 человек. Преподаватели и студенты техникумов, колледжей и вузов, учителя и школьники, работники сферы агропромышленного комплекса и жители, которым интересна эта сфера. В регионе уже зарегистрировано более 100 площадок для участия в акции. В этом году Всероссийский агродиктант пройдет во второй раз. Это федеральный проект, ориентированный на популяризацию аграрной отрасли и формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций. Агродиктант охватит все регионы. Организатором мероприятий проекта является партия «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: самолет.
1: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-6601554» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио Город FM. You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала этого года в реках, озерах и прудах Свердловской области утонули 13 человек. Об этом сообщил замруководитель регионального ГУ МЧС Алексей Морозов. По его словам, 12 смертей были зафиксированы в апреле, когда потеплело и лед начал стремительно таять. Большинство погибших в тот месяц были рыбаками. Для сравнения, в 2025-м за такой же период в водоемах региона утонули 4 человека. Все были несовершеннолетними. Отмечу, что в преддверии купального сезона только один пляж в регионе прошел проверку МЧС. Находится он в Новоуральске. Площадку в границах улиц Народной воли Куйбышева, Розы, Люксембург отдадут под комплексное развитие территории. Приказ об этом подписал свердловский министр строительства Григорий Сурганов. Сам проект был подготовлен администрацией Екатеринбурга. Речь идет о территории рядом с синагогой. В квартале ранее находилась гостиница «Недострой Дели» и ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором рассматривали строительство медицинского центра. Проект, связанный со строительством на месте «Харбина», ранее выносили на общественное обсуждение. Тогда в документах говорилось, что также на территории предполагается строительство объекта для обеспечения научной деятельности. Жители всех районов Екатеринбурга приняли участие в опросе и оценили качество проведенной весенней уборки по итогам месячника чистоты. Так, самые высокие результаты удовлетворенности качеством уборки выразили жители Академического района – 69,7%. Также в тройку лидеров вошли Ленинский район – 66,6% и Верхесецкий район – 63,1%. Остальные участники гонки чистоты тоже показали хорошие результаты. Октябрьский район – 58,2%, Кировский – 57,7%, Чкаловский 56,5%, Орджоникидзевской 56,1%, Железнодорожной 55,4%. Опрос проводился на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Алло, это Розатов. Я хочу дозвониться до твоего сердца на волнах радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
6: Это 50-й выпуск нашего проекта. В предыдущих мы разобрали почти все самые основные моменты, связанные с появлением, зарождением и становлением уральского рока. Кто его сюда привез? Кто стал первым сочинять свои песни? Когда состоялся первый концерт? Где он состоялся? Как назывался первый альбом? Подробно разобрали ситуацию с открытием рок-клуба, упомянули о важной роли дискотеки «Шувакишской тучи», но все время ходили вокруг да около едва ли не самого главного события. 6 июня 1981 года, что символично в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Свердловске состоялся первый в истории рок-фестиваль в ДК «Автомобилист» и назывался САИ Свердловского архитектурного института. В предыдущем выпуске мы уже начали рассказывать о мероприятии и даже оставили вам своеобразное задание – угадать исполнителя, если не группу, то вокалиста. И вот он, правильный ответ.
7: Фрежус прощается с вами. Спасибо за внимание.
6: Конечно же, это группа «Урфин Джус» и ее основатель, вокалист и композитор Александр Пантыкин, ранее коллективы «Слепой музыкант» и «Сананс». Под сводами бывшего и будущего Свято-Троицкого собора в тот вечер вообще собралась очень интересная компания из бывших и настоящих. Вторая половина «Сананса» играла в группе «Трек», будущий классический состав «Урфина» присутствовал в трех разных ролях. С Александром Пантыкиным все ясно. Егор Белкин в составе группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы, а барабанщик Владимир Назимов присутствовал в зале просто как зритель. Потом оба, и он, и Егор, вспоминали, что их просто потрясло выступление Урфина Джуса. Белкину понравился внешний вид, Назимову — сама энергетика. При этом вообще никто не понял, о чем поется в песнях. Слов было не разобрать. Нам с вами в этом смысле повезло больше.

0: без вас права. Свойства мира или, может, свойства взгляда.
1: Как и кто записывал фестиваль, у кого получилось и у кого нет, расскажем позже. Ну а сейчас о той самой классике. Итак, фестиваль проходил в день рождения Пушкина, а некоторые сыгранных в тот вечер Урфином Джюсом песен были написаны на стихи другого знаменитого поэта Валерия Брюсова. Открывать же фестиваль Пантыкину и компании пришлось по курьезной и бюрократической причине. Заявку подали самыми последними. Да и репетировать было негде. Архитектурный институт тут сжалился, предоставил свое помещение. Открытые по случаю наступившего лета окна клуба выходили прямо на местный сачок. Но студенты поймут, о чем речь. Все, кто там находился, с замиранием сердца внимали музыке, в том числе и третий курсник Слава Бутусов.
2: Помню, что мы стояли и отчетливо слышали, как там Рубинштейн такой происходил, какие-то страшные рифы игрались, и совершенно фантастический голос Пантыкина. Мы же не видели его. Мы только слышали, как они там репетируют. Я не представлял себе, как выглядит Пантыкин. Как великий и ужасный Пантыкин.
1: Это интервью Вячеслав Бутусов дал Олегу Раковичу для документального фильма «За рок», вышедшего в 2011 году к 25-летию рок-клуба и 30-летию фестиваля. А тогда будущий лидер «Наутилуса» сам интервьюировал Александра Пантыкина, будучи корреспондентом вузовской газеты «Архитектор». Благодаря историографу и архивариусу уральского рока Дмитрию Карасюку мы сумели заполучить этот выпуск, и он доступен в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Сам по себе текст особой ценности не представляет. Тут интересен сам по себе факт Бутусова в роли корреспондента. А беседовал он не только с Пантыкиным. Настя Полева, выступавшая тогда в группе «Трек» и как раз в тот вечер сразившая всех исполнением песни «Любви», о которой мы уже неоднократно рассказывали, тоже после концерта отвечала на вопросы Славы. К сожалению, этот материал не сохранился. По крайней мере, в архивах Дмитрия Карасюка его нет. Ну а общение Бутусова с Пантыкиным завершилось тоже судьбоносно, о чем Сан Саныч сам рассказал специально для «Город ФМ».
3: Вячеслав Геннадьевич, человек очень скромный, достал откуда-то бобину, на которой было написано «Алибаба и 40 разбойников», и сказал тогда мне: «Я еще пишу музыку. Вот не могли бы вы послушать и что-то по этому поводу сказать?» А я пришел домой, включил запись. Это был какой-то сумбур вместо музыки, говоря советским языком и знаменитой, так сказать, статьей, которая вышла по поводу опер Шостаковича, Мурадели и так далее. Но каким-то совершенно непонятным для меня чутьем я в этой музыке расслышал очень интересную перспективу, потому что в ней было самое главное, чего, кстати, вот сегодня не хватает очень многим молодым командам. Там было свое лицо.
1: И уже осенью 1982 года при содействии Александра Пантыкина молодая группа во главе с Вячеславом Бутусовым записала дебютный альбом «Переезд». А еще 4 года спустя на другой пластинке прозвучали те самые слова.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 1500 сертификатов на областной материнский капитал выдали в Свердловской области в этом году. Всего за годы действия программы выдано уже более 111 тысяч сертификатов. Сумма маткапитала индексируется ежегодно. В этом году она составила 182 тысячи рублей, а в случае рождения трех и более детей одновременно 272 тысячи рублей. В регионе маткапитал получают за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Ранее по инициативе губернатора Дениса Паслера в Свердловской области упростили процесс выплаты областного капитала, а также расширили возможность его использования. Кроме того, с прошлого года в регионе реализуются дополнительные меры поддержки молодых студенческих семей. Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется электронный сертификат на покупку товаров для малыша в размере 50 тысяч рублей, а также выплата на уплату процентов по ипотеке в размере до 500 тысяч рублей. В этом году молодые мамы получили 574 электронных сертификата, а всего за время действия меры поддержки их было выдано более 2300. Выплату на погашение процентов по ипотеке в этом году получили уже 74 молодые мамы. В прошлом году на поддержку семей с детьми из областного бюджета было направлено 24 миллиарда рублей, а в этом запланировано 28,3 миллиарда. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. В Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших 30 мая в 13 часов состоится гражданская панихида на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Традиционно городские власти организуют выезд родственников и всех желающих почтить память к мемориальному комплексу. В субботу бесплатные автобусы к месту проведения митинга отправятся в полдень от здания администрации города. Сопровождать представителей старшего поколения к месту панихиды будут волонтеры. Сотни екатеринбуржцев и гостей города соберутся на мемориальном комплексе, чтобы вспомнить безвинно погибших. Участники панихиды возложат цветы к мемориальным плитам, на которых увековечены имена и фамилии 18,5 тысяч репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей. Обратно транспорт пойдет в 14:15.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Два центра медицины здорового долголетия откроют в Свердловской области в этом году. Один из них появится в Екатеринбурге на базе областной больницы номер 2. Как рассказала министр здравоохранения области Татьяна Савинова, основная задача – работать не с пациентами, а со здоровыми людьми. И не с рисками развития заболеваний, а с предрисками. Для начала человек заполнит большое количество опросников, затем будут проведены лабораторные инструментальные обследования, которые позволят определить его биологический возраст. Если биологический возраст окажется больше указанного в паспорте, пациента направят на углубленное обследование и индивидуальное консультирование по вопросам питания, двигательной активности, гигиены сна, мотивации к жизни, стресс-менеджмента и так далее. Екатеринбург занял второе место среди городов России по объему текущего жилищного строительства. По данным с января по апрель этого года, уральская столица уступила только Москве. Об этом свидетельствует исследование аналитиков. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. Важно отметить, что город опередил Санкт-Петербург, где объемы строительства составляют 4,5 миллиона квадратных метров. В Москве этот показатель достиг 15,6 миллиона квадратных метров. Аналитики отмечают, что Екатеринбург сегодня один из самых конкурентных и динамично развивающихся рынков жилой недвижимости в стране. Здесь одновременно работают 77 девелоперов, больше только в Москве. Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос на жилье, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. По словам специалистов, конкуренция заставляет застройщиков улучшать качество своих проектов, ускорять их реализацию и искать новые форматы жилья. Екатеринбург также вошел в тройку лидеров по количеству проданных квартир в России. За первые 4 месяца этого года в городе было заключено 8,5 тысяч договоров долевого участия. Подарком для победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2026» станет поездка в Пекин на Международную неделю моды. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. Китайская Международная неделя моды – это главная модная площадка Азии. На подиумах Пекина свои новые коллекции презентуют признанные звезды и молодые авторы. Как рассказала генеральный продюсер «Мисс Екатеринбург» Вера Белоус, генеральный партнер год за годом предлагает отличные идеи для подарка. В этом году победительница конкурса не просто посетит интересную страну как турист, но и получит возможность побывать на мероприятии, куда приезжают мировые звезды индустрии моды.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Порядка 900 мигрантов-нарушителей визового режима были отправлены на родину из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУМВД региона Валерий Горелых. 2026 год – год проведения международного фестиваля молодежи под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией», выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов, как говорится, кошмарным сном. Работу всего гарнизона области в этом направлении держит на личном контроле глава региональной полиции генерал-лейтенант Александр Мешков, заявил Горелых. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге недавно. Удалось выявить сразу 6 незаконно находящихся в регионе граждан. Их всех доставили в дежурную часть отдела полиции для детального разбирательства и оформления соответствующих документов на оперативное выдворение за пределы России. Отобраны 10 свердловских компаний, которые смогут бесплатно представить свою продукцию на главной промышленной выставке России. Заявки на участие в отборе подали более 90 претендентов. Впервые стенды Свердловской области на Иннопроме разместят в двух павильонах Международного выставочного центра Екатеринбург. Экспо. Напомню, международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки выступит Республика Индонезия. Проведение выставки способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Полумарафон «Серые ночи» впервые пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Новое спортивное событие обещает стать ярким летним стартом для бегового сообщества «Урала». Участников ждет вечерний забег по улицам города, прохладная атмосфера июньских сумерек и возможность пробежать по живописному маршруту на дистанциях 21 километр 100 метров и 10 километров, а также в детских забегах. В связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение автотранспорта на следующих улицах. С 10 утра 20 июня до 10 утра 21 июня бульвар «Экспо» от Универсиады до столетия Уральского университета с 23.00 20 июня до 4 утра 21 июня. Бульвар Новосинарский от Варшавской до Универсиады. Бульвар Экспо от Выставочной до Бульвара Новосинарский. Улица Универсиады от Бульвара Экспо до Бульвара Новосинарский. Улица столетия Уральского университета от Бульвара Новосинарского до улицы Олимпийской.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Родительский комитет.
1: Добрый день. Начинается программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город-ФМ» в студии Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про конкурс «Большая перемена», который завершился 14 мая. Тем не менее, я так понимаю, что все уже готовятся к следующему конкурсу «Большая перемена». И у нас в гостях главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга Анжелика Забелина. Анжелика, добрый день.
2: Добрый.
1: Заместитель директора 184-й новой школы, руководитель вокального ансамбля «Сопрано» Верхесецкого детской вокальной студии «Каприза» Лилия Салимянова. Лилия, добрый день.
2: Добрый день.
1: Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж», 19-я школа. Анатолий, приветствую вас.
3: Добрый день.
1: Рад вас всех видеть в нашей студии. Я так понимаю, вы впервые на радио, с чем я вас и поздравляю.
2: Спасибо. Ура.
1: Ура. И, соответственно, помимо того, что мы здесь собрались обсудить конкурс «Большая перемена», хотелось бы немножко, конечно, про педагогов современных поговорить. Знаете, вот немножко закулисье приоткрыть, потому что мы, родители, часто избегаем вообще попадания в школу и вообще не представляем, что там происходит. Но, тем не менее, давайте все-таки коснемся конкурса «Большая перемена». Насколько я понимаю, в нем участвуют исключительно педагоги.
2: Все верно.
1: Да. Как это выглядит вообще? Конкурсу ведь уже 26 лет.
2: Да, в этот раз конкурс у нас прошел 26-й раз, получается. Но на самом деле не совсем корректно. У нас только последние 2 года полностью педагоги, а до этого мы привлекали и школьников. Но в этом году тема у нас была выбрана под стать теме года в городе Екатеринбург. Это тема рока.
1: А, так вы присоединились к
2: всему. Конечно,
3: Уральского рока.
2: Тема
3: была очень интересная.
2: Посвященная 40-летию Свердловского рок-клуба. Поэтому у нас были в этот раз исключительно педагоги.
1: А, то есть я так понимаю, что было весело достаточно.
3: Очень.
1: А вообще каждый год, наверное, это весело, да? Педагоги отрываются по полной программе. То есть нынче были рокеры.
4: Ну, очень корректно всегда отрываются педагоги, но...
1: Ну, давайте, да.
4: Как это положено педагогу.
1: Да, хорошо. Но в целом, насколько я понимаю, ведь педагоги вообще это люди, которые в творчество погружены с головой.
3: Постоянно,
1: ну, то есть, да. Хороший педагог, он все-таки вот постоянно в этом находится, да? То есть он же не для проформы работает, приходит, да?
5: Да, нет, конечно. Построение урока даже тоже считается концертный выход. Это уже выход на аудиторию.
1: Пусть она
5: малый формат,
1: да?
5: Естественно. Каждый урок – это выступление педагога.
1: Ну, подождите.
3: Это перед 30 детьми.
5: Да, перед 30 детьми, заметьте.
1: Слушайте.
2: И зритель с каждым годом все более требовательный.
1: Так, а давайте к конкурсу вернемся. В зале кто вообще? Кто приходит смотреть?
2: В зал приходят смотреть также педагоги. Это у нас как все педагогическое сообщество, могут приходить команды поддержки для педагогов, которые участвуют в этом конкурсе, то есть их
1: семьи. То есть не запрещено никому, по большому счету, и студенты, школьники тоже могут.
5: Ну, хочу добавить, что это вообще порой это аншлаг. Дело в том, что чтобы достать билет пропускной,
3: да, у нас
5: дети просятся порой прийти на данные концерты.
1: А, и вы контрамарки раздаете с трудом.
5: Нет, мы готовы, но не получается, когда не хватает. У нас, видимо, нет таких залов сейчас в городе Екатеринбурге, чтобы уместить действительно всех участников образовательного процесса. Всегда готовы прийти родители, всегда готовы прийти коллеги, всегда готовы прийти коллеги из других школ, учреждений образования.
2: Прошлых лет.
5: И дети, и люди приходят, потому что это очень интересно.
1: Но вот смотрите, что внутри происходит интересно? То есть какие задания? Вы же заранее готовитесь, да, и у вас какие-то номера и так далее. Вот расскажите немножко про это.
3: Вот Анжелика сейчас нам скажет, когда они придумывают
1: задание. Подождите, то есть город придумывает,
5: а мы реализуем,
3: конечно.
1: А бывает ли такое, что от вас поступает инициатива?
2: Это как бы такой процесс совместный. То есть у нас есть комитет членов жюри, город дает как бы направление, задает тон этого мероприятия, а дальше уже вместе с членами жюри, куда входят и режиссеры-постановщики, то есть мы уже как бы это более корректируем, чтобы получилась вот, да, интересная программа.
1: Основная идея какая всегда? То есть, чтобы было разная. Весело или, ну что, или чтобы себя педагог проявил?
3: Вот именно, чтобы проявил. До этого года, да, у нас не было никакой определенной темы, оно было общее, то есть педагог мог в любой отрасли себя проявить.
1: То есть, подождите, ну что, выйти в качестве березки, там, я не знаю,
3: да?
1: Это нормально?
3: Ну нет, или есть определенная, как-то... конечно, этика есть. То есть определенные у нас есть номинации, определенные у нас есть требования, то есть они прописаны у нас.
1: Ну поэтому... давайте про них поговорим. Что за номинации, что за требования, что за конкурсы. Ну вот, по крайней мере, отталкиваясь от этого года.
3: Он же общий, поэтому у нас есть и хореография. То есть у нас педагоги могут выйти с постановкой номера как хореографического, так и вокального. И у нас есть
5: театрализация.
2: Инструментальные выступления. То есть...
1: в принципе, можно просто вот выйти под гитару или со стихами.
5: Совершенно верно. Что есть обязательно педагог? Номинация авторской песни. Да, есть обязательно номинация. Вообще у нас каждый год мы все время изобретаем какие-то новые награждения, новые номинации. Да, потому что появляются вот такие, скажем так, неформалы, неформаты, да, из конкурса, которые хочется обязательно выделить и отметить. Потому что учителя действительно это тот народ, который
3: меняется
5: все время. Да, и мы же, вот я все время сравниваю, иду в сравнении с уроком. Каждый раз урок простраивает, и все время хочешь преподнести по-новому материал. То же самое сцена. Сцена и урок — это одно и то же.
1: А мне вообще кажется, что учителя и работники театра смежные профессии.
5: Это очень рядом, потому что очень часто нам в жизни приходится играть, хорошую роль играть. И, вы знаете, зритель, который называется ребенок, он реагирует, и на него это воздействует. Так же, как и мы с вами на сцене, когда выходим, да, зритель всегда воспринимает нас правильно, хорошо и разумно. И вот здесь задача, даже когда нам определяется тема конкурса, фестиваля, да, и педагогу это двойная задача задуматься. Он не просто может хулиганить, он должен это делать разумно, да. Он воспитатель, он педагог.
1: Но подождите, но у вас же есть молодая поросль, то есть те, кто приходит после педагогического, например, им же хочется похулиганить.
3: Конечно, да. У нас есть и новые школы, которые...
1: Что, вы их корректируете?
5: Нет, знаете, они ведь приходят, они сами все прекрасно понимают, видят и разумно осознают. И если у них возникают вопросы, они всегда знают, к кому они могут обратиться.
2: 26-й раз проходит. Да, там вот, уже понимаете, наработано.
5: У нас, да, Анжелика даже не даст слукавить нам, скажем так, да, у нас член жюри, мы каждый свой район представляем. То есть каждый член жюри является представителем своего района.
1: А вы все члены жюри, кстати, да? Вы выбирали, да, в том числе.
5: И мы каждым представляем как бы свой район. Естественно, мы ведем себя как кураторы. И уже
3: мы знаем
5: всех
3: педагогов. И каждого мнения жюри, на что они обращают внимание.
5: Что
3: важно отметить. И то есть все ошибки, которые допускают, допустим, те же самые молодые педагоги, мы стараемся прям сразу же скорректировать.
5: Мы курируем, как бы, получается.
1: А за какое время до начала происходящего вы уже знаете тему, знаете конкурсы и
3: В этом году в ноябре, да?
2: В этом году в ноябре.
1: А, то есть за полгода все начинают готовиться?
3: Да.
2: Вообще еще раньше.
5: Узнаем. Можно я так подкорректирую? Как в народе бывает среди педагогов? Мы узнаем тему в ноябре.
1: Аккуратно, дипломатично.
5: Очень. Я очень дипломатично. Я держу себя в руках. Мы начинаем, мы понимаем, мы осознаем, мы знаем, что будем участвовать. Но, как обычно... В школе происходит всегда очень много событий, и мы как хорошие студенты в последнюю ночь начинаем хвататься и готовиться к конкурсу. Это так честно, я думаю, что меня коллеги поддержат. Да, ну, допустим,
3: хоть и тема была в ноябре, но готовиться стали прямо уже...
5: Накануне конкурса.
2: Да. Тут хочу отметить, что я в этом конкурсе участвую как бы первый год как организатор, как член жюри, и... Я этого совершенно не видела. Я таких номеров, на городских мероприятиях иногда не видела. Там такой масштаб, вы не представляете. Там по 50 человек выходит на сцену с номерами. Они все в костюмах, они все готовы. Вот,
1: то есть бразильский карнавал практически.
5: Нет, я бы сказала.
2: Птица была на сцене. Просто это все очень красиво. Масштабно, просто потрясающе. Я была приятно удивлена.
3: С каждым годом мы пытаемся его улучшить. То есть уже уровень такой у нас большой, профессиональный, высокий, что мы уже не можем по-другому. То есть на следующий год, я думаю, что там вообще вау будет. То есть осталось только подключить пиротехнику, и это будет просто шоу.
1: И согласовать пожарные.
3: Да, согласовать.
5: Я думаю, что у нас там тоже есть.
1: Но подождите, с чего начинается-то весь процесс? Вот, допустим, в вашей школе, с чего это все начинается? И как, главное, вы выбираете тех, кто будет представлять вас, и, соответственно, с какими номерами?
5: Только тех, кто желает.
1: Да. Нет, это понятно. Но вы же сказали, все желают.
5: Все желают, и мы все подключаем. Но дальше ведь не каждый удерживается. Да, это же называется... Появляется репетиция дополнительная. Нас никто не освобождает от работы.
3: Я обращу внимание, это всегда вечер.
5: Это вечер, почти ночное время. То есть по окончании 8-9 у нас репетиции.
1: Ну подождите, вам же не привыкать. Вы же вечером постоянно заняты. Проверяете сочинение, изложение и так далее.
3: А потом приходит учитель
5: и проверяет сочинение, изложение.
1: То есть доп. Нагрузка, которая, конечно же, никак не оплачивается в данном случае. Это же творческий процесс, я так понимаю, да? Так, что?
2: Ну вот смотрите, вообще у нас в этом году было более 2000 участников.
1: 2000 участников.
2: Да. Мы только на районных концертах отчетных отсмотрели около 176 номеров.
1: Что поразило, кстати, вас как члена жюри больше всего? Какой
3: тема.
1: Номер?
2: А, номер?
1: Да, номер. Тема-то понятная, рок.
2: номер у нас вот два моих таких... Не скажу, не могу выделить как самых любимых, но самых, наверное, для меня лично впечатляющих. Это был номер Академа, по-моему, «Розовые очки». Под песню «Розовые очки» выступали.
1: А, смысловые галлюцинации, да, «Розовые да. очки».
5: «Розовые
1: да.
5: очки» Чкаловский. Чкаловский
2: район, да. Чкаловский, извините,
1: уже просто... И что там происходило?
2: Ну, это был такой тоже масштабный номер. Это был вокально-хореографический номер. И вот там просто мне понравилось, как раз молодые педагоги переосмыслили вот эту вот композицию, скажем так, и вдохнули в нее какую-то совершенно новую жизнь.
1: Слушай, вы так рассказываете, очень хочется, конечно, посмотреть.
5: Приходите.
1: Сами говорите, не пускаем никого уже, не влазим. Воспользуемся.
5: Вообще интересно было, да, вот в этом году представление «Уральский рок». Это очень сложная тема, непростая, да, казалось бы, нам всем близко, и есть репертуар и определенные песни, которые нам любимы.
1: Но
5: по некоторым моментам нельзя их исполнять, допустим, недопустимы какие-то вещи, нормы.
3: Мы же
2: Ну, тут вот тоже хочется сказать, что все подошли очень круто. Круто к этому, как обыграть. Это были и попури номера, это были мешапы. Вот тоже для меня это было новое.
1: То есть учителя знают, что такое мешап?
2: Да.
1: Да? Да. Молодцы. Я просто не так давно узнал.
2: Да. Еще был номер «Кто-то хитрый и большой». Там была такая театрализация совершенно, которая у всего зала были просто мурашки вот по коже от того, как это было трепетно передано.
1: Прервемся на минутку полезной информации и затем продолжим обсуждать конкурс «Большая перемена».
6: Реклама на 107.6.
7: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто...

0: действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Это программа «Родительский комитет» на 107,6. Сегодня мы обсуждаем конкурс «Большая перемена». У нас в гостях Анжелика Забелина, главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга, Лилия Салимянова, извините, заместитель директора 184-й «Новая школа», а также руководитель вокального ансамбля «Сопрано Верхесецкого» детской вокальной студии «Каприз». И Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж» 19-й школы. Еще раз вас приветствую всех. Большая перемена. Многие не знают об этом конкурсе, но я так понимаю, ваше сообщество, раз уж 26-й раз прошел конкурс 14 мая, безусловно, в это погружено. И нам, как родителям, может быть даже интересно прийти и посмотреть. По крайней мере, ребята рассказывают так, что хочется действительно глянуть на это. А тема этого года была 40 лет рок-клубу. И, безусловно, ну, я так понимаю, что все мы так или иначе погружены в эту тему, да ведь? Да.
1: Сталкивались совершенно точно.
0: Ну, я не знаю, но поколение постарше вообще, мне кажется, участвовала в жизни рок-клуба, так или иначе. А как вообще проходила подготовка? Вот об этом мы говорили. Были классные конкурсы, и мурашки по коже шли. И про то, как вы оценивали, мы чуть позже поговорим, раз уж вы все члены жюри были этого конкурса. Но как проходила подготовка? Что-то отметалось, что-то, наоборот, привлекалось? Я так понимаю, в современном мире достаточно легко сделать декорации или нет? Да, задумались. Ну, вариантов масса, мне кажется, да, что-то придумать, купить, в конце концов.
2: Сейчас много доступов, да, вот раньше, понятно, лет 20 назад все это делалось руками, своими ночами, а сейчас у нас есть социальные сети, у нас есть маркетплейсы, которые это все побыстрее выручают.
0: Подождите, вы заставляли школьников помогать вам, нет?
1: Нет. Привлекали. То есть ребята сами действительно проявляют инициативу, они готовы помогать, и у нас даже, я просто немножко такая переживаю события, у нас всегда членов жюри, ну, естественно, нас презентуют, да, нам дарят какие-то определенные сувениры, подарки, и когда, и чаще всего дети дарят нам подарки, сделанные своими руками.
2: Да, вот это очень ценно.
1: Это очень приятно,
0: это, подождите,
1: ценно.
0: Это в целом или это в рамках конкурса?
1: Нет, это...
0: Вообще, в целом.
1: Это вообще. Это уже стало как-то традицией, я бы так сказала. А когда возникает традиция, они поддерживаются мероприятия, то, мне кажется, оно будет жить вечно, долго.
0: Ой, потому что видеть увлеченных людей.
2: В каждом районе пытается, вот, вспомните, из дерева. То есть это тоже делали ученики.
3: На
2: 3D-принтере.
0: А, то ну есть, вот, современные
2: все технологии.
0: Да, технологии,
2: да. То есть используются.
3: Ну, из дерева тоже там как бы это все...
0: Ну,
3: это
0: подожди, но рок, в моем понимании, да. Это какие-то костюмы, в конце концов.
2: Все
0: ну, песни, были, понятно, да. Костюмы в обязательном
3: костюмы
0: порядке.
3: Костюмы были потрясающие. Я вот...
2: Впервые видела учителя в стиле рок.
0: Это как, расскажите.
1: А вы знаете, в этом году еще появились много педагогов, сегодня отметили, да, возрастную категорию, которую мы, скажем так, были очень сильно погружены,
0: ну, конечно,
1: в разный
0: рок,
1: и мы же, я сейчас все время думаю, господи, вот сейчас бы научились послушали, посмотрели бы наш концерт. Ну, я думаю, они бы были приятно удивлены. Да, потому что, да, мне так хочется им прям продвинуть наши все номера, чтобы они посмотрели. Ну, мало ли, вдруг пригодится.
0: Ну, так, а вы выкладываете, и все. Выкладываете
1: Анжелика
0: номера.
1: Нам предложено, да? Будем выкладывать, я думаю, да. Вот. И к тому, что появились многие педагоги на сцене, мне как члену жюри было очень приятно видеть педагогов, которые, в принципе, в жизни очень так интеллигентны, спокойны и сдержаны, но здесь они проявили и вспомнили свою молодость, выйдя на сцену, вот теми самыми,
0: то есть,
1: да, уральским роком, да, если бы
2: они
1: до сих пор вспоминаю.
2: Они просто отжигали. Прям
1: и это прям, знаете, вот душа, прям это чувствовалось, видно было, и я вспомнила те 90-е, когда мы выходили в эти центральный стадион, когда чайфы приезжали, эти группы все, и мы там пели все вместе в этих одинаковых футболках, и вот это было ощущение повторения через 20 с лишним лет, это, конечно, незабываемое.
0: То есть все-таки не зря год уральского рока у нас, да?
1: Да, совершенно верно.
2: Но сначала тема вот оказалась нам очень тяжелой.
3: Да, все...
2: Мы сначала очень тяжело ее восприняли.
0: Но
2: все привыкли, что вот у нас есть, допустим, детский
3: свобода
2: сад,
3: действия.
2: И он базируется хореографией.
1: Причем так. В народном направлении. Да,
2: именно народном стиле.
0: То есть это, ну, это стереотип? Или нет?
2: Мы его... В этом году...
1: Сильные стороны каждого коллектива, я бы сказала. И поэтому, да, то есть обновление, оно очень всегда тяжело порой бывает. Я говорю, учитывая дефицит времени в образовании. А здесь учителя как-то все равно выбираешь свой формат и ведешь больше в нем, да? А за рамки выйти вроде есть и смелость, и желание, и способность.

0: все не хватает времени. Вот,
1: время.
0: Наверное,
1: именно,
0: да, вот, да. Все время дефицит времени. А здесь получилось так, и говорю, опять же, Анатолий, извини, перебила, когда люди выходили, но для меня было удивлением, когда рок-музыка звучала в фольклорном каком-то исполнении. Какие,
2: ложки у нас
0: да,
2: были.
0: Русские. Какие делали аранжировки.
1: Да,
0: я вообще была шокирована.
1: Сейчас начали уже и делать.
3: Что хорошо. Же вы пришли-то без мелодии, без этих? Сейчас бы поставили, а, на телефоне открыть. Бога ради, нет, Бога ради, открывайте, можно послушать. Но это интересно, действительно, да, вот эта трансформация.
0: Необычный формат. Вообще, знаете, интересно то, что я в определенное время работала в культуре, да, Анатолий тоже там же, мы были как бы в другой немножко сфере.
3: А переметнулись
0: в педагогику. И попали в образование, вот уже 20 с лишним лет в образовании. Вы знаете, очень приятно, когда культура и образование, этот тандем, он такой существует, это микширование, и какой это дает результат. Вот, конечно, мне вообще прямо, вот, пользуясь случаем, я бы хотела сказать слова благодарности департаменту образования.
3: Успеваете, да.
0: Успеваю, да.
3: Ну, эфир ограничен, конечно.
0: Потому что это огромная работа, объединить вот эти две сферы. Мы даже вот сидим члены жюри, мы даже порой забываем о том, что кто где работает. Потому что у нас есть люди, представители культуры, представители образования, но мы уже одна такая большая семья, которая... Мы даже вот гала-концерт делаем очень... Легко, просто и быстро.
3: Гала-концерт,
0: да,
3: подожди, то есть это несколько выступлений получается?
1: Да, у нас несколько этапов. Сначала отборочный.
3: Так рассказывайте, я же не в курсе. Да. То есть есть отборочные какие-то этапы также на сцене?
1: Внутри района.
2: Это вообще все непросто. То есть тема узнается в ноябре, и где-то, наверное, с января начинаются отборочные туры. Отборочный тур сначала проходит в районе, потом районный концерт, где мы отбираем уже победителей.
3: Также жюри отбирают.
0: Два этапа получается.
3: Подожди, но сначала ведь школа фильтрует. Да,
1: все верно.
3: То есть приходится кому-то отказывать, насколько я понимаю.
0: Конечно.
3: Вы так радостно об этом. Конечно.
1: Это же конкурс.
0: Знаете, почему радостно? Потому что мы научились это делать. Потому что первые годы...
3: А, научились говорить «нет»?
0: Да, мы это озвучили. Мы научились говорить «нет», но причем не для того, чтобы обидеть человека, да, отодвинуть его, а аргументированно. И люди нас слышат.
1: И понимают, самое главное,
0: не
1: что
0: обижаются,
1: не обижаются. И они на следующий год приходят уже с доработанным материалом.
3: Ну и ладно. То есть сначала школа отбирает, и потом начинается
2: районный отбор. В каждом районе проходит свой отбор, проходят потом концерты из этих отобранных номеров, где мы уже как члены жюри городского вот этого
1: То есть мы приезжаем, то есть жюри именно уже на...
2: Финалистов.
1: Отфильтрованные.
3: Но подожди, ну вот эти вот номера, которые на предварительных этапах, они еще сыроватые получаются, да? То есть если они проходят дальше, они дорабатывают это.
2: Они дорабатывают, да, все это время. То есть они работают в каждом районе тоже. Это не просто какой-то смотр номеров, которые идут подряд, это всегда какая-то концертная постановка, то есть там режиссер работает.
0: Вот, подключает режиссера всей программы, которая отрабатывает, да, делает
1: сводную. Делают связки, да,
0: связки
1: обязательно.
0: Подключается даже помогают. Процессу внутри коллектива.
3: То есть
0: помогают.
3: Режиссеры, продюсеры. Вот дошли.
2: Продюсеры нет.
3: Нет, ну вы вспомните, да, раньше всегда педагоги рисовали что-то, какие-то плакаты рисовали, какие-то вот наглядные пособия делали. Просто сейчас немножко трансформировалось, видимо. Это все с привлечением новых
0: Если
3: технологий.
0: Если вы видели, какие видеоролики и какие видеоинженерию проводят работы педагоги, это уже мы перешли от кисти, мы вышли на...
3: Ну, все нейросеть уже, видимо, скоро, да? То есть и с той стороны нейросеть у учеников.
2: В этом году была подключена нейросеть, да. У нас было в одном районе... как один из ведущих нейросеть.
3: А, нейросеть вела вот этот...
2: Один
3: вот,
2: из ведущих, да.
3: Слушайте, ну интересно. А вообще, я отвлекусь немножко, как там с нейросеткой в школах? Посматриваете? Вы сразу видите, что она привлекалась в ходе работы или нет? Нет? Видите?
0: Да? У нас же есть специалист. У нас же есть специалисты,
3: специалист,
0: которые сразу
3: отражают.
0: А мы так к ним раз отправимся. Да. И они нам говорят, да, Лиза Карина, вот это вот.
1: Сколько аранжировок сделали крутых.
2: Да.
3: Но с другой стороны, да, ведь привлечение нейросети грамотно, это тоже работает.
2: Конечно. В творчестве вообще, вот правильно заметили, аранжировки и тексты песен помогала она как-то выстраивать, сводить.
3: Да, конечно.
1: Нейросеть, конечно, нам
3: сейчас пользоваться.
2: Видео-контент.
0: Правильно пользоваться. Это наша
3: проблема. Надеюсь, ученики вас не слышат.
2: В творческих целях.
3: В творческих. А вы знаете, почти каждый предмет творческий. И математика тоже, мне кажется. И русский язык уж тем более с литературой.
0: Музыка без математики.
3: Ну ладно, хорошо. Мы с вами все время отвлекаемся. Были отборочные этапы в районах. И, собственно, потом уже вот этот гала-концерт. 14 числа, на котором вы выбирали, собственно,
2: победителя. Уже... Там уже были отобраны победители, там концерт состоит, ну, условно, из двух частей. Это торжественная часть, где происходит награждение. И потом основная часть, в этом году это был «Рок-урок. Музыка судьбы». Называлась у нас рок-мюзикл. В стиле рок-мюзикла было.
3: То есть надо было представить мюзикл? Или как это выглядит?
2: Нет, мы из номеров, которые мы отобрали, составляли мюзикл. То есть чтобы у нас была вот единая...
3: А, то есть номер начинается, плавно перетекает в другой.
2: Да, там была театрализация.
1: Театрализация была, да.
0: Там... Здесь обязательно связки, подсвязки.
3: Вот у радио есть свои минусы все-таки, да? Хочется показать. Хочется прямо сейчас показать. Но, тем не менее, я так понимаю, вы же это все куда-то выкладывали или нет?
2: Конечно.
3: Где-то можно посмотреть, где?
2: Да, например? В социальных сетях департамента образования, департамента образования районов города, они тоже каждый свой выкладывали.
3: То есть можно просто забить департамент образования, да, там, да? И
1: да. У каждого свои есть социальные сети.
3: Ну, я думаю, все же хотят похвалиться своими номерами, особенно если они удачно сложились и так далее. А, давайте про вашу работу, про работу жюри поговорим. То есть, насколько это сложно вообще отбирать? Я понял, что вы научились говорить «нет», да? Но тем не менее. Просто у меня был небольшой опыт. Я отбирал работы телевизионные на, собственно, какой-то там российский конкурс. И это же это титаническая работа. Ну, то есть это большой объем, когда тебе приходится смотреть, и ты понимаешь, что где-то в какой-то момент ты устал. И ты такой, да ну, вот там была хорошая вроде бы работа, можешь не смотреть до конца. Ну, это я так, это я про себя. Вы как работали?
2: Можно я, раз, ну, член жюри, как сказать, не имеющий какого-то профессионального багажа за собой, по типу я не вокалист, я не хореограф, я отвечала за общее настроение.
3: То есть есть настроение, берем.
1: Всегда было 20 баллов.
2: Всегда было 20 баллов.
3: То есть там не 6-0, там какие-то другие баллы. 20 это максимум.
2: Да. А коллеги вот уже с точки зрения профессиональной. Кто как спел с точки зрения там академические, ну,
0: все нюансы.
3: Подожди, сколько членов жюри было?
2: 8.
3: А, ну достаточно много. И каждый мог выставить до 20 баллов по работе.
0: Да.
3: И 160
0: номинанту.
3: Баллов, получается, делим это максимум. Да. Никто же ведь не набрал 160 баллов. Или набрал?
2: Гран-при. Гран-при.
3: Ты смотри, а кто получил?
1: В каждом районе определялся свой гран-при.
0: Мы в каждом районе... Да, мы...
3: Подожди, но решили... есть же какой-то общий большой
2: нет,
3: победитель.
2: Нет, общего большого у нас нет.
3: Ты смотри,
2: нету.
3: Как интересно все. Да? То есть, чтобы не обидно было.
2: Да, мы каждому району, у каждого есть гран-при.
0: Мы такое решение приняли с членами жюри, по-моему, года 3 назад, да, Анатолий? 3-4... Нет,
1: 3.
3: Так вы не первый раз уже
0: члены жюри. Год, да. Мы приняли такое решение с членами жюри на совещание о том, что...
1: Надо в каждой номинации по итогу балла, то есть уже выявлять победителя именно в районе, то есть абсолютного победителя.
0: И от каждого района у нас всегда гран-при. То есть мы присуждали в каждом районе одно гран-при.
3: Ну, давайте вот нынешних. Кого вы выбрали? Кто в гран-при
1: победил? Ну, из академического была 181-я школа.
3: Так.
1: Да. Рок-урок. Великолепный номер. Прекрасно сделанный в таком стиле попурри. Просто...
3: А, ну то есть несколько произведений, несколько песен взяли, да?
1: Отработали великолепно. Я прям за кулисами стоял, снимал их, как будто очутился на рок-концерте.
0: Вообще академический
1: живыми барабанами.
2: Академический район нас в этом году очень порадовал. Именно тем, что они вот, они прям рок-рок были.
0: Они молодые. Это молодой район.
3: А, ну вот мы с вами, да, про то, что все-таки молодые учителя приходят, и они привносят какие-то интересные вещи, да? И по-другому подходят вообще к вопросу, нет? Процесс?
1: Всегда по-разному подходят. Вопрос, да, по-разному. Не по-другому, а по-своему, так сказать, трактуют. И спорят, бывает, что они видят по одному.
3: Ты смотри, да?
1: Да, ну...
0: Они не соглашаются.
2: Надо понимать,
3: что вы говорили про администрацию. В администрации сейчас очень много молодых ребят, и это очень приятно, да, наблюдать. И вот когда вы алаверды делали администрации, а и в школе тоже ведь молодые ребята.
1: Но вот в этом году, скажу, коррекции было не так много.
3: Коррекция это, то есть вы так или иначе еще продюсируете?
1: Конечно, конечно. Да? Было вот в академическом районе мало коррекции. То есть номера были именно по сюжету сформированы.
0: Продуманы.
1: И то есть им оставалось только наработать, отрепетировать и...
0: презентовать
1: на сцене.
0: Ну, то же самое и у нас в Верхесецком районе. В основном все номера уже были настолько отработаны, отлажены. И я говорю, опять же, приятно, что появляются новые лица. Но приятно то, что у нас одни и те же люди продолжают эту традицию.
1: Да.
0: То
3: есть молодые педагоги. Я все-таки о своем. Мне очень интересно. Да, молодые педагоги. Что привносят в образовательный процесс в последнее время? Вот так вот, если кратко.
1: Энергию.
3: То есть... Но это всегда было, нет. Ну, мне кажется, так ведь, нет?
1: Новые идеи. Наверное, вот.
2: Ну, наверное, почему у академического получился такой самый именно рок-рок, надо еще.
3: То есть вам понравилось больше всего, да, из академии?
2: Ну, они были больше всех концепций. Дело в том, что в других районах мы еще как? Мы не сказали, что вот все должны быть в стиле рок номера. В целом же это фестиваль творческих возможностей педагогов, поэтому допускались номера и.
0: Другого направления.
2: Просто у академического так получилось. Из-за того, что они все молодые, они нашли вот как-то этот подход, и там был вот именно рок-рок.
3: Ну, я прямо представляю себе заслуженных преподавателей, которые в кожаных куртках,
0: а
3: в косухах.
0: Да. Были, да? У нас везде, почти в каждом районе, по-моему, да, они, да, есть коллективы, это директора. То есть коллектив только директора района. Представляете?
3: Да, в смысле? Подождите, из района все директора всех школ собрались в коллектив?
2: Да, в каждом районе есть.
0: Заведующих у нас есть ансамбль.
3: Подождите, про это чуть позже, мы прервемся. У нас новости в эфире, но в целом начинаем что-то интересное находить в происходящем.
4: 107.6 Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область в прошлом году недополучила более 1 700 000 000 рублей запланированных доходов. Больше половины этой суммы, почти 59%, составляет так называемая сомнительная задолженность. Просроченные долги контрагентов, которые, вероятнее всего, не будут погашены, в том числе по причине банкротства плательщиков. Об итогах исполнения областного бюджета за прошлый год сообщили в региональной счетной палате. Среди возможных причин потери аудиторы называют нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий контрактов, экономию, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур, а также позднее перечисление денег в бюджет. В целом, за год доходы казны Свердловской области составили 491,1 млрд рублей, расходы 525,3 млрд, дефицит превысил 34 200 000 000. Он был покрыт за счет государственных ценных бумаг и бюджетных кредитов. Ранее власти Екатеринбурга обнародовали бюджетный прогноз до 2031 года. Доходы города должны вырасти до 118,7 млрд рублей, расходы до 119,9 млрда, дефицит должен снизится с нынешних 3,6 миллиарда до 1 100 000 000 рублей. Выпускниками школ Свердловской области в этом году станут 72 тысячи человек. Многие из них продолжат обучение в средних, профессиональных и высших учебных заведениях, сообщает Департамент информполитики региона. Из школы Екатеринбурга в этом году выпустится более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Около 1300 детей претендуют на получение медалей за особые успехи в учении первой и второй степени. Мэр Алексей Орлов отметил, что выпускники могут поступить в вузы города и устроиться на работу в местные компании и предприятия. Желаю вам сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город Екатеринбург, написал глава города в своем телеграм-канале. Триатлон «Столица Урала» пройдет в центре Екатеринбурга 25 и 26 июля. Как отметил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко, подобные соревнования, популяризация здорового образа жизни, еще одна возможность заняться спортом, следить за своим здоровьем и, кроме того, что сегодня важно для администрации города, главы Екатеринбурга, привлечение туристов. Каждый участник триатлона может посмотреть достопримечательности, архитектуру, уральскую кухню, но он может привести с собой группу поддержки, которая тоже познакомится с городом. Для нас это здорово с точки зрения развития Екатеринбурга. В течение 2 дней Октябрьская площадь и акватория городского пруда станут эпицентром велоспорта, бега и плавания. Принять участие в соревнованиях могут даже начинающие спортсмены от 2 лет. Организаторы предлагают несколько дистанций на выбор. От детского забега на 1 километр до формата «Микс» для самых выносливых.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов.
4: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Это программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город-ФМ». Сегодня говорим про конкурс «Большая перемена». И если вы не в курсе, что это такое, это, оказывается, очень такое масштабное мероприятие, драйвовое, насколько я понимаю. В 26-й раз, 14 мая, прошел этот конкурс, и мы обсуждаем как раз-таки, как это было. У нас в гостях Анжелика Забелина, главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга, Лилия Салимянова, заместитель директора 184-й новой школы, и Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж» 19-й школы. Ребята заряжены все. Я смотрю, и администрация заряжена, и им вообще это прямо в кассу, город рока, со всех сторон это несется. И тема, оказывается, большой перемены в этом году тоже была город рока. Ну, а, соответственно, преподаватели, ну, что тут скажешь, глаза горят. Мне приятно видеть преподавателей, у которых горят глаза, потому что вот это все, знаете, вот распространенное мнение среди родителей сейчас. Вот преподаватели не те сегодня, вот в наше время. Но, оказывается, все так же преподаватели подвержены вот этому креативу, все так же вместе взявшись за руки участвуют в таких конкурсах, как «Большая перемена». Но я вот узнал, оказывается, что директора отдельно, например.
1: Каждый момент.
0: Подождите, ну что, вот у директора достаточно плотный график тоже, да? Им ведь, наверное, кто-то придумывает шутки, номера, нет? Нет? Как это выглядит?
1: Да, помогаю, ну, конечно. Помогаю.
0: А, то есть, вот.
2: Конечно, помогаю.
0: На добровольных началах.
1: Конечно. В каждом районе каждый свой эксперт помогает своему руководству, конечно.
0: Ну, хорошо, у директоров что было?
2: У них были у всех в каждом районе достаточно масштабные постановки.
1: Они массовые номинации.
0: Подождите, каждый район представлял такую команду.
1: Да.
0: Команда директоров школ.
2: Да, причем это было по желанию.
1: В этом году.
2: Так. Это, ну, нет такого, что условия, что...
0: Все,
2: вот,
0: все директора обязаны.
2: Нет, да.
0: Ну, подожди, ну, вот не можешь же директора, наверное, отказаться от такого?
3: Может.
0: Может. Может.
3: Абсолютно спокойно и нормально мы это воспринимаем, если директор не готов. Слушайте, у нас...
0: Ладно, нет. Ну, мне казалось, что это в едином порядке.
2: Есть коллективы, например, где директор является как бы движущей силой, собрать всю школу, сказать, мы вот идем, мы выступаем, и получается...
1: И он в номере принимает участие.
2: Да, он в номере принимает участие.
0: Ну, нет, вот мне интересно, эти команды директоров там что происходило?
2: Ведет за собой. Там тоже проходили репетиции, безусловно. Понятно, что они, как сказать... Времени у них еще меньше, чем у педагогов, поэтому это были массовые, зрелищные номера.
0: Но вы их тоже корректировали или нет?
2: Кто-то побеждал.
1: Ну вот если в этом году в нашем районе не было, то в других районах-то
3: да, были. Ну, мы подключаем в любом случае режиссера-профессионала, который помогает. Постановочный вариант помогает.
0: Ну, мне кажется, что да, шоу все-таки
3: конечно,
0: должно быть отрепетировано, отрепетировано.
1: Хореографы подключаются.
0: Да, чтобы
3: да,
0: это между собой
3: подключаются. То есть район всегда это как бы такой проект совместный. То есть весь район включается. Я не зря сказала, это микширование и сферы образования, и сферы культуры.
0: Ну да.
3: То есть здесь весь район подключается в эту
1: и с учетом,
3: атмосферу.
1: Что...
3: И начинает эта работа махины.
0: Всегда интересно, как члены жюри обсуждают, кого выбрать, потому что это же сокрытое, скорее всего, собрание, да? То есть вы смотрите и потом обсуждаете, или нет? Или вы прямо...
1: Да, все
2: нет,
1: верно.
2: Все верно.
0: Или вы как концерт на фигурном катании поднимаете?
1: Нет.
0: Так, вот как это происходит и насколько это все, ну, такой спорный процесс,
2: это
0: напряженный?
2: Спорный процесс. Я не скажу, что напряженный был, но...
0: То есть смеетесь все там, да?
2: Но спорный.
3: Мы горячо спорим порой, да, оспариваем.
1: Даже...
0: Ну, давайте, вот какой-то спорный момент, кого вы выбирали, чтобы вот прямо так вот накал
3: Модела не хватает.
1: Модела Антонина бы сейчас бы сказала.
0: У нас в студии не все влезают, то есть три человека максимум. Потому что дальше начинается свалка просто уже в эфире. Так.
3: Ну, сейчас так сходу-то и не вспомнить.
2: Да?
3: Да. Но это не единственный случай. То есть обязательно в каждом районе возникают какие-то спорные моменты. Да? И
1: учитывая, вот даже если что... один балл вот между номерами mm-hmm. происходит какой-то вот... Ну,
0: а есть же
1: 19,
0: спорные
1: 19 есть. И 2. Ну вот кому-то экспертов понравился этот больше, и вот эти маленькие 0,2, вот тут начинается уже профессиональная...
0: То есть, и как перевешивает
2: тут надо еще понимать, что у нас номера очень многие именно из точки зрения хореографию можно оценить, с точки зрения вокала оценить, с точки зрения вообще, как оно
1: образа.
2: Все вместе
0: ну, да.
2: сошлось.
0: Сложно.
2: И тут каждый эксперт отстаивает как бы ну, свое видение.
0: Кто
1: если
0: вас
1: у кого-то.
0: Я за вокал. Вот
2: два представителя.
0: Ну понятно, то есть вы там наваливаете.
1: Сейчас хореографии нету, поэтому можем оставить только свою дисциплину. У нас мнение с хореографией не сходится. Потому что они считают, что они круто сделали.
0: Нет, ну понятно, вокалисты... в их глазах хореография это более весомая единица, скажем так.
1: И вот здесь уже у нас есть небольшие, так сказать, расхождения в мнении.
0: Но вот когда подготовка идет к гала-концерту, все-таки привлекаются специалисты, ведь не только режиссеры, по вокалу тоже специалисты привлекаются по хореографии или нет? Или все-таки это вот отдано на откуп команде полностью?
2: Ну мы же уже выбираем как бы номера, которые готовы, которые больше... Ну, готовы чуть больше, чем все остальные, да, и они уже в районе дорабатывают отдельно сами, ну, вокал, репетиции у них свои отдельные идут, плюс наши репетиции, то есть у нас уже задача, как бы, готовый материал оформить вот в
1: сделать этот такую красивую обертку.
2: Да.
0: Ну, то есть, насколько я понял, единого такого большого победителя не было, вы специально это спрогнозировали
3: таким образом. Мы этого цели не придерживались никогда.
0: То есть, есть победитель в районе, и, соответственно, есть ли такие районы, которые побеждают много лет подряд? Ну, то есть, я имею в виду, школа в районе побеждает много лет подряд. Есть такие?
3: Ну, не школа, а коллектив, я бы сказала.
0: Коллектив, да,
3: да,
0: коллектив.
3: Да. Ну, я уж, может, это проведу. Сопрано Верхесецкого, да, вообще.
1: Потом я. А потом я 19-ю школу буду.
3: Да, я
1: наставитель. Мы неоднократные победители, лауреаты.
3: Да, именно мы, да, поэтому...
0: Но, честно, согласитесь, вам легче побеждать уже, да, когда есть опыт победы.
3: Легче, вы понимаете, да. И тут вопрос такой спорный. Мы даже, когда 7 членами жюри, я порой даже говорю, ребят, давайте Сопрано Верхесецкого уже не даем гран-при, давайте других две. Это честно. Потому что...
2: Можно я вас перебью? Надо понимать, что член жюри, который чей район защищается, он не участвует в голосовании. То есть он не оценивает.
0: Мне кажется, это логично.
2: Это мы просто...
0: Какие молодцы.
1: Это мы, кстати, сейчас можем сказать, чтобы коллеги услышали, что свой специалист не принимает, к сожалению.
3: В своем районе не принимает участие в голосовании.
0: Что значит, к сожалению?
1: Ну, я бы всем поставил
0: глаза. Это безусловно. Мне кажется, это разумно.
3: Это разумно. Даже в любом конкурсе, когда руководитель выдвигает свой коллектив, если он вдруг является членом жюри, то он не оценивает свой коллектив. Это правило золотое.
0: В целом, про большую перемену. Насколько я понимаю, для педагогов это вот та самая отдушина, где можно себя выразить. И это же не единственный конкурс. Или это такой вот креативный конкурс, самый большой, самый важный в городе?
1: Самый масштабный в Екатеринбурге.
2: В Екатеринбурге, да.
3: И он значимый, он статусный.
0: Каждый то есть педагог и в целом все педагоги знают о том, что можно принять участие и проявить себя так или иначе. Как вы сказали правильно, да, даже самый там скромный учитель может отчебучить что-нибудь такое на сцене. Да?
3: Даже если не сольно индивидуально, он все равно в проекте, он в коллективе. Он когда выходит с, скажем так, с мощным, сильным коллективом, они презентуют что-то такое интересное и мощное, человек даже скромный, интеллигентный, он уже будет успешным.
0: С новой стороны открыться.
2: Это, опять же, еще про то, что в этот момент коллектив школьный, он очень сплочается, потому что они денно и ночно вместе в этом процессе творческом, в процессе репетиции, в процессе какого-то цейтнота условно, потому что...
0: Легкого спора.
2: Да.
3: А вы знаете, что большое сплочение.
1: Перегрузка происходит.
3: Перегрузка есть, да. Но, знаете, но такая легкая интрига происходит в образовательном процессе. Я говорю, как учитель еще, да, такой момент, когда педагоги собираются на репетицию, что такое, дети уже думают, ага, что-то наши сейчас задумали. И вы знаете, для них это интрига.
1: Подглядывают, открывают.
3: Подглядывают. Ну, да. И вы знаете, статус педагога сразу поднимается выше. Они смотрят так, научиться им по-другому. А, вот у нас человек-педагог, они выступают. Они могут, да. Они
1: мы должны показывать им этот пример, что учителя не только на работе предмет преподают, они еще могут...
0: Что они люди,
1: что
0: живые
1: они люди, что
0: люди,
1: они могут борцы. В другом направлении еще показать.
0: Не было желания этот конкурс экстраполировать, там, не знаю, на всю область, на край, другим городам? Подкинуть идею. МХАТовская пауза.
2: Объясняю, почему МХАТовская пауза возникла. Дело в том, что я первый год отвечала за этот проект. То есть я пока...
0: Я вам идею подкинул.
2: Да, справилась на уровне города, про масштабирование, ну, чуть позже.
1: Тогда мы просто из статуса педагогов, мы просто на постоянной основе будем ездить по области, я согласен.
0: Масштабирование конкурса «Большая перемена».
3: Дети забудут не только по имени, что и в лицо не будут уже узнавать школу.
0: Но в целом «Большая перемена». Перемена на следующий год снова будет.
2: Ну, 27-й
0: конкурс. Да. Уже что-то делается или нет? Или вы пока еще
2: отдыхаете? Мы пока выдохнули.
1: Вот только прошло неделю назад.
2: Прошла.
3: выдохнули со фразой. Как большинство коллег, я так понимаю, потому что мы сопрано-университетскую, как обычно. Все, девочки, это был последний конкурс. Больше мы не выходим.
0: Я знаю, учителя очень часто...
3: А как начало начинается? Ну что, девчонки, участвуем? Ну да, конечно, как это мы не...
0: Как педагоги говорят всегда. Ну все, это последний год, дальше на пенсию.
1: Но сейчас ничего не происходит. Отпуск, отдохнут, наберутся сил. И с сентября, как вот мне в этом году в сентябре позвонили из детский садик и говорит: Анатолий, мы начали готовиться уже.
3: Да.
1: А у вас есть положение? Я говорю, сентябрь, только вышли.
0: Я еще в отпуск не ушел. У учителей все так же длинный отпуск, да?
1: Ну, можно было бы еще подлиннее.
0: Ну, я вас умоляю. Нет, это правильно.
3: Нет, подождите, длинный отпуск, но он же, знаете, у нас этот процесс такой не прерывается. Мы все равно даже в отпуске.
1: Конечно.
3: У нас столько много моментов, в которых мы в отпуске.
0: Ну, как же сад, огород.
3: А что, в саду не мешает между грядками поработать, так еще и в интернет зайти, что-то сделать.
0: Но в целом, это здорово, что есть большая перемена, что в Екатеринбурге есть такой конкурс, который всех учителей, педагогов как-то так вот вместе собирает, и учеников в том числе, я так понимаю, что они все... Да, и родителей. И на следующий год также, наверное, скорее в мае будет проходить, скорее всего, да, конкурс?
2: Ну, у нас немножко эта дата, она плавающая, потому что проходит много... как бы и городских, и областных мероприятий.
0: Ну, до лета, скорее всего.
2: До лета оно пройдет.
1: Но всегда
2: пройдет,
1: у нас традиционно проходит в мае.
0: В мае. Это я просто к вопросу о том, что родители могут принять участие в конкурсе, посмотреть хотя бы, сходить вместе с детьми, ну, попытаться прорваться на трибуны.
2: У нас есть коллективы, где родители выступают вместе с педагогами.
0: В общем, надо иметь в виду большую
1: перемену. Это только в этом году не было этой номинации.
0: Зайти в соцсети и посмотреть, как это выглядит, потому что, может быть, гости просто вот здесь, я не знаю, пуха накидали, да, а на самом деле там все скучно и ужасно.
2: Нет. У нас есть подтверждение.
0: Вот, зайдите, там посмотрите, весело, зарядитесь этой энергией, и на следующий год вполне возможно примите участие в происходящем. Спасибо вам огромное за то, что забежали сегодня. Рад, что у вас горят глаза, что вы неравнодушны. Приходите еще. У нас в гостях были главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга Анжелика Забелина, заместитель директора школы 184, новой школы, и руководитель вокального ансамбля сопрано Верхесецкого. Я так понимаю, в этом году вы победили в очередной
3: гран-при.
0: Раз, да?
3: Да.
0: Гран-при.
3: Позапрошлом.
0: Лилия Салимянова и Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж» школы 19. Удачи вам, хорошего отпуска летнего и с новыми силами в бой в сентябре.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: До свидания. Ну, а мы движемся дальше.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 1500 сертификатов на областной материнский капитал выдали в Свердловской области в этом году. Всего за годы действия программы выдано уже более 111 тысяч сертификатов. Сумма маткапитала индексируется ежегодно. В этом году она составила 182 тысячи рублей, а в случае рождения трех и более детей одновременно 272 тысячи рублей. В регионе маткапитал получают за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Ранее по инициативе губернатора Дениса Паслера в Свердловской области упростили процесс выплаты областного капитала, а также расширили возможность его использования. Кроме того, с прошлого года в регионе реализуются дополнительные меры поддержки молодых студенческих семей. Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется электронный сертификат на покупку товаров для малыша в размере 50 тысяч рублей, а также выплата на уплату процентов по ипотеке в размере до 500 тысяч рублей. В этом году молодые мамы получили 574 электронных сертификата, а всего за время действия меры поддержки их было выдано более 2300. Выплату на погашение процентов по ипотеке в этом году получили уже 74 молодые мамы. В прошлом году на поддержку семей с детьми из областного бюджета было направлено 24 миллиарда рублей, а в этом запланировано 28,3 миллиарда. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия – гостиница «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. Подарком для победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2026» станет поездка в Пекин на Международную неделю моды. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. Китайская Международная неделя моды – это главная модная площадка Азии. На подиумах Пекина свои новые коллекции презентуют признанные звезды и молодые авторы. Как рассказала генеральный продюсер «Мисс Екатеринбург» Вера Белоус, генеральный партнер год за годом предлагает отличные идеи для подарка. В этом году победительница конкурса не просто посетит интересную страну как турист, но и получит возможность побывать на мероприятии, куда приезжают мировые звезды индустрии моды.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Наши люди.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди». У микрофона ведущий Борис Оболин. Программа, в которую мы, как всегда, приглашаем представителей самых разнообразных народов, культур, национальностей и говорим о национальных традициях, вкусах, привычках, обычаях. Да даже на национальном языке всегда говорим. И все это... подтверждая один из основных слоганов Екатеринбурга «Возможности без границ». Ну и не будем опять же забывать, что 2026 год президентом России объявлен годом единства народов России. У нас с вами последняя неделя весны, между прочим. Следующая неделя уже летняя. Все, 1 июня, понедельник, потом 2 вторник и так далее. Но весну мы проводим очень и очень энергично, событийно и мощно. Можно сказать, сабантуем в прямом смысле слова. 31 мая. Сабантуй. Где, когда и что там будет, вот это и есть главная тема нашей сегодняшней программы. Сразу же напоминаю, город ФМ и особенно программу «Наши люди» мало слушать, их нужно смотреть. Поэтому прямо сейчас подключаемся к нашей прямой видеотрансляции на странице «Город ФМ» ВКонтакте или на портале «Екатеринбург.РФ», потому что... Вот просто подключитесь и увидите. Какой у нас кулинарный шедевр, какой у нас оружейный шедевр. Вот я только сейчас обратил внимание, я впервые провожу эфир под прицелом. На меня смотрят две стрелы. Нет, никакого поднятия рук не дождетесь. Да и вообще, у меня тут настоящий то ли колчан, то ли гранатомет. Да. Но самое главное, три прекрасные дамы, которых наша постоянная аудитория уже давным-давно знает, но я все же... Приветствую и представлю. Нафиса Тюменцева, председатель исполнительного комитета Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа Курултай-Башкир. Здравствуйте. Валерия Тюменцева, председатель Екатеринбургской общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа Курултай-Башкир.
2: Здравствуйте, Борис. Рада быть здесь.
1: И Наталья Царегородцева, председатель Украинской национально-культурной автономии города Екатеринбурга.
3: Доброго дня.
1: Плюс 799-1515-176, наш мессенджер Макс для ваших сообщений и вопросов. 227-176, это телефон прямого эфира. Ну что, кто первый начнет? Когда у нас сабантуй и, собственно, вот что вообще происходит?
2: Борис, 31 мая традиционно областной национально-культурный спортивный праздник сабантуй в этом году пройдет в конно-спортивном комплексе «Белая лошадь» в село Кадниково Свердловской области. Уже полюбившееся место, все, кто посещает сабантуй ежегодно, знают хорошо. И, в общем-то, у нас единственное, что поменялось, это дата. Но в этом году год такой, даты меняются, особенно вот у нас в Екатеринбурге. И сабантуй перенесли на 31 мая. Во-первых, по погодным причинам. Во-вторых, чтобы было меньше таких глобальных массовых мероприятий. Все-таки у нас июль, время и на промо. Чтобы была возможность у всех посетить этот праздник.
1: Ну, тем более еще и в воскресенье. А вот то, что он в воскресенье проходит, это нормально?
2: Да, конечно, семейный день, прекрасный день для сабантуя.
1: Так, что за красоту вы нам принесли? Вот это что?
2: Это колчан, традиционный колчан. Боевые стрелы, так, прям боевые.
1: Боевые
2: да,
1: стрелы,
2: да? Мы их опробовали многократно.
1: Так, на ком?
2: Пробить могут. Соседский бассейн пострадал.
1: Насколько пострадал? Стрела прошла сквозь бортик, сквозь стену?
2: Да, да. Но так, конечно, у нас специальная мишень. Специальный стрелоуловитель и специальный шатер под все это дело. Поэтому, когда вы приедете к нам на Большое Башкирское подворье в рамках сабантуя, будет возможность пострелять.
4: Боевой лук.
2: Да, классический.
1: Расскажите тогда про лук. Вот я сейчас попытаюсь такой план для наших радио... Очень хорошо он смотрится. Вот прекрасный для тех... это немножко другая уже картинка. Нафиса, ну вот раз мы упомянули про башкирское подворье, но там ведь будут еще и другие.
4: В каком смысле?
2: Подворье помимо башкирского будут, да, много.
4: Значит так, на нашем подворье Ассамблея народов России... На нашем подворье в какой у нас район, это Абзелиловский район из Башкортостана приезжает. К нам его привозит благотворитель наш башкир Юлай Рахимов из Сесерти, который собирается строить мечеть в Сесерти. Вот благодаря ему мы заполучили Абзелиловский район. И, конечно, они покажут обязательно настоящую башкирскую культуру и башкирские традиции. Также на нашем подворье будет Нижний Тагил, Кировград, Каменск-Уральский, Полевской, с юртами, с подворьями. А некоторые 5 еще муниципалитетов просто будут принимать участие. Из них отмечу Первоуральск. Наша Эльмира Вахитова, она является режиссером постоянным нашего подворья на Сабантуе. Мы покажем обязательно в этом году. Фишка такая у нас. Хоровод «Дружба народов. Мы Россия». Хоровод «Флешмоб». Я думаю, что это всем понравится. Тем более год единства народов Российской Федерации. И про ассамблею Наташа расскажет, потому что Наташа будет хозяйкой этого шатра. Дальше что у нас? Ну и стрельба из лука, Валерия уже говорила. Там у нас будет главным Ярослав Островский, который каждый год учит людей стрелять. А также у нас там стреляет сам губернатор, вице-губернатор, также элита нашего Башкортостана и Татарстана. А остальные уже как получать будут как мастер-класс. Про еду рассказать вы уже знаете. У нас шурпа, как всегда, чак-чаки татарский, башкирский, уч-пучмак, вак-балеш, губадья, пирог из творога, потом напиток калиновый и чай башкирский, и все такое. Еще, наверное, много чего я не рассказала.
0: Кумыс,
4: а гуси, кумыс. Да, еще гуси фаршированные будут и кумыс башкирский.
1: Вот один из гусей у нас в студии сейчас, кстати говоря. Вот радиослушатели, зрители не чувствуют запаха, мы-то чувствуем. Вот эта красота.
4: Вы немножко ошиблись. Сегодня у вас курица фаршированная грибами, черносливом и изюмом.
1: А какими грибами, если не секрет?
4: Шампиньоны мои любимые.
1: Вы сами лично готовили?
4: Ну, конечно, кто же мне еще приготовит?
1: Кому же еще доверить-то?
4: Да, конечно.
1: Главный вывод, главное вот резюме этих первых наших 15 минут, первой части на Сабантуй, лучше приезжать слегка голодным, недоевшим, потому что вот чего-чего проголодаться вам там точно никто не то что не даст, не позволит.
4: Рядом с нами будет татарское подворье. Татарское подворье в этом году также представляет Лаишевский район во главе со своим главой, конечно. А также в этом году приедет помощник президента Республики Татарстан. Концертные номера у них Татарстана будет представлять театр танца «Сайдаш». Также народный артист Республики Башкортостан и заслуженный артист Республики Татарстан Анвар Нургалиев. А Башкортостан представляет в этом году Стерлитамакское государственное концертно-театральное объединение в количестве 34 человек. А также приезжает Яшлек вместе с Абзелиловским районом. И еще кого-то пригласили. Сегодня мне сказала Фауя Ахтямовна, но я так и не поняла, кто. Еще один народный артист приезжает из Республики Башкортостан.
1: Такое ощущение, что чуть ли не половина Республики Башкортостан в эти выходные при... Башкортостан опустеет, все у нас в Свердловской области, все в Сесерти.
4: Ну вот мы очень ждем всех на этот областной Сабантуй. Единственное, в этом году не будет автомобиля не для спортсменов, не для розыгрыша лотерей, но на розыгрыше лотерей у нас смартфоны, ноутбуки, умные колонки и умные часы.
1: Это к вопросу о том, зачем нужно приезжать на Сабантуй и какие там еще мероприятия. Вот, да, даже не то, что мероприятия. Вот очень часто люди любят спрашивать, говорят, а что нам за это будет? Вот мы и отвечаем, как именно все будет происходить.
4: А в этом году Сысерский район будет представлять вместе с ветеранами СВО вооружение, какое вот у нас там применяется там.
2: На СВО. Фонд защитников Отечества. Да.
4: Они это представляют. Будет прямо целая очень интересная зона. Будет выставка. Интересная очень будет. И по Свердловской области, то есть на Сабантуе будет принимать участие более 20 еще муниципалитетов. Ставить будут подворья.
1: Ну, такие стрелы бы, возможно, не помешали, потому что в свое время они помогли очень серьезно справиться с Наполеоном во время войны Отечественной 1812 года.
2: Это точно.
1: Радио «Город ФМ», программа «Наши люди». Я еще раз напоминаю, что нас можно смотреть, даже нужно прямо сейчас смотреть видеотрансляции на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале «Екатеринбург РФ». Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Плюс 7 99 15 15 107 6. Наш мессенджер «Макс» работает. Ненадолго прервемся и сразу после полезной паузы продолжим.
0: Реклама на 107,6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Покажем свою культуру, традиции, ну, конечно, кухню, без нее никак. Будут представлены
1: парные... Только покажете? Или попробовать?
0: Я сейчас расскажу. Значит, мы представим костюмы парные, мужские, женские, во всей красе. Они будут представлены по периметру нашей юрты. Все будут в национальных костюмах принимать участие в флешмобе, который уже Нафиса озвучила. Вот. Концерты, номера будут на площадке. Целый день будет идти на площадке Башкортостана.
2: Курултай-Башкир,
0: да, поправочка. Будут концертные номера на всех языках. Будут звучать песни и танцы. Ну и, естественно, это кухня народов Урала. Представлены будут 18 кухонь. Начиная русские пироги, каравай, украинские вареники и сало, белорусские колдуны и драники, чак-чак, перепечи удмуртские, марийские... Чувашские хуплу, айва, бешбармак, господи, джарама, чаплыгаш, хинкал, фаршированная еврейская щука, хичины, какие будут хичины карачаевские, грузинские, обязательно хачапури.
1: Вот что значит случайно забыть выложить меню из сумки и принести его на эфир.
0: Да, потому что это все на коленочке собиралось. Каждый хочет постараться показать, ну, не то что красоту этой кухни, конечно, и вкуснотищу, но секрет в чем будет, что мы будем рассказывать про секреты приготовления этих блюд.
1: Что? А само приготовление вон в режиме, что называется, онлайн, или попробовать кому-то приготовить, там, кулинарные мастер-классы, или возможностей таких не будет?
0: Нет, возможностей не будет, mm-hmm. потому что это будет большой поток. Mm-hmm. Если бы это было на несколько недель растянуто, конечно, получили.
2: Единственное, там шурпу мы будем готовить,
0: да,
2: там,
0: горячую.
2: На улице.
1: А вот у меня вопрос такой. Сабантуй-то все равно, понятно, что уже не первые для вас, и как участников, и как организаторов. Вот большая часть посетителей, они именно на кухню приезжают, что называется, насытиться? Или все-таки запросы более-менее равномерно распределяются?
0: Равномерные. Большой популярностью пользуется фотографирование в национальных костюмах, в национальных головных. Mm-hmm. Это нарасхват. Это очень всем нравится. Поэтому будут представлены головные уборы. Фото на память.
3: На выставке. Да. А еще у нас будет выставка фотопортретов многодетных mm-hmm. семей в разных национальных костюмах. И также деток из инклюзии, mm-hmm. которые привозят нас алапаевские наши коллеги Союза женщин Алапаевска. Вот, мы будем обязательно представлять свой концерт, но я вот хочу сказать, что большинство людей это едет все-таки на прекрасных звезд, эстрадных, там, государственные ансамбли, послушать их, посмотреть, это невероятно, невероятное мастерство. Такое редко, конечно, увидишь, хотя они и гастролируют, но чтобы вот на одной сцене и весь день, это вот только, наверное, такие праздники, как Сабантуй, умеют собирать такое созвездие. В этом году не будет малой сцены, но будет спортивная сцена. То есть пока будут идти соревнования по борьбе кореш, на поясах будет...
1: Без этого точно Сабантуй, не Сабантуй.
3: Конечно. Сцена будет занята в промежутках между награждениями творческими коллективами Свердловской области. То есть это народные коллективы из разных городов. У нас будет Кировград, Первоуральск, Нижний Тагил и так далее. Тоже будет насыщенная программа. Ну и важно отметить, что на Сабантуй приезжают, чтобы поучаствовать всей семьей в разных народных забавах. Вот, то есть у нас бег с коромыслами, с ведрами, полными водой, бег с ложками во рту, вот такие вот с яичками, битье мешками на наклонном столбе, армрестлинг, гиревой спорт. Конечно же, центральное, самое такое зрелищное, это нужно взбираться на вертикальный столб. Вот за это традиционно получает человек барана и звание батыра, главного батыра Сабантуя.
1: А про бег с коромыслами, может, то есть бег с полными ведрами, это ведрами,
3: да,
1: которые на коромысле?
3: Да, угу. Да.
2: Главный батыр — это по борьбе крашвала.
3: А не только. И здесь, конечно, конечно.
0: Победитель.
2: Видишь, я уже отстала.
3: Ну да, все-таки борьба краш — это профессиональный спорт. И, кстати, тоже интересно, что мы наблюдаем тенденцию, что не только татары и башкиры приходят участвовать вот в этой борьбе кураж. А еще и...
2: Русских много очень.
3: Да, ну и кыргызы, таджики, узбеки. То есть это, в принципе, такой очень хорошо объединяющий вид спорта.
1: Я помню, как я работал на чемпионате России по борьбе куреш, и там очень много было.

0: было представителей и Северного Урала, кто-то даже говорил, что мы шахтеры, нам это тоже очень нравится. Но само по себе зрелище очень-очень увлекательное. Всем рекомендую. Нафиса, а вот вспомните какой-нибудь ваш особенно такой запомнившийся сабантуй, может быть, в котором вы сами участвовали, или как зритель. Ну вот действительно,
1: что было? Я могу самые первые сабантуи,
0: да-да,
1: когда мы проводили на горе Шайтанка. Это был ужас дикий. Вот это да. А так же все сабантуи проходят у нас весело, красиво.
0: А почему ужас? Чего
1: а что? Там, знаете, каждый год, каждый раз гроза такая страшная с громом.
0: С погодой ливни. Не угадывали.
1: Это просто аномальное место. Ну, от слова Шайтана, это же без... Да.
0: А что же вы там тогда его проводили? Думали как-то?
1: Как правительство решало, что...
2: Но такие праздники, вот чтобы они стали такими вот уже причесанными, такими уже вот красивыми, уже вот все организовано хорошо, это надо десятки лет проходить через очень много сложностей физических. Это прям вызов для организма, для тех, кто строит юрты.
1: С 2001 года проводится.
2: Да, транспорт для артистов, питание и так далее.
3: Грандиозное мероприятие. Да. Масштабное, грандиозное.
0: 2001 года, 25 лет. Получается, да, в этом году у сабантуя, у самого юбилей.
1: Да.
0: Поздравить
1: и
0: нужно
1: очень
0: всех.
1: Ответственное мероприятие.
2: У областного, да?
1: Да, вот да. У нас... Вот я хочу похвалить нашу Фаую Ахтямовну, конечно, которая стояла у истоков областного сабантуя. Без нее вот этот сабантуй, я не знаю, как бы он проходил. Очень такой активный, такой ответственный человек. Вообще, молодец она. Спасибо ей большое. А сейчас у нас Азат Рафкатович, самый главный председатель оргкомитета. Он же и начинал в Кадниково наш областной сабантуй. Тоже мы им восхищаемся очень. Спасибо ему тоже большое.
0: Вообще, в этом году программу сильно пришлось корректировать? Вот именно потому, что ее необходимо было с кем-то согласовывать? Или вы здесь чуть больше сами себе
2: безусловно
0: подчинены?
2: Пришлось.
0: Вот что вы хотите, то и поставите.
2: Нет, к сожалению, так и не бывает. Да, все-таки это протокольная история, поэтому важно соблюдать очень много разных элементов, чтобы они в итоге сложились в одну стройную картину. Потому что в этом году нам, допустим, нашим государственным ансамблем пришлось отказаться от прологов. Да? Это такие первые выступления, они обычно открываются бантуй и включают в себя, это такое творческое действие, там и
0: как
2: песни, и танцы,
0: даже, скорее,
2: да, представления, да,
0: угу,
2: про историю, например, народа, угу, самого с праздником. А в этом году в связи с тем, что у нас просто не хватает физически времени на очень огромной площадке, сконцентрировано такое количество активности, что мы просто тогда гостей потеряем, да, что если они будут застревать в одной точке надолго. И пришлось перевести уже формат просто номеров. Вот. Но при этом сохранилась вот традиционная встреча гостей с караваем, чак-чаком, барухаком. То есть, что вот какие-то элементы где-то надо проявлять гибкость, конечно, это да.
0: Это получается каждому гостю по караваю, по это сколько людей их встречает? Сколько караваев, сколько чак-чака?
3: Чак-чака очень много будет.
0: В килограммах, в тоннах. Это можно как-то измерить.
2: Будут и точки продажи, да. То есть традиционно у нас министерство агропромышленного комплекса, они контролируют этот вопрос обязательно, чтобы люди, приезжая на сабантуй, проводя там весь день, действительно могли найти там воду, напитки какие-то и национальные виды кухонь. А также будет представлена ярмарка традиционных изделий разных народностей. Приносим, да, да. То есть у нас
1: декоративно-прикладных.
2: Да, эти вещи, они всегда сохраняются. Это традиция, это очень важные традиции сабантуя.
3: Как правило, все гости уезжают не с пустыми руками. Всегда.
0: Ну и уж точно с хорошим настроением.
2: Да, да. А вот чем раньше приезжают, тем лучше, потому что билетики вот эти вот на входе, это как раз тот инструмент, который позволит участвовать в лотерее.
1: 10 тысяч билетов будет роздано.
2: Да. Это
1: и
2: надо
1: я хочу еще отметить соблюдение безопасности народа, который находится на территории Кадникова. Там полностью закрытая территория, иначе бы мы там мы не смогли бы сабантуй проводить. А по поводу даже стрельбы из лука, Министерство спорта согласовало с Национальной гвардией.
2: Да.
1: То есть очень ответственное мероприятие, очень серьезное мероприятие наш Сабантуй.
0: Ну, это и понятно, тем более, что сейчас меры безопасности, особенно... Не для не протокольные, все понимают, что сейчас вот это действительно очень и очень важно. Как говорится, жизнь в ваших руках. Ну, вот я продолжаю сейчас смотреть на эти стрелы. А что это за стрелы, Валерий? Это вот это вот...
1: Вот, наконец-то, смотрите.
0: Изменю местоположение. Ух ты, остренькая какая.
2: Конечно.
1: Это для полета.
0: Ну, оперение, да. Если скорость придать, это ж она сейчас все здание пробьет.
2: Стену вот эту вот, она точно, это прям отличная мишень.
3: Ну, испытывать не будем.
0: Я говорю, мне коллеги в шутку предлагали, у нас яблоко есть, принести. Вот у нас как раз пауза на новости скоро.
2: Конечно, конечно. Кто только стрелять будет.
3: Кто возьмется за это?
0: А вы стреляли?
2: Да, но я бы себе не поручила такое.
1: Наш
0: Ну, здесь, видимо, еще меры безопасности.
1: Конечно. Наш Радмир учил стрелять. Два года назад... Нет, какой там?
2: Это написав Сходин о своем внуке.
1: Да, на Сабантуе Каменска-Уральского он у нас показывал мастер-класс. Вот сам стреляет хорошо. А позапрошлом году в школе...
2: Школа, да, какой? Ходит. Но там единственная стрела используется без наконечников.
1: Да, специально.
2: Чтобы все было все-таки более-менее безопасным. Но даже стрелой без наконечника при такой скорости можно разбить кашпо, по нашему опыту.
1: И на телевидении в прошлом году он стрелял.
0: А, я думал, по телевизору.
1: Да.
0: Так, кстати, Валерия, расскажите тогда о вашем опыте стрельбы. Самый меткий выстрел, самый там неметкий, куда попадали?
2: Мне было приятно, у нас был первый турнир, приезжали наша федерация из Башкортостана проводить для нас в рамках, значит, вот как раз был юбилейный год победы в Отечественной войне.
1: 19-й год, 100-летие Башкортостана.
2: Вот. И я, в общем-то, отдала первенство своей родной тете. Вот кто в нашей семье умеет стрелять.
0: Так, ну я представляю себе, как все это выглядит. Да, вот такие вот они, стрелы, мощные, настоящие.
1: А в прошлом году у нас Раис Республики Татарстан попал прямо
2: в яблочко.
1: В яблочко.
2: Да,
0: а с какого расстояния, чтобы
2: понимать? Наверное, метров 7. Да, 7.
0: Да,
2: 7 метров. Ну, юрта сама, в которой установлена мишень, она в диаметре 8 метров. И заходя в сам проем, вы из проема стреляете внутрь. То есть, по сути, это 7-8 метров.
0: Но это еще надо же лук дотянуть.
2: Да, самое главное — это локоть, потому что обычно как бы стараешься натянуть запястьем, но это плохой помощник, да, вот локтем надо как-то это все делать и не поранить себя стрелой. Тут прям часто остаются следы. Но больше всего мы любим, когда наблюдать за нашими башкирскими, нашими лучниками, которые прямо на ходу с лошади стреляют. Вот это.
0: Поди еще свесившись.
2: Да, потому что нужно попасть в мишень. Лошадь несет с такой скоростью, что ты сначала метишься как бы в бок и влево, потом уже в бок, потом уже назад и уже как бы через себя перегибаясь. И они всегда занимают первые места, увозят кубки с собой, потому что это такие ребята.
1: В прошлом году Дуброва проводили. Да. Это было такое вообще...
2: Да, это было очень, очень зрелищно.
0: А сейчас у нас будет очень приятно на слух, потому что у нас выпуск новостей от Максима Клеймёнова. Ознакомимся, потом продолжим.
4: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Два центра медицины здорового долголетия откроют в Свердловской области в этом году. Один из них появится в Екатеринбурге на базе областной больницы номер 2. Как рассказала министр здравоохранения области Татьяна Савинова, основная задача – работать не с пациентами, а со здоровыми людьми. И не с рисками развития заболеваний, а с предрисками. Для начала человек заполнит большое количество опросников, затем будут проведены лабораторные инструментальные обследования, которые позволят определить его биологический возраст. Если биологический возраст окажется больше указанного в паспорте пациента, пациента направят на углубленное обследование и индивидуальное консультирование по вопросам питания, двигательной активности, гигиены сна, мотивации к жизни, стресс-менеджмента и так далее. Екатеринбург занял второе место среди городов России по объему текущего жилищного строительства. По данным с января по апрель этого года, уральская столица уступила только Москве. Об этом свидетельствует исследование аналитиков. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. Важно отметить, что город опередил Санкт-Петербург, где объемы строительства составляют 4,5 миллиона квадратных метров. В Москве этот показатель достиг 15,6 миллиона квадратных метров. Аналитики отмечают, что Екатеринбург сегодня один из самых конкурентных и динамично развивающихся рынков жилой недвижимости в стране. Здесь одновременно работают 77 девелоперов, больше только в Москве. Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос на жилье, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. По словам специалистов, конкуренция заставляет застройщиков улучшать качество своих проектов, ускорять их реализацию и искать новые форматы жилья. Екатеринбург также вошел в тройку лидеров по количеству проданных квартир в России. За первые 4 месяца этого года в городе было заключено 8 500 договоров долевого участия. В Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших 30 мая в 13 часов состоится гражданская панихида на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Традиционно городские власти организуют выезд родственников и всех желающих почтить память к мемориальному комплексу. В субботу бесплатные автобусы к месту проведения митинга отправятся в полдень от здания администрации города. Сопровождать представителей старшего поколения к месту панихиды будут волонтеры. Сотни екатеринбуржцев и гостей города соберутся на мемориальном комплексе, чтобы вспомнить безвинно погибших. Участники панихиды возложат цветы к мемориальным плитам, на которых увековечены имена и фамилии 18,5 тысяч репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей. Обратный транспорт пойдет в 14:15.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов.
4: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжается программа «Наши люди». Ну и всем внимание. У нас тут уже лук на боевом, что называется, взводе. Еще раз смотрим. Видеотрансляция ВКонтакте. Прямо сейчас. Город ФМ. Валерия Тюменцева. Лук в руках, ведущий в какой-то степени под прицелом. В общем, мастер-класс по натягиванию лука. Лер, главное, от микрофона далеко сильно не отклоняться. То есть и в него говорить, и что-то делать.
1: Ну вот как раз я безопасно целюсь куда-то в уголок. Ну тут основное, что вот этот цветной наконечник, там есть всегда две таких, два перышка одного цвета, третье другого. Вот оно должно торчать в сторону. Здесь, естественно, есть такая жлобинка для того, чтобы установить ее в тетиву, натянутую предварительно. А вот если говорить про такие традиционные кочевничьи луки, они имеют вот такую вот искривленную дугу, да? И, соответственно, обычно прикладывают стрелы справа. Почему? Потому что, когда скачешь на лошади, слева ты ее просто физически, что тебе надо вот так вот выносить стрелу вперед и сразу прикладывать следующее, следующее, следующее. Поэтому на скорости...
0: А вы стреляли на скаку, Валерия?
1: Там что?
0: Ну, мало ли. С таким знанием просто говорят, как будто каждый день это осуществляет.
1: Вот. Естественно, ее плотно прижимать пальцами не надо, чтобы она имела возможность вылететь. Вот. Это все держится практически в районе вот скуловой вот этой вот... части лица и натягивается напрямую, уводя локоть назад. Вот, соответственно, и чем дальше вы сможете локоть увести
2: чем
1: назад, и вот прицеливаетесь буквально, и все,
2: сильно
1: и отпускаете.
2: Натянуть надо.
1: Просто отпускаете.
0: Ой, какие... Просто все, просто отпускаете, да?
1: Вот так, такой все. Вот небольшой мастер-класс.
0: Вот так вот. Ну и если можно, пару слов еще о колчане. Он тоже довольно-таки красивый, чуть ли не инкрустирован. Я так понял, вы рассказывали, что...
2: Драгоценные камни.
0: Драгоценные
2: камни. Разные бывают.
0: То есть это мастер, какая-то ручная работа?
1: Конечно.
0: Да.
1: Мама вот привозила колчан очень интересный из Монголии в свое время.
2: Старинный,
1: стрелы, конечно, у нее изъяли на границе.
2: Да.
1: Но колчан у нас дома есть. Это такие, когда просто с отверстиями и стрелы стоят.
0: А почему изъяли?
2: А сказали, что это холодное оружие.
0: Ничего себе.
2: И я еще брала, скажи, что стрелять-то, которое сильно...
0: Арбалет?
2: Арбалет тоже у меня забрали.
3: Воительница.
2: Да?
1: Да.
3: Кто везет из-за рубежа, кто что.
1: Да.
0: Девушка так целится стрелой, пишет нам радиослушатели, я уже боюсь. Сергей, вы на том конце ноутбука, а я в паре сантиметров от этой стрелы.
1: Значит, ждем Сергея на мастер-класс к нам на Башкирское подворье.
0: Так, давайте тогда еще раз напомним программу, график, куда приезжать в Кадниково, мы уже поняли. Каскальки, и опять же, вы сказали, что там на собственном транспорте, если приехать, то какие-то, может быть, для парковки условия особые?
1: Есть и парковка, и схемы размещены, можно посмотреть на сайте конно-спортивного комплекса «Белая лошадь». А также будут ездить автобусы из Сесерти в Кадниково, и тоже на сайте администрации Сесертского района можно посмотреть расписание, будут ездить и туда, и обратно. А это дополнительные такие рейсы. Вот.
2: С Южного автовокзала, дочь.
1: С Южного автовокзала, да, с Екатеринбурга будет традиционно тоже ездить автобус. Но у нас, естественно, будут меры безопасности, то есть это рамки на входе, это полностью закрытый периметр. Нужно будет быть готовым, да, немножечко, может быть, в очереди постоять. Ну, я уже сказала, что лучше приезжать как можно раньше, чтобы билетик получить, поучаствовать в лотерее, потому что билетов будет 10 тысяч, а гостей, скорее всего, свыше 30 тысяч за день. Вот. И работа по дворе начнется с 11 утра до самого вечера, до 5 вечера. И официальная часть торжественная с 12:30 у центральной сцены. Вот, поэтому мы всех, конечно же, ждем. Забыли сказать, но очень хотим отметить, что у нас также будет рядом с Татарстаном по ходу следования маршрута стоять Уральское традиционное подворье. Центр традиционной культуры народов Среднего Урала отвечает за это подворье. Там будет масса мастер-классов, очень тоже интересная программа. Отдельно будет подворье города Екатеринбурга, что тоже важно посетить. Ну и, естественно, всех муниципалитетов, которые уже мама моя называла, порядка 20 там, с лишним муниципалитетов будут представлены. Поэтому очень ждем. праздник будет масштабный, и конные скачки одни чего стоят, борьба кураж, народные разные забавы, ярмарки, в общем-то, кухня. Все будет. Все будет. И масштабная концертная программа.
0: И самое главное, да, я прошу прощения, сейчас просто такая реплика. Сабантуй — это вот именно место отдыха, место культурного препровождения. Многие привыкают, что во время праздников еще какие-нибудь переговоры, решения. Нет, ничего подобного. Здесь исключительно отдых, такая неформальная обстановка. Прощание с весной, встреча с летом, потому что 31 мая в этом году дата как никогда символичная. Да, Анфиса, простите, я вас перебил.
2: Я просто хотела напомнить, что будет ходить с Южного автовокзала 133-й автобус с 9 до 19 часов. Вот, чтобы люди знали.
3: Промежуток какой будет между?
2: Это не могу сказать. Угу. Наверное, все равно чаще будет, чем раньше. Весело. И потом еще хочу напомнить всем, чтобы спиртное с собой не брали.
0: Алкоголь вреден для здоровья.
2: Не только. Их будут просто...
1: Изымать.
2: То есть не изымать, да. И не пустят вот, на Сабантуй.
0: В колчане не провезешь.
2: Нет, проверяют. Все проверят.
0: Наталья, у вас еще наверняка какие-то рекомендации остались, что-то еще посоветовать, напомнить, о чем мы сегодня вот еще не сказали.
3: Знаете, вот я хочу отметить то, что вот такие мероприятия, они способствуют тому, что люди разных национальностей, они находят друг друга. Вот, допустим, чуваши, вот живет семья, приехала недавно, да, из Чувашии. А где сородичи, где родня вот чувашская, найти не могут. И приходишь, а вот они во всей красе в костюмах. Вот так и мы тоже для своей организации обрели очень много наших этнических украинцев Урала. И вот хочу большое спасибо сказать нашему председателю регионального отделения Ассамблеи народов России Сергею Александровичу Павленко, что он для нас стал такой, знаете... родным человеком, который нас не только объединил как организацию, но и как очень близких людей по духу.
0: Вот оно, то самое единство, единство народов России, которое было объявлено главной темой 2026 года президентом России. То самое единство, которое мы должны не только на словах, а не только в рамках этого года соблюдать. Тот самый дух, та самая вот эта вот атмосфера, она в каждом Сабантуе присутствует, и с каждым фестивалем она только больше и больше. Кстати, ведь наверняка и динамика количества посетителей есть. Вот рекорд вообще, вот самый рекордный Сабантуй именно по количеству
2: до
0: посетителей.
2: 50 000.
0: До 50, да.
1: Ну, это, наверное, еще во времена до ковида.
3: До ковида, да.
1: Да. Самые масштабные были тогда мероприятия. Там...
2: Но сейчас то же самое уже
1: рассматривается. Мы наращиваем потихоньку, да. Возвращаем.
2: Да, количество. Возвращается уже.
0: А еще это мероприятие просто невозможно проводить на дистанте, в онлайне. Ну как ты будешь онлайн стрелять из лука? Ну как ты будешь забираться по вертикальному столбу или биться на мешках? И самое главное, как вот такую вот красоту, вот такой кулинарный шедевр на дистанте? Ну есть, конечно, люди, которые такое предпочитают. Но они очень странные и очень не похожие на нас. Даже сложно подобрать какую-то характеристику. Что еще в рамках подготовки предстоит сделать? Или вот уже все готово, надо только дождаться 31 мая и добро пожаловать?
2: О, нет.
1: Застройка.
2: Вот,
0: так,
2: именно.
0: Так,
2: весь день, весь вечер, всю ночь мы строим подворье.
3: Да.
0: Это прям готовим. Вот это 30-го.
2: Конечно.
0: А суток-то хватит?
2: Ну, стараемся.
1: Тютелька в конечно,
2: да,
1: тютелька
2: в тютельку. Потому
1: что еще
2: уже
1: убранство, юрты,
2: даже не успеваем готовить
1: быть.
2: Вот эту шурпу, например, ночью.
1: Да.
0: Ну так правильно, все же должно быть, что называется, горячее, с пылу, с жару.
3: Ну собрать юрту, это же...
2: собирать юрту на нашем подворье, считайте, так, 8 юрт будет.
0: Мы, кстати, как-то про юрту говорили в одной из наших программ, и какой-то даже ее фрагмент сюда приносили. И кто-то даже говорил, вот юрта, она же по объему все-таки больше нашей студии или меньше?
2: Конечно, восемь диаметре, у вас тут 4.
0: Вот посмотрите, радиослушатели, опять же, кто у нас сейчас видеотрансляцию смотрит, вот я даже руками развожу. Вот юрта больше, чем наша студия.
2: Два с половиной раза.
0: Две студии.
2: Да.
0: Эх, нам бы такую студию, мы у себя мини-сабантуй можем проводить.
1: А вы лучше приезжайте, и мы вам выдадим юрту, и вы будете делать сделать свое прям весь передача. Телерадиоэфир вот так вот в режиме онлайн весь день.
0: Была у нас такая задумка, но не будем все-таки портить сюрприз. Валерии несколько радиослушателей делают комплименты о красоте, о том, что прекрасно выглядит.
1: Благодарю.
0: Ну, и когда Валерия сейчас демонстрировала свое умение обращаться с луком, амазонка.
2: Вот.
0: В общем, хотите также, хотите научиться стрелять из лука, хотите просто увидеть сабантуй в прямом смысле слова 31 мая. Кадникова. Все подробности, если что, вот в этой нашей программе, либо в социальных сетях. У сабантуй же есть своя страничка. Ну, либо у Курултай Башкир или у других организаций ВКонтакте. Там вся эта информация есть. И у нас на странице «Город ФМ» ВКонтакте вы всегда можете найти эту программу, если подпишетесь, если поделитесь с друзьями и если правильно воспользуетесь информацией. С большим сожалением констатирую, что заканчивается наша сегодняшняя программа. Наталья Царегородцева, председатель Украинской национальной культурной автономии города Екатеринбурга, и Нафиса и Валерия Тюменцева, Курултай Башкир, сегодня были в нашей студии. Как всегда, приятно, интересно, позитивно, красиво, ну и завлекательно рассказали про сабантуй. Ждем 31 мая. Ну а 2 июня следующий эфир на Город ФМ. Оставайся на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город ФМ.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Порядка 900 мигрантов-нарушителей визового режима были отправлены на родину из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. 2026 год – год проведения международного фестиваля молодежи под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией», выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов, как говорится, кошмарным сном. Работу всего гарнизона области в этом направлении держит на личном контроле глава региональной полиции генерал-лейтенант Александр Мешков, заявил Горелых. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге недавно. Удалось выявить сразу 6 незаконно находящихся в регионе граждан. Их всех доставили в дежурную часть отдела полиции для детального разбирательства и оформления соответствующих документов на оперативное выдворение за пределы России. Отобраны 10 свердловских компаний, которые смогут бесплатно представить свою продукцию на главной промышленной выставке России. Заявки на участие в отборе подали более 90 претендентов. Впервые стенды Свердловской области на Иннопроме разместят в 2 павильонах Международного выставочного центра Екатеринбург. Экспо. Напомню, международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки выступит Республика Индонезия. Проведение выставки способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Полумарафон «Серые ночи» впервые пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Новое спортивное событие обещает стать ярким летним стартом для бегового сообщества «Урала». Участников ждет вечерний забег по улицам города, прохладная атмосфера июньских сумерек и возможность пробежать по живописному маршруту на дистанциях 21 километр 100 метров и 10 километров, а также в детских забегах. В связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение автотранспорта на следующих улицах. С 10 утра 20 июня до 10 утра 21 июня бульвар «Экспо» от Универсиады до столетия Уральского университета, с 23.00 20 июня до 4 утра 21 июня, бульвар Новосинарский от Варшавской до Универсиады, бульвар Экспо от Выставочной до бульвара Новосинарский, улица Универсиады от бульвара Экспо до бульвара Новосинарский, улица Столетия Уральского университета от бульвара Новосинарского до улицы Олимпийской.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176-ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
8: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
7: Жилой квартал «Тихий центр» от

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область в прошлом году недополучила более 1 700 000 000 рублей запланированных доходов. Больше половины этой суммы, почти 59%, составляет так называемая сомнительная задолженность. Просроченные долги контрагентов, которые, вероятнее всего, не будут погашены, в том числе по причине банкротства плательщиков. Об итогах исполнения областного бюджета за прошлый год сообщили в региональной счетной палате. Среди возможных причин потери аудиторы называют нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий контрактов, экономию, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур, а также позднее перечисление денег в бюджет. В целом за год доходы казны Свердловской области составили 491,1 млрд рублей, расходы 525,3 млрд, дефицит превысил 34 200 000 000. Он был покрыт за счет государственных ценных бумаг и бюджетных кредитов. Ранее власти Екатеринбурга обнародовали бюджетный прогноз до 2031 года. Доходы города должны вырасти до 118,7 млрд рублей, расходы до 119,9 млрд, дефицит должен снизится с нынешних 3,6 миллиарда до 1 100 000 000 рублей. Выпускниками школ Свердловской области в этом году станут 72 тысячи человек. Многие из них продолжат обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях, сообщает Департамент информполитики региона. Из школы Екатеринбурга в этом году выпустится более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Около 1300 детей претендуют на получение медалей за особые успехи в учении первой и второй степени. Мэр Алексей Орлов отметил, что выпускники могут поступить в вузы города и устроиться на работу в местные компании и предприятия. Желаю вам сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город Екатеринбург, написал глава города в своем телеграм-канале. Триатлон «Столица Урала» пройдет в центре Екатеринбурга 25 и 26 июля. Как отметил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко, подобные соревнования, популяризация здорового образа жизни, еще одна возможность заняться спортом, следить за своим здоровьем. И кроме того, что сегодня важно для администрации города, главы Екатеринбурга – привлечение туристов. Каждый участник триатлона может посмотреть достопримечательности, архитектуру, уральскую кухню, но он может привести с собой группу поддержки, которая тоже познакомится с городом. Для нас это здорово с точки зрения развития Екатеринбурга. В течение двух дней Октябрьская площадь и акватория городского пруда станут эпицентром велоспорта, бега и плавания. Принять участие в соревнованиях могут даже начинающие спортсмены от 2 лет. Организаторы предлагают несколько дистанций на выбор. От детского забега на 1 километр до формата «Микс» для самых выносливых.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Это 50-й выпуск нашего проекта. В предыдущих мы разобрали почти все самые основные моменты, связанные с появлением, зарождением и становлением уральского рока. Кто его сюда привез? Кто стал первым сочинять свои песни? Когда состоялся первый концерт? Где он состоялся? Как назывался первый альбом? Подробно разобрали ситуацию с открытием рок-клуба. Упомянули о важной роли дискотеки «Шувакишской тучи», но все время ходили вокруг да около едва ли не самого главного события. 6 июня 1981 года, что символично в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Свердловске состоялся первый в истории рок-фестиваль в ДК «Автомобилист» и назывался САИ Свердловского архитектурного института. В предыдущем выпуске мы уже начали рассказывать о мероприятии и даже оставили вам своеобразное задание – угадать исполнителя, если не группу, то вокалиста. И вот он, правильный ответ.
3: Финжус, прощаюсь с вами. Спасибо за внимание.
2: Конечно же, это группа «Урфинджус» и ее основатель, вокалист и композитор Александр Пантыкин. Ранее коллективы «Слепой музыкант» и «Сананс». Под сводами бывшего и будущего Свято-Троицкого собора в тот вечер вообще собралась очень интересная компания из бывших и настоящих. Вторая половина «Сананса» играла в группе «Трек». Будущий классический состав «Урфина» присутствовал в трех разных ролях. С Александром Пантыкиным все ясно. Егор Белкин в составе группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы, а барабанщик Владимир Назимов присутствовал в зале просто как зритель. Потом оба, и он, и Егор, вспоминали, что их просто потрясло выступление Урфина Джуса. Белкину понравился внешний вид, Назимову — сама энергетика. При этом вообще никто не понял, о чем поется в песнях. Слов было не разобрать. Нам с вами в этом смысле повезло больше.

0: Как и кто записывал фестиваль, у кого получилось и у кого нет, расскажем позже. Ну а сейчас о той самой классике. Итак, фестиваль проходил в день рождения Пушкина, а некоторые из сыгранных в тот вечер Урфином Джюсом песен были написаны на стихи другого знаменитого поэта Валерия Брюсова. Открывать же фестиваль Пантыкину и компании пришлось по курьезной и бюрократической причине. Заявку подали самыми последними. Да и репетировать было негде. Архитектурный институт сжалился, предоставил свое помещение. Открытые по случаю наступившего лета окна клуба выходили прямо на местный сачок. Ну, студенты поймут, о чем речь. Все, кто там находился, с замиранием сердца внимали музыке. В том числе и третий курсник Слава Бутусов.
1: Помню, что мы стояли и отчетливо слышали, как там Рубинштейн такой происходил. Какие-то страшные рифы игрались. И совершенно фантастический голос Пантыкина. Мы же не видели его. Мы только слышали, как они там репетируют. Я не представлял себе, как выглядит Пантыкин. Как великий и ужасный Пантыкин.
0: Это интервью Вячеслав Бутусов дал Олегу Раковичу для документального фильма «За рок», вышедшего в 2011 году к 25-летию рок-клуба и 30-летию фестиваля. А тогда будущий лидер «Наутилуса» сам интервьюировал Александра Пантыкина, будучи корреспондентом вузовской газеты «Архитектор». Благодаря историографу и архивариусу уральского рока Дмитрию Карасюку мы сумели заполучить этот выпуск, и он доступен в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Сам по себе текст особой ценности не представляет. Тут интересен сам по себе факт Бутусова в роли корреспондента. А беседовал он не только с Пантыкиным. Настя Полева, выступавшая тогда в группе «Трек» и как раз в тот вечер сразившая всех исполнением песни «Любви», о которой мы уже неоднократно рассказывали, тоже после концерта отвечала на вопросы Славы. К сожалению, этот материал не сохранился. По крайней мере, в архивах Дмитрия Карасюка его нет. Ну а общение Бутусова с Пантыкиным завершилось тоже судьбоносно, о чем Сан Саныч сам рассказал специально для «Город ФМ».
2: Вячеслав Геннадьевич, человек очень скромный, достал откуда-то бобину, на которой было написано «Алибаба и 40 разбойников», и сказал тогда мне: «Я еще пишу музыку. Вот не могли бы вы послушать и что-то по этому поводу сказать?» А я пришел домой, включил запись. Это был какой-то сумбур вместо музыки, говоря советским языком и знаменитой, так сказать, статьей, которая вышла по поводу опер Шостаковича, Мурадели и так далее. Но каким-то совершенно непонятным для меня чутьем я в этой музыке расслышал очень интересную перспективу, потому что в ней было самое главное, чего, кстати, вот сегодня не хватает очень многим молодым командам. Там было свое лицо.
0: И уже осенью 1982 года при содействии Александра Пантыкина молодая группа во главе с Вячеславом Бутусовым записала дебютный альбом «Переезд». А еще 4 года спустя на другой пластинке прозвучали те самые слова.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 1500 сертификатов на областной материнский капитал выдали в Свердловской области в этом году. Всего за годы действия программы выдано уже более 111 тысяч сертификатов. Сумма маткапитала индексируется ежегодно. В этом году она составила 182 тысячи рублей, а в случае рождения трех и более детей одновременно 272 тысячи рублей. В регионе маткапитал получают за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Ранее по инициативе губернатора Дениса Паслера в Свердловской области упростили процесс выплаты областного капитала, а также расширили возможность его использования. Кроме того, с прошлого года в регионе реализуются дополнительные меры поддержки молодых студенческих семей. Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется электронный сертификат на покупку товаров для малыша в размере 50 тысяч рублей, а также выплата на уплату процентов по ипотеке в размере до 500 тысяч рублей. В этом году молодые мамы получили 574 электронных сертификата, а всего за время действия меры поддержки их было выдано более 2300. Выплату на погашение процентов по ипотеке в этом году получили уже 74 молодые мамы. В прошлом году на поддержку семей с детьми из областного бюджета было направлено 24 миллиарда рублей, а в этом запланировано 28,3 миллиарда. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия – гостиница «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. Подарком для победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2026» станет поездка в Пекин на Международную неделю моды. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. Китайская Международная неделя моды – это главная модная площадка Азии. На подиумах Пекина свои новые коллекции презентуют признанные звезды и молодые авторы. Как рассказала генеральный продюсер «Мисс Екатеринбург» Вера Белоус, генеральный партнер год за годом предлагает отличные идеи для подарка. В этом году победительница конкурса не просто посетит интересную страну как турист, но и получит возможность побывать на мероприятии, куда приезжают мировые звезды индустрии моды.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Два центра медицины здорового долголетия откроют в Свердловской области в этом году. Один из них появится в Екатеринбурге на базе областной больницы номер 2. Как рассказала министр здравоохранения области Татьяна Савинова, основная задача – работать не с пациентами, а со здоровыми людьми. И не с рисками развития заболеваний, а с предрисками. Для начала человек заполнит большое количество опросников, затем будут проведены лабораторные инструментальные обследования, которые позволят определить его биологический возраст. Если биологический возраст окажется больше указанного в паспорте, пациента направят на углубленное обследование и индивидуальное консультирование по вопросам питания, двигательной активности, гигиены сна, мотивации к жизни, стресс-менеджмента и так далее. Екатеринбург занял второе место среди городов России по объему текущего жилищного строительства. По данным с января по апрель этого года, уральская столица уступила только Москве. Об этом свидетельствует исследование аналитиков. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. Важно отметить, что город опередил Санкт-Петербург, где объемы строительства составляют 4,5 миллиона квадратных метров. В Москве этот показатель достиг 15,6 миллиона квадратных метров. Аналитики отмечают, что Екатеринбург сегодня один из самых конкурентных и динамично развивающихся рынков жилой недвижимости в стране. Здесь одновременно работают 77 девелоперов, больше только в Москве. Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос на жилье, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. По словам специалистов, конкуренция заставляет застройщиков улучшать качество своих проектов, ускорять их реализацию и искать новые форматы жилья. Екатеринбург также вошел в тройку лидеров по количеству проданных квартир в России. За первые 4 месяца этого года в городе было заключено 8,5 тысяч договоров долевого участия. В Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших 30 мая в 13 часов состоится гражданская панихида на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Традиционно городские власти организуют выезд родственников и всех желающих почтить память к мемориальному комплексу. В субботу бесплатные автобусы к месту проведения митинга отправятся в полдень от здания администрации города. Сопровождать представителей старшего поколения к месту панихиды будут волонтеры. Сотни екатеринбуржцев и гостей города соберутся на мемориальном комплексе, чтобы вспомнить безвинно погибших. Участники панихиды возложат цветы к мемориальным плитам, на которых увековечены имена и фамилии 18,5 тысяч репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей. Обратно транспорт пойдет в 14:15.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Бюджет Свердловской области 2025 года полностью исполнен по доходам и на 98% по расходам. Как сообщает пресс-служба областного Минфина, общий объем доходов областного бюджета достиг 491 миллиарда 100 миллионов рублей, что соответствует утвержденному годовому прогнозу. При этом доходы выросли на 21 миллиарда по сравнению с предыдущим периодом. Безвозмездные поступления выросли на 4,5 миллиарда, сформировав итоговую сумму в 44 миллиарда 900 миллионов рублей. Расходы областного бюджета за прошлый год составили 525,4 миллиарда рублей. Это 98% утвержденного годового прогноза. По сравнению с 2024-м расходы выросли на 62,5 миллиарда рублей. Самыми финансово емкими статьями расходов традиционно стали образование – 142,8 миллиарда рублей, социальная политика – 141 миллиард 200 миллионов, здравоохранение – 58,9 миллиарда, на физкультуру и спорт потратили 8 миллиардов, на культуру – 6. Кроме того, в прошлом году государственный долг региона снизился на 15,7 миллиарда рублей. Областной Минфин уже приступил к подготовке проекта бюджета на 2027 год. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 186,5 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная Исети от Декабристов до Белинского, бульвар по улице Культура, а также Основинский парк. На благоустройство в следующем году претендует и сквер по улице Никонова за зданием киноконцертного театра «Космос». Официальное название – сквер имени Александра Канделя. Общественное пространство получило в 2018 году. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Добавлю, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще около 104 тысяч горожан. Роддом 40-й больницы в Екатеринбурге с 3 июня перестанет принимать рожениц. Учреждение закрывает на плановую чистку. В палатах одновременно будет создан так называемый салютогенный дизайн. В администрации больницы уточнили, что в экстренных случаях беременных будут принимать до 6 июня, а последние пациентки покинут роддом 10 числа. К работе он вернется 30 июня. Как объяснили в областном Минздраве, салютогенный дизайн предполагает украшение палат в роддомах в определенной тематике – леса, моря, античного дворца и других приятных мест. Кроме визуального оформления, на создание атмосферы будут работать запахи и звуки.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: История успеха.
1: В эфире передача «История успеха». Меня зовут Денис Савин. Мы выходим в прямом эфире каждый вторник в 17:00 на частоте 107.6. Поэтому, если вы нас слушаете как раз в прямом эфире, вам большой привет. Если в повторе, то приятного аппетита в том числе. Наш эфирный Макс, наш мессенджер, +7 99 15 15 107.6. Опять же, если слушаете в прямом эфире, можете задавать вопросы. Мы их нашим гостям обязательно адресуем. Телефон прямого эфира 227-107.6. Это для тех, кто хочет поговорить, позвонить и задать вопросы, как говорится, в режиме реального времени. Ну и в гостях у меня сегодня интереснейший, как мне кажется, человек, ветеран СВО, житель Екатеринбурга, как я здесь выяснил, и зовут его Антон Саттаров. Антон?
2: Добрый день всем слушателям.
1: Добрый вечер, добрый день, доброе утро и доброй ночи, потому что если в повторе слушают, могут когда угодно включить нас. Напоминаю, что повторы наших выпусков, если не успеете наш разговор с Антоном послушать, можете найти в группе ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Там мы выкладываем все наши выпуски. Антон, учитывая, что ветераны СВО уже, нам надо немного раскрыть эту тему, и я предлагаю начать с классического вопроса, с которого я со всеми гостями начинаю разговор. Где вы родились? Где вы появились на свет? Где проходило детство?
2: Ну, родился я в городе Свердловск.
1: Наш,
2: Свердловск, который в больнице, это первая городская больница на Декабристов, которая сейчас находится, роддом.
1: Вот. Это Декабристов Луначарского.
2: Да, все правильно. Декабристов Луначарского. Там раньше был роддом, вот я там родился.
1: Ага.
2: Прожил я...
1: Кстати, не все помнят роддом. Вот Антон, пожалуйста, даже запомнил, где он родился.
2: Прожил я всю жизнь практически в Октябрьском районе своем. Учился в 26-й школе там же.
1: Она где там находится, 26-я? Она целая? Стоит,
2: да, она до сих пор работает. Все, я вот был у них тут на линейке. Приглашали, урок мужества проводил в пятницу на той неделе.
1: Как ощущение? Как вот работать с детьми вообще, в принципе?
2: Ощущение...
1: Я извиняюсь, что это работой называю, но выступить...
2: Ну, ладно, как назвать, так назвать. Это, в принципе, очень мне нравится, потому что, во-первых, дети слушают, понимают, и то, что враг у нас не дремлет, я им говорю про антитеррор обычно, что не нужно ничего поднимать с пола, то бишь, чтобы лучше купили это все родители, да, потому что если будет лежать любая какая-то купюра, неважно, от там 105 тысяч рублей, она не будет шелошиться, значит, под этой купюрой может что-то быть.
1: Взрывное устройство, например.
2: Все правильно, да, и наши детишки маленькие и взрослые могут лишиться также, да, там пальца, руки, ноги, неважно.
1: Это в лучшем случае.
2: Или обжечь сетчатку глаза, потому что вы сами понимаете, какая у нас сейчас в стране ситуация.
1: Ну, вот такое ощущение, что не все еще пока понимают, и приходится, поэтому хорошо, что вы ездите, ходите и рассказываете, это очень важно. Так и взрослые могут подобрать. Взрослым-то тоже нужно объяснять.
2: Ну, так дети передают же своим родителям, наверное, не просто так же это все.
1: В общем, 26-я школа, линейка, то есть в родной школе.
2: Да.
1: Как вообще там встретили вас?
2: Ну...
1: Учителя остались, которые вас помнят?
2: Да, остались учителя, которые меня учили. Ну вот, встретили хорошо, директор, естественно, поменялся уже, школы, конечно. Ну, много учителей ушли на пенсию, скажем так, остались там учительницу по физкультуре. Я встретил Светлану Аркадьевну, Ларису Борисовну, учительницу по музыке, встретил.
1: Привет им даже большой, вдруг они этот выпуск увидят.
2: Да, привет им большой очень.
1: По поводу вообще Октябрьского района, как там в детстве обстановка была? Это мы о каких годах говорим? 90-е, 80-е?
2: Ну, это начиная... Я родился в 87-м, скорее всего, где-то, ну, могу с 97-го по 2000-й, там, какой-нибудь год рассказать. Ну, обстановка была нормальная, наверное, все знают, птицефабрика Свердловская, где...
1: Конечно,
2: все.
1: Легенда.
2: Вот, да, там у меня мама работала, естественно, детство иногда я и там проводил, смотрел, как это все производство у них происходит, потому что там проще было. Было футбольное поле, все у нас там, манеж, занимались легкой атлетикой, играли в футбол, ну... Как у обычных парней все детство было.
1: Угу. Увлечение, тяготение, не знаю, единоборство. Был ли отец, который наставлял, или был какой-то пример, может быть, дедушка занимался? Разные истории просто из 90-х, из 80-х. Но учитывая, что у нас с Антоном, я просто одногодка в буквальном смысле, в 90-е протекали, да? Угу. Бывало такое, что вот попадались люди, у которых отцов не было уже в то время.
2: Да, у меня мама тоже с отцом развелась. Ну, мы общались. На пустыне тоже от отца был. Дядя у меня как бы до сих пор живой, который меня тоже помогал мне, да, в жизни.
1: Ну, воспитание вот. Кто занимался вот так вот? Вот пацана кто растил?
2: Улица.
1: Улица. Ну вот, пожалуйста.
2: У нас там были что, картинги, карате. Мы с братом записывались, ходили. Так что вот на картинг я с детства ходил, увлекался. Карате увлекался.
1: Получилось как-то защититься вот от этой напасти наркотической, которая в 90-е на Екатеринбург напала?
2: Потому что... Я про наркотическую напасть в 90-х годах, ну...
1: Ну, меня... а другие курение, вот алкоголь, алкоголизм, очень много людей страдали раньше.
2: Ну, да, такое было, но я как бы сильно не употреблял, потому что я в основном был в спорте. Вот, потому что у меня был картинг, карате, естественно, забрасывать нельзя было. Мы вот тренировались, и как-то я потихоньку от этого ушел.
1: Я почему задаю вопрос? Потому что меня самого часто спрашивают, а как так получилось? Я вообще на вторчике вырос. Это еще октябрьский, а вторчик это вообще Помпеи эти еще были. Среди гаражей, вот этих, значит, всех... плохих увлечений, я так скажу, меня спасал тоже спорт и музыкальная школа. Тогда я не понимал и даже с родителями по этому поводу ссорился. Спустя время ты понимаешь. То есть мы тоже можем сказать, что Антон помогал вам спорт.
2: Да, помогал спорт. Я говорю, увлечение спорта, потому что голова была забита другими мыслями, как бы занять где первые места, да, победить там в картинге, да, еще,
1: да,
2: где-то,
1: да, да,
2: построить какую-нибудь там самому полосу для картинга зимой, потому что вот я помню, там рядом, ну, так назовем, болото небольшое было, где ходили, дороги делали, да, катались там зимой, нам это нравилось, увлекались. Ну, а так, в принципе, я думаю, окружение моих друзей очень хорошее было, которые не втягивались в это просто, и поэтому мы от этого как-то отошли от всего.
1: А где вы, Антон, брали понятие о чести и отваге в детстве? Было так? Вот справедливость, вот оно, вот откуда бралось?
2: У меня... Во-первых, справедливость всегда воспитывали моя бабушка, дедушка, царство им небесное. Вот, мама также. Ну и, в принципе, нас всегда в то время, с детства, я насколько помню, вот взять всех ребят того времени старого, они все до сих пор уважают старый возраст, потому что нас учили уважать старших, да. И даже вот, наверное, вы вспомните, когда в автобусе мы ехали, бабушкам места уступали. Сейчас такого нет у нас, правильно? Молодежь, мы не должны, потому что сейчас большинство... скажем так, молодых, наверное, мам, пап, которые, они больше косят под Европу и стараются своих детей не обучать нашему старым, нашим каким-то законам, традициям, да, которые у нас ведутся из поколения в поколение.
1: Ну, тут я, Антон, еще добавлю, что есть естественные причины, я тут не защищаю, просто вот для меня в детстве машина — это роскошь была. Когда в школу кого-то привозили на тачке, мы такие, ну, мажор какой-то, даже если это убитая какая-то девятка была, а сейчас вот дети, мы их возим на машине везде. Они даже не знают, что такое общественный транспорт. То есть иногда даже и негде тебе. Ты бы хотел, может, научить, а негде.
2: Да почему? Есть где научить. У нас также работает общественный транспорт. Да, я согласен, что мы возим своих детишек вот даже как бы на машинах, там, в детский сад, в школу, везде. Ну, по факту, я думаю, это все равно большинство идет от воспитания, ну, самого 100%. Человека. Это воспитание.
1: Да, да, согласен. Ну и спорта, наверное, не хватает.
2: Спорта не хватает, потому что, смотрите, вот вы, как говорите, тоже с тех времен, раньше, давайте вспомним, да, то время, когда у нас были тренировки бесплатные, я ходил на картинг бесплатно, я ходил на карате бесплатно, морской кружок бесплатно, куда-то выезжали, все за счет государства. Сейчас у нас получается все платно. Естественно, не все родители могут своих детей отдать на какую-то секцию, потому что надо очень много заплатить денежек, правильно? Поэтому у нас так и происходит. У нас не развивается именно тот факт, что как было раньше, бесплатное что-то. Да, раньше в школах, вспомните, автоматы разбирали, преподавали.
1: Было
2: что-то
1: такое,
2: еще.
1: Было. Но сейчас... говорят, возвращается сейчас потихоньку.
2: Ну, не знаю, возвращается или нет, но сейчас такого нету. Мы уже были более-менее подготовлены, правильно, ко всему этому. Легкая атлетика у меня была, помню, бесплатная, я занимался.
1: Нормы готово сдавали, да?
2: Да.
1: Ну, то есть мы можем здесь зафиксировать, что спорт, он все равно воспитывает человека.
2: Конечно.
1: Где бы, какая бы ситуация у вас жизненная ни была, если видите, что ребенок растет, извиняюсь, балбесом, да, то нужно отдавать в спорт. Пусть идет,
2: ну, правильно,
1: занимается.
2: Потому что в спорте есть никак-никак дисциплина, есть тренер, есть дисциплина. И с раннего возраста, я думаю, приучать детей к дисциплине — это самый оптимальный вариант.
1: После школы Куда пошли?
2: Ну, после школы.
1: До 11-го доучились?
2: Нет, до 9 класса, потому что время тяжелое, сами знаете, было. Нужно было помогать родителям. Мы с братом пошли работать грузчиками. Вот, да,
1: это
2: вот...
1: в 16 лет, получается, примерно. Да.
2: Я работал на предприятии грузчиком, вот, потом ушел по срочной службе служить на Северный Кавказ.
1: Это добровольно было уже?
2: Ну, это срочная служба была.
1: А, ну, все, понял, в этом смысле. Как она прошла?
2: Успешно.
1: Ну, я имею в виду, были ли какие-то столкновения, не знаю, как адаптировались? Это все-таки молодой организм идет, сумасшедший, бешеный даже в чем-то.
2: Ну, адаптация...
1: Импульсивный.
2: Адаптация была, ну, вот если вспоминать, то тогда совсем немножко все по-другому было в Министерстве обороны, да, и где я служил. Вот, я служил... Получается, за Новочеркасском, вот, там у нас было, со мной служило большинство людей, это разных национальностей, и русских процентов 10 было.
1: Ну, я вот про это и спрашиваю.
2: В основном были осетинцы, кабардинцы, там, болгарцы и все такое. Ну, вот, да, тяжело было что-то воспринимать. Ну, командир, как мой ротный, да, нормальный такой мужик был, и, в принципе... Также мы там занимались постоянно спортом, физической подготовкой, и как бы у нас не было такого, чтобы там где-то какие-то конфликты. У нас рота была маленькая, естественно.
1: Ну, тут пошли вопросы от чата, но мы их зададим после небольшой паузы. Не переключайтесь, у нас в гостях ветеран СВО и наш житель Екатеринбурга Антон Сатаров.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Так, у нас в гостях Антон Сатаров, ветеран СВО, житель Екатеринбурга, родился и вырос, значит, здесь, в Свердловске, Октябрьский район, 26-я школа, на линейке вчера побывал, встретил, вспомнил, не знаю, поностальгировал, школа спрашивал, там сильно изменилось? Наверное, сильно изменилось. Да, а нет, может, что-то не изменилось?
1: Да, такая же.
0: Да, такая же. Ну, я имею в виду, ремонт же был какой-то.
1: Ну, ремонт был, камеры понавешали,
0: вот,
1: еще что-то.
0: Вот, там, может, забор какой-то,
1: ну,
0: новый.
1: Да, там.
0: По мелочам меняется все равно с годами. Да, и вот рассказал нам, значит, что после школы Антон после 9 класса пошел работать грузчиком, потому что надо было помогать семье. Здесь девушки пишут, какой молодец, настоящий мужчина. Да, ну и подтверждаю, что настоящий мужчина, в том числе и когда пришла повестка, сейчас расскажет Антон смешную историю, забавную. Хотя как она смешная? Вот, многих бы она испугала. Да, и вот джентльмены интересуются, ну молодец, мог же ведь и убежать, и откосить. Тогда не было электронных повесток. Мог ведь смотаться, но не стал убегать.
1: А зачем нужно было убегать? Как бы тут было понимание, я еще раз повторюсь, меня воспитывали защищать родину с детства. Поэтому, когда я ехал с работы, помню, в автобусе, мама тогда позвонила на телефон и говорит, хочешь, я тебя, говорит, сына обрадую? Я говорю, ну давай, думал сначала какая-то хорошая новость. Она говорит, тебе пришла повестка. Все, я пошел в военкомат, мне говорят, готовься. Я говорю,

0: то есть помните, значит, материнские различные эти профсоюзы, да, и вот эти вот видео издевательств, значит, дедовщина, это я хорошо очень помню, первые видосы на первых мобильниках, да, и, ну, я не могу не спросить, в принципе, здесь и чат интересуется, как получилось адаптироваться и не нарваться на проблемы. Понятно, что были и разговоры, и терки, это мужской коллектив, но в целом вот просто вот в качестве совета такого, вот, если кто-то боится и опасается, что он с чем-то таким столкнется, кого дедовщина никогда не тронет?
1: Да она, мне кажется, всех... Ну, сейчас вот, на данный момент, она никого не трогает.
0: Сейчас понятно.
1: Сейчас время другое, да. Тогда было время, ну, опять же, нас закаливали в то время, как вы знаете, улицы, да, правильно я говорю? Поэтому уже шли в такие в армию. Ну, мне дядя мой, он тоже у меня служил в 90-х годах, побывал в первой компании чеченской, он мне давал напутственные наставления, чтоб я там никого не боялся, естественно, там сдачу сдал, иначе будет худо тебе. Ну вот, и как бы все зависит от командиров, отцов, опять же, и зависит от старшего поколения. Сейчас служат год, не два, поэтому сейчас намного легче служить, мне кажется, чем в то время было.
0: Ну, 2 года, получается, отслужили вы,
1: да? Да, 2 года я отслужил.
0: Ну, с командиром повезло.
1: Командир, да.
0: То есть адекватный...
1: Адекватный, правильный, справедливый человек. Ну, армия также закаливала, скажем, патриотизму, родину защищать.
0: Чему вы научились тогда, вот, первой срочной службе, как мужчина? Потому что один еще из тезисов, который я слышу постоянно, это что вот армия тогда, вот в те времена, где-то, наверное, до 2012 года, пустая трата времени. Я думаю, вы тоже слышали это, что ну, чего туда ходить? Если мозг есть, если голова на плечах, там делать нечего. А вот у кого нет головы на плечах, надо туда идти, чтобы вправили.
1: Нет, я тут не соглашусь, потому что армия, она все равно всему учит, да, она учит выживанию. Вот давайте возьмем такой пример. Большинство детей, ну, скажем, мужского, да, пола, то бишь парни, они до сих пор некоторые не умеют пришивать там что-то, шить, еще что-то делать, да, потому что это не преподают. За них все делает мама или еще кто-то.
0: Сестра, бабушка.
1: В армию приходишь, ты делаешь это все сам. Стирать учишься, да, машинок в то время не было, ты стирал вручную, что-то там. Также...
0: Заправлять постель, следить за чистотой,
1: да,
0: правильно?
1: Бриться, порядок наводить, все этому тебя учат.
0: Ну вот этому тебя учат, это тебя крепче делает, получается, независимый, ну, увереннее.
1: Это делает, да, независимый, уверенный, как раньше, да, вот было, ой, я там что-то пришил, фу, ты такой плохой человек, да, но в армии нет такого, тебе надо, ты делаешь, и там нет такого, что тебе кто-то говорит, фу, ты там зашил свой носок какой-то грязный, или еще что-то, тебе говорят, фу, ты там, нельзя так делать, да, нет, это же твои вещи, ты же следишь за этим, правильно.
0: Ну, 2 года, получается, дембелем побывали.
1: Побывал.
0: То есть молодых воспитывали?
1: Воспитывал.
0: Как вот этот эпизод? Потому что про ранний эпизод, ну, многие рассказывают. А как-то вот было дальше, перед тем, как уйти из армии?
1: Ну, у нас...
0: Уволиться, да, правильно же говорить?
1: Дембельнуться.
0: Дембельнуться, да.
1: Ну, у нас как там было? Я попал в такой период службы, что у меня переходили, получается, 2 служил, потом пришли люди, которые переходили на 1.5 года. И они уже на дембель шли как бы со мной, естественно, там немножко...
0: Другое отношение.
1: Да.
0: Хотя они-то не виноваты сами были.
1: Да, они не виноваты.
0: Не они придумали.
1: Мы понимали, опять же, я говорю, у нас ротный был, ну и вроде коллектив нормальный был, мы как бы... не давали друг друга там в обиду, еще что-то, заступались, то и как бы в роте тоже у нас хорошо было с коллективом. Если я помню, мы что-то натворим, то нас ротный там по стадиону так гонял, что не хотелось потом чего-то делать.
0: Я думаю, историй много с той срочной службы, с Кавказа. Ну вот тут чат поддерживает, говорит, на Кавказе, можно сказать, попал в самое пекло в каком-то смысле.
1: Ну, было в каком-то смысле.
0: Местные нравы, да, вот это вот все.
1: Ну да, там, получается, я же говорю, вот я... Есть и как бы дагестанцы хорошие, вот с человеком тоже на посту там с дагестанцем я служил, стояли мы, да, охраняли нашу землю, скажем так, от врага.
0: Приходилось стрелять?
1: Не буду про это говорить. Думаю, не стоит в прямом эфире.
0: А по поводу соратников, получилось вот подружиться с кем-то и вот уже потом, после уже армии, как-то, не знаю, связь держать?
1: Получилось, да, много с какими ребятами подружиться, также с дагестанцами, со всеми. Ну, вот так получилось, что я как-то переезжал и утерял все контакты.
0: Эх.
1: Вот, да, это очень печально, но вот мы договаривались и в гости

0: друг к другу приехать, и все. И
1: ну, вот. Конечно, конечно. Братались, как, да. Если на жаргон переходить. А после армии, как жизнь сложилась?
0: После армии, ну, пришел немножко, нервы свои поуспокаивал нашими горькими традициями, алкоголем. Вот,
1: потом... Осуждаем, если что.
0: Ну, не вопрос. Просто не все бывали в моей шкуре, я так выражусь. И поэтому мне пришлось, ну, с полгода где-то очень сильно быть на алкоголе.
1: Ну, было и было. Что делать?
0: Да. Ну, тут как бы потом, естественно, познакомился...
1: В таких случаях что помогает выйти вот из запоя, из алкогольного?
0: Честно, вот я смог выйти, я поспорил со своим другом детства, что я брошу пить. И я бросил.
1: Друг помог, получается?
0: Ну, по факту, можно так сказать. Мы поспорили с ним на 3 месяца сначала, что я не буду пить.
1: А друг беспокоился? Как разговор-то появился? Он, получается, беспокоился за вас, Антон?
0: Да.
1: Как зовут-то друга?
0: Николай.
1: Николай. Ну, респект Николаю.
0: Согласен.
1: И в итоге настолько, то есть, важный человек для вас, что вы... Я, значит, сказал, пообещал... Мужик сказал, сделал, да?
0: Ну да, мы поспорили с ним, как бы. Ну там просто спор такой был. Тогда я работал на заводе, пришел, устроился на завод старт работать.
1: Угу.
0: Вот, у меня зарплата небольшая была. Он говорит, давай поспорим с тобой на зарплату. Типа, что ты не бросишь пить. Я говорю, давай. И я бросил пить. В итоге 3 месяца вот не пил. И получается, я вот сейчас с какого там, с 2009 года вообще не пью больше.
1: Ну это браво, это браво. На заводе, получается, работали, да, и это какое-то время продолжалось, то есть 10-е года как прошли вообще?
0: Работал.
1: Работал, семья?
0: Да.
1: То есть уже как бы такая жизнь-то получилась?
0: Работал, гулял, естественно, молодой.
1: Ну это все понятно, это все понятно. Я имею в виду, что уже как-то подуспокоился как человек, да, наверное, нашел себя, не знаю, может, уже какие-то планы появились, а потом настало СВО. Как вы, Антон, пошли на СВО? Как принимали решение?
0: То и решение я сильно так и не принимал. Я просто, понимаете, я понимал, что если, допустим, не мы, то кто будет защищать наших жен, детей, да, если враг наступит на нашу территорию. Поэтому как бы такое было.
1: Я зафиксирую, Антон. Антон пошел на СВО добровольцем в 2022 году.
0: Да, все правильно. Вот, пришли в военкомат, естественно, там... Получилось так, что мне что-то давно не... Ну, долго они не могли нас отправить. Отправили только в октябре. Месяц того же 22-го года. Вот. А пошел я тоже с другом, со своим... С Марселем.
1: Угу.
0: Вот он сейчас у меня до сих пор там находится. Служит еще. Вот контракт недавно подписал.
1: Это переподписал? Или подписал новый? Или...
0: Это он...
1: Просто получ... все еще находится. Вот
0: да, он... В 24-м году, если не ошибаюсь, подписал. Он был
1: 2 года уже,
0: да,
1: там.
0: Он был мобилизованным добровольцем, и потом подписал контракт.
1: В какие войска вы попали, Антон?
0: Изначально попали в РХБЗ, это радиационно-химическая и биологическая защита войска. У нас здесь напротив Ермола, которая часть, мы там были сначала. Потом так получилось, что я попал в госпиталь, мне сделали операцию на спину. На позвоночник. И после...
1: Это была травма, это была рана, или это было просто по медицинским каким-то,
0: ну,
1: показателям?
0: Ну, это что-то, я не знаю, так вот получилось. Я не могу сказать, это случилось на СВО, и то бишь это,
1: ну, я имею
0: может,
1: в виду...
0: старая какая-то травма возникла, то или есть... еще что-то. Да,
1: это из-за нагрузок, из-за стресса, скорее всего, ну, да? Это не снаряд прилетел.
0: Нет, это не снаряд был, да.
1: Uh-huh.
0: Вот, мне... меня прооперировали, и потом, видимо, командир может мой... бригады посчитал, что я ему уже не нужен в этой части, меня перевели в 439-й мотострелковый полк. Это в Самару, в Рощино.
1: Вот тот опыт срочной службы на Кавказе и СВО, это абсолютно разные миры?
0: Ну, в каком-то смысле это разные миры, смотря как, опять же, сравнивать. А, то бишь, если взять службу
1: на Кавказе... Ну, как армия изменилась? Вот, ну, я про это спрашиваю.
0: Как армия именно изменилась?
1: Ну, да.
0: Ну, армия в большинстве изменилась очень. Служат, во-первых, год. Сейчас у них, у солдат все есть, да, там стиральные машинки, душевые, все-все-все. Проблем они не знают. Они даже вот, я вот находился в части, я видел, у них есть инструктора по физподготовке. Раньше, если вы служили, вы знаете, нас воспитывали сержанты, грубо скажем, старшее поколение, зарядка, все. Сейчас у них специальные инструктора по физподготовке, по всему. Сейчас им разрешены телефоны. Раньше не было такого, да, кнопочно, но им разрешены. Раньше писали письма, которые ждали от родителей там месяцами, да, когда дойдут, смотря кто где служил. Сейчас нет такого.
1: Какая атмосфера была, когда вот вы попали уже на передовую?
0: Да, ну, в принципе, нормально, как бы, я, видите, просто я...
1: А был испуг, ну, вот такой вот чисто человеческий, я не знаю, какие-то вот этот инстинкт самосохранения, ну, что-то такое срабатывало?
0: Инстинкт самосохранения, он всегда срабатывает в любой ситуации, как я могу сказать, да, если даже вы змею увидите, у вас работает инстинкт сохранения, да, где-то, или собака, которая на вас бежит и гавкает, у вас тоже будет работать инстинкт самосохранения. На передовой, ну, я скажу так, я сильно не боялся, потому что... Я выезжал с человеком, тоже, как сказать, который тоже служил на Северном Кавказе. Мы начинали с ним сначала. Поэтому мы сильно не боялись. Да, помогает вера в Бога очень, потому что там вот кому-то Аллах, да, ну, как говорится, Бог един, есть мусульмане, есть православные и все. Вот, поэтому все, как бы, если есть минутка, то все молятся, там, помощи какой-то просят. А так, в принципе, страха сильного не было, потому что есть понимание в голове, еще раз говорю, что у нас, я повторюсь, что нужно защищать свою родину было. Также спасибо нашему главнокомандующему, могу сказать, который, в принципе, очень хорошо это все обеспечил. Есть подвозы, есть там БК, да, ну, все организовано что-то.
1: Мы еще поговорим обязательно об этом. Тут спрашивают о шрамах, не знаю, шрамы ли это у Антона. Это шрамы?
0: Это...
1: Боевые?
0: Нет, это не боевые, но это после, скажем так, ранения... Остались в теле какие-то осколки, как врачи объяснили.
1: Ну, мы об этом поговорим. Сейчас послушаем блок новостей небольшой, а потом возвращайтесь к нам в эфир. Напоминаю, что у нас в гостях ветеран СВО Антон Саттаров.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх рассказала, с какими жалобами чаще всего обращается к ней малый и средний бизнес в этом году. С января по май можно выделить топ-3 обращений. На первом месте у нас жалобы, связанные с пользованием публичным имуществом или получением земельных участков. На втором месте жалобы на решение или бездействие правоохранительных органов. На третьем месте, как ни странно, идут обращения по спорам и конфликтным ситуациям «бизнес-бизнес», рассказала Артюх. Уполномоченный также сообщила, что на данный момент в Свердловской области работают более 225 тысяч субъектов предпринимательства, тогда как в январе их было 220 тысяч. Количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигает более 1 000 000 человек. Среди них порядка 500 тысяч самозанятые. Это примерно 40% всего трудоспособного населения Свердловской области. В прошлом году свердловские предприниматели заплатили налоги в бюджеты всех уровней на общую сумму более 325 миллиардов рублей. Екатеринбург намерен побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. За первый квартал Екатеринбург посетили 562 478 туристов, прирост порядка 55 тысяч. Растем и можем побить новый рекорд. Турпоток держим на уровне, отметила она. Представитель мэрии добавила, что в 2024 город посетили 1 900 000 туристов, в 2025 2 200 000. Согласно исследованиям, которые провела мэрия города, молодежь едет в столицу Урала прежде всего для гастрономического туризма. Молодые люди часто приезжают в Екатеринбург, чтобы посетить бары и рестораны. Аналитики пришли к выводу, что сильные стороны Екатеринбурга – жилищные условия, образовательные возможности и разнообразие досуга. Специалисты готовятся приступить к строительно-монтажным работам по благоустройству улицы Вайнера. В рамках проекта планируется привести в порядок улицу от проспекта Ленина до улицы Малышева, примыкание с переулком Театральной и улицей Попова. Запланировано изменение объемно-планировочных решений, обновление покрытий, в том числе с устройством светодиодной брусчатки. Проект предусматривает установку малых архитектурных форм, в том числе более 100 бетонных урн, устройство освещения, около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения, обновление зеленого. зеленых насаждений. Главной особенностью пешеходной улицы станет озеленение. В специальных вазонах планируется высадить более 1000 растений. Планируется, что общая площадь цветников составит более 350 квадратных метров. В рамках реконструкции обновят и систему водоотведения. Благоустройство Вайнера затронет также примыкающую улицу Попова. Асфальтобетонное покрытие здесь заменят на бетонную плитку, а на участке обустроят газон. Дополнительно рабочие благоустроят участок переулка Театрального от Вайнера до переулка Банковский. Его подсветят навесными гирляндами общей протяженностью почти 400 метров. Напомню, последняя масштабная реконструкция выполнялась более 20 лет назад.
3: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: У нас в гостях настоящий мужчина, защитник нашей Родины Антон Сатаров, ветеран СВО, житель Екатеринбурга. Вот мы с ним поговорили о детстве, о студенчестве, о первой службе срочной и о том, как он пошел на СВО, пошел добровольцем в 2022 году. И вот тут мы за кадром, вы спрашиваете, о чем мы там так беседуем увлекательно. Я просто здесь выяснил, что Антон-то пошел в то время, когда война еще не была такой вот жестокой и бесчестной, когда еще не было такого количества дронов. Они уже появлялись, да, скорее всего,
1: но
0: потихоньку.
1: Они где-то...
0: В 23-м...
1: Да, на середину 23-го года уже
0: да,
1: такая
0: да.
1: стала.
0: Но вы успели застать времена, когда еще нужно было все делать самим, да, еще не было этих
1: мало,
0: мух
1: да.
0: надоедливых, да. И сколько, получается, вы отвоевали?
1: Ну, с 20, вот как получается, с октября 22-го по... получил ранение в 25-м году, 19 января.
0: 3 года. Ну. Даже почти 4, можно сказать, да. А как произошло ранение?
1: Ранение произошло. Травма. Ехал я...
0: Операция? Ну, в смысле, я имею в виду, выполнялась какая-то задача?
1: Задача, да. Ехали мы на задачу... Как его...
0: Со служивцем
1: да,
0: своим, да.
1: Позывной у него «Сокол» был, сейчас на офицер учится в Санкт-Петербурге.
0: Ему тоже привет передаем.
1: Да, ему привет, если услышит, буду очень рад. Вот, мы поехали с ним на задачу перед нами. Мы ехали сначала одной дорогой, там взорвали буханку, дрон прилетел. Я не знаю, с какой части и бригады были эти ребята. Мы
0: оказали... Но это наши были?
1: Наши, да. Буханки. Мы им оказали помощь, вывезли их, естественно, сообщили своим командирам. Командиры сказали вывезти их. Мы их вывезли, скажем, в более безопасное место. Нам поступила опять команда ехать другой дорогой. Мы поехали. Поднялся так называемый ждун. Это дрон, который сидит в засаде в полях. У них камеры там работают от 6 до 12 часов. Вот он ударил перед машины, получается, лобовым. Осколками лобового стекла мне забило глаза. Машину выкинуло в кусты. Вот. Мой, то бишь напарник и сослуживец, делался легким ранением, успел выпрыгнуть. Я, получается, повис на деревьях, и потому что я как не видел, я не знал, куда.
0: Не, ну сначала он кричал «ползи».
1: Нет,
0: или потом
1: это
0: тоже было?
1: Я уже выпал, он потом кричит «ползи», машина горит с быка, типа «пробуй, ползи». Потом я услышал второй взрыв, я ему кричу «я тяжелый, 300». Он мне все равно говорит «машина горит, ползи». Я, естественно, пытался уползти, потом он как-то подкрался, подбежал, не могу сказать, потому что я это не видел. Вот, он начал меня оттаскивать. Ну, я с ним созванивался, естественно, он рассказывал, что вытаскивал на спине меня. Я ему помогал еще руками и ногами отталкиваться, чтобы быстрее уползти оттуда. Вот, потом помогли ребята, которые там отстреливались еще от дронов. Это сомалийские бригады есть такие. Вот, они тоже, он очень громко тогда матом, я помню, ругался, не буду в прямом эфире говорить, чтобы ребята тоже подбежали, помогли. Естественно, вот они тоже, видимо, подбежали, начали вытаскивать. Это была зима, холод.
0: Отстреливаться от дронов, это вообще реально?
1: Ну...
0: Я смотрю, что учат пацанов сейчас.
1: Учат, да, учат отстреливаться. Ну, очень тяжело, по ним попасть. Ну, представляете, там, скажем, в маленькую мишень попасть, это она как быть есть.
0: Которая еще и в движении очень быстро.
1: Есть такие
0: хаотично.
1: Специальные, скажем, какие-то орудия. То бишь в дрон можно попасть там дробью какой-то снести еще попротив, ружья, еще что-то. Есть электронные такие ружья, да, но они дорогие у нас. Вот тоже хорошо, он замедляет его, как бы стреляешь, он такой раз встает, и можно с автомата сбить его, в принципе.
0: Что потом, где... Первый вопрос, о чем вы думали, когда поняли, что ранение тяжелое уже? Когда что-то с ногой случилось? Я так понял, что это уже на... каких-то инстинктах, на базе ощущения своего тела произошло.
1: Ну
0: да,
1: да, если рассказать свои ощущения, ну, я думал, как бы выжить и, как бы, скажем, там, увидеть семью. Естественно, я сразу стал молиться Господу нашему Богу, да, чтобы со мной было все хорошо, чтобы меня сработала эвакуация, вывезли. И вот пока меня не довезли до точки эвакуации, я все время, грубо скажем, молился. У меня была вот иконка даже с собой, я вот помню. А потом, когда уже врачи там поработали со мной, все, вот иконка тоже, она вот целая осталась. Почему, я не знаю. Вот у моего сослуживца «Сокола» тоже была иконка. У него просто пленочка сгорела вот эта, и все, и она осталась. Действительно, вроде люди не верят в, да, некоторые в Бога, но он действительно, мне кажется, существует, угу. потому что много вот таких ситуаций, я знаю.
0: Что мы можем, Антон, сказать парням, пацанам, которые тоже хотят пойти защищать свою родину? Не то чтобы советы, а может быть, к чему нужно быть готовым? Что нужно принять?
1: Я могу только сказать вот ребятам, которые хотят пойти защищать родину, чтобы они шли, учились всему, чему их будут обучать их командиры и офицеры, чтобы они были более подготовлены к этому, ко всему, естественно, чтобы они увлекались спортом. Чтобы не, у нас же, как сами же знаете, да, как учат кто-то там, и мне это не интересно, не буду учиться. Естественно, если будешь учиться и понимать, то бишь тебе будет все доступно, понятно. Да, и ты сможешь как-то выжить. Потому что когда у нас формировался полк, я видел, как эти ребята тренируются. Некоторые там где-то спрятаться захотят, не хотят там какие-то нагрузки выполнять, еще что-то. Но это неправильно. Я им просто объяснял, да, я вот подходил, говорю, вы хотите жить? Они говорят, да. Я говорю, а почему вы не тренируетесь?
0: Конечно.
1: Они такие, ну да, ты прав.
0: Ну, это важно. Кому-то привет и благодарности, Антон, хочется передать?
1: Да, я хочу передать привет своему сыну, которому сегодня исполнилось 6 лет.
0: Поздравляю.
1: Это в первую очередь, спасибо. Вот, хочу также поблагодарить Дмитрия Львовича Кудрявцева, который мне помогает до СВО, после СВО немножко, ну, начал помогать. Семью свою поблагодарить, которая меня не бросила, не забыла, да, и мы до сих пор вместе все живем. Также поблагодарить хочу Тамару Геннадьевну Пестерову, которая мне помогла адаптироваться более-менее со скандинавской ходьбой. Uh-huh. Это северная ходьба, которой я сейчас занимаюсь. И также наше ортопедическое предприятие, которое меня поставило на ноги.
0: Все. Ну, Антон, а мы вас благодарим за ваш подвиг, за вашу смелость, за то, что вот вы такой получились, родились, появились у нас здесь в Екатеринбурге. Антон Сатаров, ветеран СВО.
1: Про антитеррор еще можно скажу, детишек поздравить.
0: Давайте, очень быстро.
1: Давайте. Хотел поздравить всех с окончанием учебного года наших детей. Угу. Еще раз повторюсь за антитеррор, что враг наш не дремлет, и что не нужно ничего поднимать, естественно, с асфальта, с пола, еще где-то, потому что это может привести к плачевным последствиям.
0: Имейте в виду, мотайте на ус, повтор передачи можете найти в нашей группе ВКонтакте, город ФМ Екатеринбург. Антон, большое спасибо вам за беседу.
1: Пожалуйста.
0: Наверное, пригласим еще раз. Ты, ну, а вы пишите обратную связь, понравился вам наш разговор или нет. Всем хорошего вечера.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область в прошлом году недополучила более 1 700 000 000 рублей запланированных доходов. Больше половины этой суммы, почти 59%, составляет так называемая сомнительная задолженность. Просроченные долги контрагентов, которые, вероятнее всего, не будут погашены, в том числе по причине банкротства плательщиков. Об итогах исполнения областного бюджета за прошлый год сообщили в региональной счетной палате. Среди возможных причин потери аудиторы называют нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий контрактов, экономию, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур, а также позднее перечисление денег в бюджет. В целом, за год доходы казны Свердловской области составили 491,1 млрд рублей, расходы 525,3 миллиарда, дефицит превысил 34 миллиарда 200 миллионов. Он был покрыт за счет государственных ценных бумаг и бюджетных кредитов. Ранее власти Екатеринбурга обнародовали бюджетный прогноз до 2031 года. Доходы города должны вырасти до 118,7 миллиарда рублей, расходы до 119,9 миллиарда, а дефицит должен снизиться с нынешних 3,6 миллиарда до 1 100 миллионов рублей. Порядка 900 мигрантов-нарушителей визового режима были отправлены на родину из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. 2026 год, год проведения международного фестиваля молодежи под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией», выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов, как говорится, кошмарным сном. Работу всего гарнизона области в этом направлении держит на личном контроле глава региона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков, заявил Горелых. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге недавно. Удалось выявить сразу 6 незаконно находящихся в регионе граждан. Их всех доставили в дежурную часть отдела полиции для детального разбирательства и оформления соответствующих документов на оперативное выдворение за пределы России. Выпускниками школ Свердловской области в этом году станут 72 тысячи человек. Многие из них продолжат обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях, сообщает Департамент информполитики региона. Из школ Екатеринбурга в этом году выпустится более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Около 1300 детей претендуют на получение медалей за особые успехи в учении первой и второй степени. Мэр Алексей Орлов отметил, что выпускники могут поступить в вузы города и устроиться на работу в местные компании и предприятия. Желаю вам сохранить верность школьникам, дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город Екатеринбург, написал глава города в своем телеграм-канале.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Оболин. И мы продолжаем говорить о том, что в Екатеринбурге продолжается голосование за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На днях даже прошел юбилейный марафон волонтеров проекта в парке Маяковского. Ну, об этом мы еще поговорим отдельно. Затем, как у нас голосование проходит, вы можете наблюдать на госуслугах, да вы и сами можете и должны отдавать там свои голоса, если вы все еще этого не сделали. Ну, а сегодня в нашей студии, и, кстати, это очень приятно, впервые глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга Владимир Лобанов. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, верхесецы, екатеринбуржцы, свердловчане. Для меня очень приятно выйти в эфир, пообщаться с вами, рассказать о проектах, которые идут по Верхесецкому району в рамках федерального проекта формирования городской среды.
1: Ну, если позволите, тогда давайте мы напомним, какие объекты участвуют. Я единственное, что радиослушателям сообщу, что у нас в этом году впервые вообще за всю историю сразу 17 объектов принимают участие в финальном решающем голосовании. По 2 от каждого объекта, исключение Октябрьской, от него сразу 3, от Верхесецкого района 2. Расскажите, пожалуйста, об этих объектах.
2: Было предварительное голосование, на котором максимальное количество голосов получили две территории. Это парк у драмтеатра и сквер Авета Тартаряна. Немножко подробнее расскажу об этих объектах. Что касается сквера у театра драмы, это историческая территория. Еще в начале 70-х годов проходила застройка. Тогда строили драмтеатр, строили здание обкома партии, снесли частный сектор на этой территории. И впоследствии в этом месте сформировалась площадь. Площадь Октябрьская, площадь у драмтеатра. Впоследствии в 98-м году, к 275-летию города, сквер был благоустроен, и на месте пустыря уже сформировалась готовая благоустроенная зона отдыха для горожан. Сегодня эта территория выглядит несколько уставшей на фоне того сити, который построили. Все, наверное, обратили внимание в паблике фотографии, вид на Верхесецкий район с поверхности, значит, или с берега, с городского пруда. Это просто сити. Это визитная карточка не только Верхесецкого района, но и города. И мы планируем привести площадь перед драмтеатром в соответствие той картинке, которая сейчас у нас есть. Предварительно мы привлекаем голоса, проговорили и с представителями газостройщик, заинтересовали их, чтобы они подключились к этому голосованию. Потому что основные красивые объекты – это их новостройки. Также встречались с руководством драмтеатра. Они территорию, близлежащую к драмтеатру, привели в порядок, но общегородская территория, на нее также попадают два объекта, бывшие градирни, которые сейчас не используются, и тоже, хоть их удалось там немножко замаскировать, но достаточно портят вид. Непонятные две такие, как говорится, ямы прямо напротив драмтеатра. Поэтому отклик среди горожан особенно когда работают волонтеры на площади, мы, безусловно, получаем.
1: А волонтеры работают?
2: Да, волонтеры выходили непосредственно на площадь. В обеденное время, вечером, там достаточно активно ходят сотрудники с близлежащих офисных зданий, в том числе ЗАГС собрания с правительства области. Выходят во время обеденного перерыва, отдыхают, сидят на скамейках, наслаждаются видом городского пруда. И в это время волонтеры подходят, конечно, рассказывают о проекте, принимают, берут голоса, помогают проголосовать людям.
1: Вы сами уже проголосовали и за какой объект? Я так понимаю, тоже за скверу драмтеатра?
2: Я проголосовал за скверу драмтеатра, потому как для меня этот сквер достаточно близок. Я достаточно долгое время отработал в здании Октябрьской 1 и сам по этому скверу гулял.
1: Я хочу еще добавить радиослушателям, напомнить точнее, что и за результатами, и за ходом голосования вы можете следить на портале Госуслуг. Цифры постоянно меняются, обновляются, поэтому, с одной стороны, озвучивать их по ходу беседы, это, наверное, неправильно. И, тем не менее, на данный момент с большим отрывом, это вот просто в последние дни появилось такое преимущество, лидирует набережная Исети от Декабристов до Белинского. Здесь уже свыше 36 тысяч голосов, как бы до 40 не дошло до конца нашей сегодняшней беседы. Бульвар культуры и Основинский парк — второе, третье место. Там разница несколько сотен голосов, вышли за 19 тысяч. Агитация вашего железнодорожного коллеги Виталия Першина привела к тому, что парк «Семь ключей» 16 с лишним, может быть, даже уже 17 тысяч, вот это такое четвертое место. Сквер по Амуцена пока пятый, замыкает пятерку Ленинский район, но сквер у драмтеатра наступает ему, что называется, на пятки. Вот это 6 объектов из 17, которые, ну вот еще раз повторюсь, на момент нашей беседы преодолели отметку в 15 тысяч голосов. Как думаете, будут события развиваться дальше применительно к скверу драмтеатра? Ворваться в четверку, в тройку вот сейчас какие задачи?
2: Сейчас задача минимум — это обогнать Ленинский район, соседний парк. А задача максимум — все-таки выйти на третью позицию. Тем более, что не все резервы мы еще подключили, потому что работа ведется планомерно. Мы отработали системой образования, система здравоохранения. Я отработал полностью все больницы, главврачей объехал, поговорил. У нас же медицинский район. У нас такие крупные объекты, как первая областная, 40-я больница, 33-я, сейчас новая больница, вторая. То есть у нас медицинский район. И в своей работе по информированию, во-первых, мы всем написали письма, приглашения, а сейчас я общаюсь с руководителями и объясняю. И вывожу волонтеров непосредственно на территории, на объекты, в том числе и сотрудников администрации. Они также у меня зарегистрировались волонтерами и собирают голоса на свои телефоны.
1: Не удивлюсь, если выяснится, что у вас тоже где-то есть в запаснике манишка волонтера соответствующая.
2: Обязательно.
1: И что мы можем увидеть в такой униформе и лично главу района.
2: Это прямая ответственность главы.
1: Возможно, это и есть тот самый резервный ход. Заполнительный.
2: Да. Понятно, что когда я приезжаю разговаривать с руководителем, я приезжаю в пиджаке и в галстуке, но вы подали хорошую идею. Следующая моя поездка будет в волонтерской жилетке.
1: Вот знаете, я когда беседую именно по программе формирования комфортной городской среды с представителями самых разнообразных районов, это могут быть и общественные кураторы, и вот официальные лица, и всякий раз мне неловко, потому что вот каждому хочется симпатизировать, а когда приходит ко мне следующий собеседник, и мне как-то неловко, что вот я предыдущим поговорил, вот очень неловко сейчас стало немножечко за Ленинский район. Но здесь нужно снова напомнить нашим радиослушателям всю суть. Вот это вот спортивное составляющая, кто победит, кто кого опередит, она здесь не так важна. Потому что победитель, занявший первое место, опередивший всех остальных по количеству голосов, он в любом случае будет. Но здесь важна именно другая составляющая, а именно то самое федеральное финансирование, которое получит наш город в случае необходимого количества голосов. В любом случае, вот тогда мы точно победим, потому что парк или сквер или набережная, они будут благоустроены на федеральные деньги. Вот для этого вся программа и организована. Ну а уж какой объект победит? Объекты на первом этапе выбирали горожане, они же сейчас их выбирают далее. Ну и то, что кто-то кого-то опережает, ну значит вы где-то еще недостаточно свою поддержку выражаете. Мы сейчас ненадолго прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Это «Радио Город ФМ» на 107.6. В нашей студии сегодня Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. Кстати, у Владимира Юрьевича сегодня вообще радиодебют. Вот так получилось. Говорим мы о программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Верхесецком районе представлены сквер у драмтеатра и сквер Авета Тартеряна. По скверу у драмтеатра есть еще какая-то важная информация? Собственно, мы главное это не упомянули. Вот, допустим, в случае победы, что именно там будет сделано, что там должно быть сделано, и наверняка ведь какие-то работы вы в любом случае проведете за счет местного бюджета своими силами.
2: Да, вы абсолютно правы. В любом случае парковая зона не останется без внимания. В любом случае, те регламентные работы по содержанию хозяйства мы будем проводить. Но, еще раз повторюсь, задача, если мы попадем, а мы стараемся и прикладываем все усилия для того, чтобы попасть в программу, мы должны так обновить парк, чтобы он влился именно в ту концепцию, которая на сегодняшний день архитектурно и дизайнерски сложилась на этой территории. То есть мы его должны вписать в ту картинку, которая есть. А именно, мы приведем в порядок дорожки, тропинки, установим современное, энергоэффективное освещение. Там, где необходимо, значит, посадим деревья, кустарники, разнотравья, цветы. И обязательно необходимо восстановить фонтан. Фонтан — это историческая составляющая, 40-тонный шар, который был установлен еще в 70-е годы.
1: Вот это точно один из символов Екатеринбурга, то, что любят говорить, такая немножко избитая фраза, визитная карточка. Но это один из, может быть, не самый основной, но точно такой важный визуальный образ города.
2: Ну и

0: показатель, чтобы получить софинансирование.
1: В этой связи немножечко обидно становится за другой объект Верхесецкого района, сквер Авета Тартаряна. Он сейчас, ну вот опять же, по тем данным, которые я перед программой набрал, у него аж в 5 раз меньше голосов, чуть больше 3000, ну, возможно, еще добавится. Пару слов и об этом объекте, и о том, что он-то тоже, и вот тоже не надо обижать. Давайте скажем, что и он нуждается в благоустройстве.
0: Сквер Авета Тартаряна – это небольшая зеленая зона, оазис внутри мегаполиса, расположенный в районе улиц Ясная, Волгоградская. Ну и понятно, что непосредственно он располагается вдоль улицы Шаумяна. Вот в этих.
1: Проще говоря, между Буревестником и Институтом физической культуры.
0: Точно так. То есть район застраивался в 70-е годы. При советской власти внимание зеленым территориям значительное уделялось. Там были посажены крупные деревья, сделаны площадки, освещение. Все есть. Но парк уже достаточно старый, требует обновления и значительных капиталовложений. Мы его содержим, наводим порядок, подрезаем деревья, косим траву. Но если этот парк все-таки покажет хороший показатель, мы привлечем к нему внимание. И опыт реализации проектов по благоустройству, он же не ограничивается только федеральной программой формирования комфортной городской среды. Здесь наша задача привлечь внимание. Если жители будут активнее, да, мы наберем рейтинг, попадем в программу, но даже если мы не попадем, есть иные возможности финансирования таких проектов. Например, в прошлом году в таком же голосовании участвовала территория Крауля-Викулова, небольшой парк. Ну, не победил он. В этом году мы планируем его обновить за счет привлечения средств УГМК-застройщик. В этом нам помогает наш депутат Старожилов. И мы, в принципе, договорились, что силами ДЭО мы восстановим дорожки, а УГМК-застройщик, как предприятие, которое активно ведет работу и строительство на территории Верхесецкого района, профинансирует установку малых архитектурных форм, именно спортивных, чтобы подрастающее поколение могло развиваться и сформировать зоны отдыха, спокойные для мам с колясками, чтобы они могли остановиться, отдохнуть и в тишине, в зеленой зоне тоже, как говорится, погулять.
1: Вы знаете, то, что вы сейчас рассказали, это стало своеобразным ответом многим радиослушателям на вопрос: подождите, но Верхесецкий район, это же в первую очередь ВИЗ, а мы говорим, ну, юго-запад, ладно, центр, а как же ВИЗовские объекты? А вот, пожалуйста, сквер на Крауле Викулова. Я, с вашего позволения, добавлю, что на Крауле, помимо скамеек и урн, еще появилась, благодаря тому, о чем Владимир Юрьевич только что сказал, новая прогулочная зона, арт-объект «Сердце», детская и воркаут-площадка и зона для пожилых людей с уличными тренажерами. Ну, а если кто-то беспокоится, что можно получить травму, не получите. Там есть специальное резиновое безопасное покрытие. И все же к скверу Авета Тартаряна. Вот прямо сейчас, на ваш взгляд, что там нужно вот сделать, вот прям жизненно-жизненно необходимо, и, возможно, вы эти работы...

0: и так или иначе осуществите. Но если не в этом году, то хотя бы в следующем. И вот исключительно своими силами.
1: Безусловно, это подрезка деревьев. Много сухих веток. Деревья старые, кронирование, кустарники. Облагородить, подрезать. Ну, большего, наверное, бюджета района не позволит сделать.
0: Волонтеры там работают? Их можно встретить в этом сквере?
1: Обязательно. Мы делали буквально в конце недели там выход с прессой. И сами же наблюдали волонтеров. Волонтеры к нам подошли, пытались наши голоса взять, но мы их потом подключили. И журналисты, которые были, все дружно отдали свои голоса за эту парковую зону. Также подходили люди гуляющие, задавали вопросы. Там были выставлены стенды, на которых на картинках прямо были изображены рендеры, виды, что мы там планируем сделать. Это и дорожки, это и освещение, это замена скамеек. Люди, которые гуляют в парке, их, конечно, это заинтересовало. И волонтеров мы видели сами.
0: Я еще раз напоминаю, что голосование будет продолжаться до 12 июня. И вот чем ближе к концу, к финальной дате, к так называемому пределу, тем все интереснее и интереснее, тем активнее идет работа. Да, конечно, программа формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», она уже около 10 лет действует в Екатеринбурге. Опять же, напомню, для тех, кто еще не в курсе, по этой программе благоустроены «Зеленая роща», парк 22-го партсъезда, сквер за оперным театром, набережные сети от Малышева до Куйбышева. Сейчас в работе, кстати, сосед сквера Авета Тартыряна, парк 50 лет в ЛКСМ. Да, это Ленинский район, но это же здесь рядышком.
1: Просто смежная так получилось. Территория.
0: Ну да, что улица да. Ясная, она такой водораздел, что вот по эту сторону Верхесецкий район, по ту сторону Ленинский. Преображенский парк Академического уже несколько очередей. Опять же, мы все помним, какой спурт феноменальный в прошлом году получился у железнодорожного района, у набережной и сети Ольховки. Мы с Виталием Першиным, еще раз напомню, с вашим коллегой, все это недавно обсуждали. О чем все это говорит, как говорится, мораль всей басни? А такая, что вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые горожане, самим не просто нужно, но можно присоединиться к голосованию и, соответственно, оказать вот такое вот влияние на благоустройство нашего города. Какой парк, какой сквер, какой объект вам подойдет, ну, таким, соответственно, вы и его и выставить в программе, и далее уже за это возьмутся профессиональные дизайнеры, архитекторы, благоустроители. Но даже на этой стадии у вас тоже остается возможность поучаствовать, высказать свои предложения, подсказать, а каким вы хотите видеть тот или иной парк и сквер, а какими должны быть урны и скамеечки, а вот надо ли здесь, чтобы ездили на самокатах, или чтобы вообще не ездили. Так что еще раз напоминаю, что официальный портал Екатеринбург.РФ, там и текущая информация о волонтерах до 12 июня, либо при помощи платформы обратной связи портала госуслуг, либо при помощи волонтера, узнать которого можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Владимир Юрьевич, ваше еще мнение по голосованию, какие-то вот напутствия остались?
1: Что еще хочу добавить? Учитывая, что я сам активно участвую в голосовании, многие даже руководители, сотрудники предприятий и организаций, которые находятся на территории Верхсетского района, вот ты начинаешь с ними разговаривать, я предлагаю проголосовать, ну, в первую очередь, за сквер у театра драмы, потому что я сам за него голосовал. Авета Тартаряна тоже интересный объект, но люди у нас в городе активные. Вот вы отметили локации, значит, 7 ключей. У нас смежная территория, буквально в том году мы ее запустили, это территория Ветра. Мы туда, значит, выставляем волонтеров, туда, ну, даже в плохую погоду там не меньше сотни человек гуляет. И причем люди активно голосуют. Но при этом 70% это голоса за 7 ключей. Почему? Потому что территория смежная, и люди с сортировки отдыхают там. Но при этом мы руки не опускаем, волонтеров там оттуда не снимаем. Почему? Потому что наша-то задача поднять рейтинг города. Да, пусть 30% проголосовало там за объекты Верхесецкого района, 70% проголосовало за объекты Железнодорожного района, но мы и наша задача поднять рейтинг города. Вот на этом бы я подвел черту и призвал вас проголосовать за ту территорию, которая вам ближе, которая находится в вашей локации, но проголосовать, принять участие в рейтинговом голосовании за программу участия в программе формирования комфортной городской среды.
0: У нас иногда приходят сообщения от радиослушателей относительно того, как же отдаленные районы, почему в основном побеждает центр. Центр побеждает не потому, что так решает центр, а потому, что так активизируется. Вот еще раз отсылаю вас к эфиру с Виталием Першиным, главой Железнодорожного района. Как же так получилось, что в прошлом году вроде бы уже лидировавший Основинский парк оказался не на первом месте, а просто вот потому, что активизировались все жители Железнодорожного района. Опять же, по этой причине не добрал голосов парк «Семь ключей». Ну вот сейчас у «Семи ключей» в этом отношении особых проблем нет. Да, конечно, каждому хочется, чтобы был благоустроен тот объект, тот сквер, тот парк, который находится у него рядом с домом. Но ведь и вы тоже можете приложить. Что вам мешает сагитировать целый дом? Опять же, сейчас все есть в домовых чатах, в соседских чатах. Пожалуйста, подключайтесь, оставляйте ссылки. Тот самый пресловутый один клик осуществить, ну, это, наверное, несложно. Поэтому, опять же, хочется сказать, что самое простое — это вот ничего не делать и говорить, а пока там до нас все сделают. Может быть, и сделают когда-нибудь. Но вот то, что вы выскажете таким образом свою позицию, это уже... вашу, как говорится, совесть сделать чистой. Вы-то, по крайней мере, сделали, вы-то поучаствовали, и вам город, если что, скажет, ну, по крайней мере, вы сделали все, что могли. Мы сейчас еще одну небольшую паузу сделаем, после чего, если позволите, Владимир Юрьевич, поговорим уже непосредственно о жизни Верхесецкого района, о благоустройстве, ведь программой формирования комфортной городской среды жизнь районная не ограничивается. После выпуска новостей.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область получила диплом «Лидер промышленного туризма» за повышение инвестиционной привлекательности региона. На первом российско-китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность». На мероприятии регион представил опыт развития промышленного туризма как инструмента продвижения промышленного потенциала и работы с инвесторами. Как отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, регион с уникальной индустриальной идентичностью, опорный край, место проведения крупнейшей промышленной выставки «Иннопром» должен всегда соответствовать, демонстрировать и объемы, и технологии, и взгляды в будущее. Поэтому промышленный туризм для Свердловской области очень важен. Это и продвижение бренда нашей промышленности, и профориентация, а также инструмент работы с инвесторами и демонстрации инвестиционного потенциала региона. Добавлю, участие в мероприятии приняли команды более чем из 40 регионов России, представители предприятий, а также делегации из КНР, Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе через развитие промышленного туризма, соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Екатеринбурге планируется заменить более 80 километров коммунальных сетей, находящихся в аварийном состоянии. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству. По словам директора департамента ЖКХ города Александра Брагина, в межотопительный сезон планируется заменить более 39 километров теплосетей, 37 километров водоснабжения и 10 километров труб водоотведения. Замена аварийных труб требуется практически каждому городскому району. Прогнозы до 2030 года дойти по замене до 100 километров коммунальных сетей. коммунальных сетей, заявил Брагин. Помимо этого, власти Екатеринбурга увеличили расходы на транспорт и дорожное хозяйство. На этот год на развитие транспорта планировалось потратить 15 миллиардов рублей. Сейчас к этой сумме прибавили 640,5 миллионов рублей. И теперь расходы составляют 15,7 миллиарда. Расходы на дорожное хозяйство составят 12 миллиардов 600 миллионов рублей. Власти Екатеринбурга определились с подрядчиком, который займется капремонтом улицы Пушкина с обустройством пешеходного сквера. Итоги конкурса опубликованы на портале госзакупок. Стартовая стоимость работ 471,9 миллиона рублей. Победитель Трест Уралтрансспецстрой был единственным участником торгов. От него требуется сократить участок Пушкина между Малышева и Ленина с 4 до 2 полос, расширить тротуары, обустроить велодорожки и малые архитектурные формы, провести дополнительное озеленение, смонтировать систему освещения и видеонаблюдения. На пересечениях тротуара с проезжей частью должна появиться тактильная плитка для слабовидящих, а на выездах со дворов искусственные неровности для снижения скорости машин. К работам подрядчик приступит сразу после заключения контракта. Завершить все необходимо к 30 июня следующего года.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Мы продолжаем. На город ФМ Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. Для тех, кто к нам только что присоединился, еще раз напоминаю, что в предыдущей части мы поговорили про объекты Верхесецкого района, задействованные в этом году в голосовании за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», сквер у драмтеатра или сквер Авета Тартеряна. Верхесецы, вам решать. Ну, кстати говоря, любой житель Екатеринбурга может проголосовать за объект независимо от прописки. Вот это точно не является ни интегрирующим, ни дифференциальным признаком. Владимир Юрьевич, ну а что вообще в районе-то происходит? Мы знаем, что в этом году у Верхесецкого вековой юбилей, ну об этом мы поговорим чуть позже, у нас запланирован специальный эфир. Что еще сделано? Вот мы упомянули о благоустройстве на территории Крауля Викулова, естественно, территория Ветра, это знаковое событие. А что еще было благоустроено? Вот что действительно Верхесецкому району, такой своеобразный, может быть, подарок к вековому юбилею было преподнесено самим же районом?
1: Безусловно, подарком району это будет благоустройство парковой зоны Крауля Викулова, про которую мы говорили. Дальше. Очень красивый, прям такой знаковый объект. Сдали в эксплуатацию УГМК-застройщик. Это всем в свое время глаза мозолила недостроенная башня рядом с домом правительства. Этот объект сдан. Шикарная парковая зона. Вот буквально месяц назад там сняли заборы, и там можно спокойно ходить, смотреть. У многих уже в паблике появляются фотографии вот этих одуванчиков светящихся. В общем, ну это прям, конечно, красивый подарок району. Что касается работы администрации района, безусловно, здесь необходимо, и мы делаем акцент на качество уборки территории. Это самое важное и основное, что мы должны делать и делаем. И организовать эту работу без взаимодействия с жителями района невозможно. Поэтому у меня в планах, я уже начал это осуществлять, организация и корректировка работы нашей службы заказчика.
0: Квартальных имеется в виду?
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Квартальных. И мы должны прийти к тому, что информация о ситуации на районе, и не дай бог это какие-то инциденты, нам попадала в первую очередь, нежели это попадает в СМИ, в контрольные органы, руководству города. А сделать это можно только посредством организации правильной работы и кадровой, прежде всего, службы квартальных. Организация взаимодействия квартальных с активными людьми, которые находятся на территории, которые пишут обращения, пишут в паблик, не могут найти решение. От этого атмосфера накаляется, люди злятся. А ловить эту проблему надо в зародыше. Для этого, значит, я все-таки вижу, чтобы квартальный на территории это был не приезжий, а именно местный житель. Человек, который живет непосредственно здесь. И 24 часа он находится, по сути, на работе.
0: Да и для населения удобно, когда у тебя в соседях, когда в квартальных твой сосед, которому, если что, можно домой зайти или по пути с работы на работу столкнуться. Они есть: «О, Сергей Сергеевич, а вы там посмотрели вчера?» «А вот, так посмотрел, все нормально, решили». Ну, вот так же.
1: Вот, и получается диалог. То есть у этого квартального появляются люди, которые неравнодушны, живут на территории. Возможно, это пенсионеры, у них есть время. Возможно, это, там, допустим, даже студенты юракадемии, которые могут правильно и грамотно сформулировать вопрос. Но у него появляется круг помощников. И здесь я обратился к нашему новому руководителю ветеранской организации Виктору Бертолану по помощи в комплектовании. И я вижу, что, учитывая, что заработок ведь небольшой у квартальных, на мой взгляд, очень правильно, если квартальным станет уважаемый человек, ветеран, возможно, ветеран силовых структур, потому что у нас на территории есть совет ветеранов МВД, совет ветеранов ГУФСИН, совет ветеранов ФСБ, с которыми мы достаточно активно сотрудничаем. И даже определенную помощь они нам оказывают. Ну, как пример, так отвлеченно приведу, раз уж мы говорим про благоустройство. В этом году 105 лет отмечал свой юбилей 5 мая криптографическая служба ФСБ. Это одна из самых засекреченных служб. И к юбилею совместными усилиями мы благоустроили аллею шифровальщиков. До этого она проходила стадию благоустройства, но тоже уже и скамеечки подустали, и внешний вид поблек. Коммерческая структура вызвалась за собственные средства обновить лавочки, поставить абсолютно другие урны. Да, возможно, где-то это их рекламная кампания. Ну, я умышленно не называю в эфире там название. Но при этом Совет ветеранов ФСБ эту идею поддержал. И, значит, неравнодушные коммерческие организации часть расходов компенсировали вот этому подрядчику, который поменял вот эти вот лавочки. То есть вот есть такой тоже способ взаимодействия.
0: Это очень хорошо, когда коммерческие организации берутся помочь. И наверняка многие муниципальные организации просто мечтают о таком
1: сотрудничестве. И это тоже подарок к столетию района. Дальше продолжением аллеи шифровальщиков — аллея Агафуровых.
0: Ну это вообще культовое место, да. Историческое.
1: Аллея Агафуровых. И сейчас представительство Татарстана в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. И также мы обсуждаем использовать такие подходы в формировании городской среды именно близлежащих территориях. Мы ищем, кому это интересно, и разговариваем. Потому что основная задача администрации – это не реализовать ту смету, которая доведена, а использовать этот ресурс для того, чтобы выстроить диалог с людьми на территории района, с коммерческими организациями, может быть, с силовыми структурами. И для этого вот кабинет, площадка администрации всегда, пожалуйста.
0: Если можно еще пару слов, какие объекты благоустроить планируется на этот год?
1: На этот год? Ну вот в планах я уже их озвучил. Это Крауля Викулова. Это мы освежили аллею шифровальщиков. Постараемся все-таки довести разговор по аллее Агафуровых. Ну и таких больше крупных-то проектов, наверное, и нет.
0: Но самое главное, что вся информация о благоустройстве, о планах, она доступна всегда, надо полагать, на сайте районной администрации, на официальном портале Екатеринбург.РФ. Я же напомню, что в 2023 году на карте района появился сквер на пересечении улиц Черепанова-Готвальда. Раньше здесь был пустырь. Пустырь был и там, где сейчас территория Ветра. Практически вот даже дворы-то района преображаются. Кстати говоря, 23 двора вы благоустроили за несколько лет. Это, кстати, тоже программа формирования современной
1: абсолютно
0: городской
1: среды. Абсолютно верно. Изначально была программа «Тысяча дворов», которая постепенно трансформировалась. Лучшие практики по России собирались. И в том числе, значит, вот эта программа формирования комфортной городской среды, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», впитала именно те практики, которые были реализованы в разных субъектах. Но вот у нас была своя программа «Тысяча дворов». Поэтому дворы, благоустройство – это неотъемлемая часть.
0: И опять же роднит вот эти проекты то, что и там необходима активность горожан. Тут все-таки нужно проявить в первую очередь свою собственную инициативу, свое собственное желание для того, чтобы и либо двор, ну, либо парк был благоустроен. Потому что, ну, двор это все-таки мы привыкли, это в первую очередь для нас самих, а парк, сквер это не только для района, это для того, чтобы, может быть, сюда еще и другие люди поехали из других городов, чтобы это стало вот таким вот моментом привлечения.
1: Это ключевая фраза – местное самоуправление. Самоуправление. То есть люди должны проявлять инициативу. А мы, наша задача – организовать, помочь и направить эту энергию в правильное русло, чтобы наш город Екатеринбург, Верхесецкий район, был красивым, зеленым, благоустроенным и процветал.
0: Все это можно сделать через портал госуслуги, либо встретиться с волонтером на объекте. В данном случае сквере Авета Тартеряна или сквере у драмтеатра. В этом году именно они представляют Верхесецкий район в голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня голосуем. А запись этой программы вы в любой момент можете найти на странице «Город.ФМ» ВКонтакте, либо на нашем канале на Рутьюбе. Подписывайтесь на наши социальные сети, заходите туда, и вашему вниманию абсолютно любая программа «Город ФМ» в абсолютно любой последовательности по плейлистам. Там специально для вас все сгруппировано. Просто набирайте в поисковике либо имя спикера Владимир Лобанов в данном случае, либо по ключевым словам «Верхесецкий район ФКГС». Да даже вот сквер Авета Тартеряна. Пусть мы о нем сегодня чуть поменьше говорили, но зато вы сами поймете, о какой именно программе идет речь. Так что вот, Город ФМ с вами круглосуточно, в любое время и в любой последовательности, тогда, когда вы этого пожелаете. Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Владимир Юрьевич, с радиодебютом. Вообще, благодарю. И конкретно у нас. Ждем вас в скором времени тоже к нам в студию, поскольку в этом году, еще раз напомню, 100 лет Верхесецкому району. Пройти это событие, пройти мимо этого события, обойти его стороной мы, естественно, никак не можем. Не пройдем, не обойдем, обязательно все обсудим. Так что с юбилеем, хорошей работы, ну и ударного, результативного, заключительного этапа голосования.
1: Спасибо. Всех верхесецов со столетием.
0: Радио «Город ФМ» на 107.6. Наш эфир продолжается. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктусский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка – 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Химаш наш. Город ФМ на 107.6.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Бюджет Свердловской области 2025 года полностью исполнен по доходам и на 98% по расходам. Как сообщает пресс-служба областного Минфина, общий объем доходов областного бюджета достиг 491 миллиарда 100 миллионов рублей, что соответствует утвержденному годовому прогнозу. При этом доходы выросли на 21 миллиарда по сравнению с предыдущим периодом. Безвозмездные поступления выросли на 4,5 миллиарда, сформировав итоговую сумму в 44 миллиарда 900 миллионов рублей. Расходы областного бюджета за прошлый год составили 525,4 миллиарда рублей. Это 98% утвержденного годового прогноза. По сравнению с 2024-м расходы выросли на 62,5 миллиарда рублей. Самыми финансово емкими статьями расходов традиционно стали образование – 142,8 миллиарда рублей, социальная политика – 141 миллиард 200 миллионов, здравоохранение – 58,9 миллиарда, на физкультуру и спорт потратили 8 миллиардов, на культуру – 6. Кроме того, в прошлом году государственный долг региона снизился на 15,7 миллиарда рублей. Областной Минфин уже приступил к подготовке проекта бюджета на 2027 год. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 186,5 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная Исети от Декабристов до Белинского, бульвар по улице Культура, а также Основинский парк. На благоустройство в следующем году претендует и сквер по улице Никонова за зданием киноконцертного театра «Космос». Официальное название – сквер имени Александра Канделя. Общественное пространство получило в 2018 году. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Добавлю, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще около 104 тысяч горожан. Роддом 40-й больницы в Екатеринбурге с 3 июня перестанет принимать рожениц. Учреждение закрывает на плановую чистку. В палатах одновременно будет создан так называемый салютогенный дизайн. В администрации больницы уточнили, что в экстренных случаях беременных будут принимать до 6 июня, а последние пациентки покинут роддом 10 числа. К работе он вернется 30 июня. Как объяснили в областном Минздраве, салютогенный дизайн предполагает украшение палат в роддомах в определенной тематике – леса, моря, античного дворца и других приятных мест. Кроме визуального оформления, на создание атмосферы будут работать запахи и звуки.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с официального. Как минимум 6 свердловских спортсменов выступят на 10-х российско-китайских молодежных летних играх, которые открылись 25 мая в Калининградской области. Это Арсений Лохнев, бокс, Яна Мамаева, скалолазанье, Злата Терехова и Евгений Васиков, настольный теннис и баскетболистки Ксения Серовская и Диана Вострикова. Кроме того, один из наставников женской сборной России по баскетболу – тренер ДЮС ШУГМК «Юниор» Татьяна Фифилова. Тем временем в поселке Покровское, Московская область, прошло первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. У свердловских спортсменов 5 наград, 2 серебра и 3 бронзы. До финала дошли Ульяна Гимранова из Артемовского и Василиса Головина из Богдановича, но в золотых поединках обе уралочки с одинаковым счетом 0-5 уступили своим соперницам. Гимранова Владиславе Орлановой из Самарской области, Василиса москвичке Ясамин Сафаровой. На стадии полу финалов остановились и, соответственно, завоевали бронзовые медали Дмитрий Степушкин и Сергей Тарабанов из «Асбеста», а также Никита Прошин из Екатеринбурга. Он представляет школу «Малахитовый гонг» и тренируется у Ивана Ячменева. Футбол. Завершил карьеру защитник екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко. 38-летний белорус выступал за клуб с сентября 2022 года. За 4 сезона он провел 68 матчей и забил 1 гол. Ранее выступал в том числе за московский «Спартак», испанскую «Малагу», израильский «Маккаби» и родной «Батэ», которым 7 раз выигрывал чемпионат Белоруссии и играл в Лиге чемпионов. Филипенко также бронзовый призер Евро-2011 среди молодежных команд. Также «Урал» объявил о расставании с полузащитником Владиславом Карапузовым, у которого подошло к концу арендное соглашение, 19 матчей, одна результативная передача, и вратарем Михаилом Опариным, который отыграл за «Урал» всего 46 минут и за это время не пропустил ни одного мяча. Трансферные новости приходят и из стана екатеринбургского хоккейного «Автомобилиста». Клуб покинул Стефан Дакоста. Контракт с 36-летним спортсменом расторгнут по взаимному соглашению сторон. Французский форвард выступал в континентальной хоккейной лиге с 2014 года. В Екатеринбурге провел в общей сложности 6 сезонов, неоднократно становился лучшим бомбардиром команды и участвовал в матчах звезд. Всего в «Автомобилисте» Стефан провел 368 матчей, забросил 112 шайб и 203 раза точно ассистировал партнерам. Напоследок о теннисе. В Париже на кортах Ролан-Гаррос потихоньку разгоняется второй турнир года из серии «Большого шлема», открытый чемпионат Франции. Во второй круг вышла представляющая Узбекистан коренная екатеринбурженка Камила Рахимова. Для победы над Жаклин Кристиан из Румынии, воспитанница школы номер 8 «Локомотив» и в свое время частой гостьей «Город ФМ», понадобились 3 часа и 3 сета 6-3, 4-6, 6-4. Во втором круге Рахимова сыграет с королем Алиной Муховой из Чехии. Также выиграли первые матчи Диана Шнайдер, Мира Андреева, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Роман Сафиулин чуть не совершил суперкамбэк. Проигрывая 0-2 по сетам, сравнял счет, но в решающем пятом уступил опытному норвежцу Касперу Руду. Теннисную тему продолжим в постоянной рубрике и вспомним, как 30 лет назад именно на кортах Ролан-Гаррос была одержана первая российская победа, да еще и двойная, и тем уникальная.
0: Интересный факт.
1: В июне 1996 года российский теннисист в первый и на сегодня все еще в последний раз выиграл открытый чемпионат Франции в одиночном разряде. Уроженец Сочи, житель Москвы, Евгений Кафельников в 22 года превзошел всех на кортах Ролан-Гаррос и уступил в 7 матчах. Всего один сет голландцу Рихарду Крайчику, шведа Томаса Юхансена, трех испанцев, американца Пита Сампраса и в финале немца Михаэля Штиха обыграл под ноль, причем Сампраса, на тот момент первую ракетку мира и уже четырехкратного чемпиона турниров «Большого шлема», Евгений в полуфинале просто уничтожил. После тайбрейка в первом сете, в двух следующих, казавшийся непобедимым американец взял всего 2 гейма. 0-6, 2-6. И откровенно заявил после матча: Это было, вне сомнения, мое самое обидное и самое загадочное поражение на турнирах «Большого шлема». До сих пор не понимаю, что произошло. Первый сет проиграл, все шло нормально. Не сказать, что соперник доставлял какие-то проблемы, но потом начался какой-то кошмар. Да, я провел перед этим 2 пятисетовых матча, но не оправдание, нет. Что я хочу сейчас? Честно. Хочу зашвырнуть куда-нибудь подальше ракетку и вообще не смотреть ни на какой корт, особенно на глиняный. Ну а там должное сопернику. Я играл с человеком, который всегда хорошо настроен против меня. Так что поздравляю Евгения с победой. Думаю, у него очень хорошие шансы выиграть и в финале. Сампрасу было от чего расстроиться. Как станет известно позже, это будет его лучший результат на Ролан-Гаррос. Он никогда не сыграет в Париже в финале. Победит на 14 турнирах «Большого шлема», но карьерный не соберет. А все из-за нашего русского парня. Никто не видел, действительно ли Пит зашвырнул куда-нибудь свою ракетку. А вот как это же сделал Кафельников, увидели все. И даже увидели куда. На трибуну, где сидели его тренер Анатолий Лепешин и невеста Мария. Будущая мама, известной в 21 веке в мире социальных сетей, дочери Олеси Кафельниковой. Но к теннису. Пит Сампрас угадал. В решающем матче Кафельников справился с крепким немцем Михаэлем Штихом. Кстати, для обоих это был первый и, как потом выяснится, последний финал Ролан-Гаррос. 3 часа. 3 сета, 2 тайбрейка и 1-7-5 в пользу Евгения. Но особенно ценно, и это тоже выяснилось чуть позже, не только это достижение, но и другое. В 1996 году на открытом чемпионате Франции по теннису российский теннисист Евгений Кафельников выиграл и одиночный, и парный разряд вместе с чехом Даниэлем Вацеком. Это до сих пор единственный случай подобного двойного успеха одного спортсмена на турнирах «Большого шлема». Конечно, кто-то скажет, что великие теннисисты не особо к этому и стремятся. Андре Агасси, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, да тот же Пит Сампрас вообще крайне редко играли в паре, а уж на турнирах «Большого шлема» тем более. Но дело не в этом, а в том, что первым и до сих пор единственным это сделал наш российский спортсмен, который дважды разворачивал над ярко-оранжевыми кортами Ролан-Гаррос российский флаг. В 2024 году Евгению Кафельникову исполнилось 50. Именно его словами о событиях почти 30-летней давности мы и завершим историю. Еще один пример верно и правильно выбранного пути к победе. Вообще, во время парных матчей я готовился к выступлению в одиночке. Так можно отработать ряд аспектов игры. Прием, подачу, игру с лета. Можно проще сказать, что вместо тренировки я выступал в паре. Вот выиграл. Не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет повторить мое достижение в один год выиграть Ролан-Гаррос и одиночку, и пару. Но если это кому-то удастся, я бы сам хотел его наградить. Но, думаю, на моем веку не случится.
2: А звучит как вызов. Кафельников это любит. Посмотрите его социальные сети, а нам в личку напишите, вот вы сами чего хотите, чтобы случилось или нет. Я, пожалуй, от ответа воздержусь. До встречи.

0: свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх рассказала, с какими жалобами чаще всего обращается к ней малый и средний бизнес в этом году. С января по май можно выделить топ-3 обращений. На первом месте у нас жалобы, связанные с пользованием публичным имуществом или получением земельных участков. На втором месте жалобы на решение или бездействие правоохранительных органов. На третьем месте, как ни странно, идут обращения по спорам и конфликтным ситуациям «бизнес-бизнес», рассказала Артюх. Уполномоченный также сообщила, что на данный момент в Свердловской области работают более 225 тысяч субъектов предпринимательства, тогда как в январе их было 220 тысяч. Количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигает более 1 000 000 человек. Среди них порядка 500 тысяч самозанятые. Это примерно 40% всего трудоспособного населения Свердловской области. В прошлом году свердловские предприниматели заплатили налоги в бюджеты всех уровней на общую сумму более 325 миллиардов рублей. Екатеринбург намерен побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. За первый квартал Екатеринбург посетили 562 478 туристов, прирост порядка 55 тысяч. Растем и можем побить новый рекорд. Турпоток держим на уровне, отметила она. Представитель мэрии добавила, что в 2024 город посетили 1 900 000 туристов, в 2025 2 200 000. Согласно исследованиям, которые провела мэрия города, молодежь едет в столицу Урала прежде всего для гастрономического туризма. Молодые люди часто приезжают в Екатеринбург, чтобы посетить бары и рестораны. Аналитики пришли к выводу, что сильные стороны Екатеринбурга – жилищные условия, образовательные возможности и разнообразие досуга. Специалисты готовятся приступить к строительно-монтажным работам по благоустройству улицы Вайнера. В рамках проекта планируется привести в порядок улицу от проспекта Ленина до улицы Малышева, примыкание с переулком Театральной и улицей Попова. Запланированы изменения объемно-планировочных решений, обновление покрытий, в том числе с устройством светодиодной брусчатки. Проект предусматривает установку малых архитектурных форм, в том числе более 100 бетонных урн, устройство освещения, около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения, обновление зеленых насаждений. Главной особенностью пешеходной улицы станет озеленение. В специальных вазонах планируется высадить более 1000 растений. Планируется, что общая площадь цветников составит более 350 квадратных метров. В рамках реконструкции обновят и систему водоотведения. Благоустройство Вайнера затронет также примыкающую улицу Попова. Асфальтобетонное покрытие здесь заменят на бетонную плитку, а на участке обустроят газон. Дополнительно рабочие благоустроят участок переулка Театрального от Вайнера до переулка Банковский. Его подсветят навесными гирляндами общей протяженностью почти 400 метров. Напомню, последняя масштабная реконструкция выполнялась более 20 лет назад.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город ФМ».
1: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Мария Гадун, я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область в прошлом году недополучила более 1 700 000 000 рублей запланированных доходов. Больше половины этой суммы, почти 59%, составляет так называемая сомнительная задолженность. Просроченные долги контрагентов, которые, вероятнее всего, не будут погашены, в том числе по причине банкротства плательщиков. Об итогах исполнения областного бюджета за прошлый год сообщили в региональной счетной палате. Среди возможных причин потери аудиторы называют нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий контрактов, экономию, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур, а также позднее перечисление денег в бюджет. В целом, за год доходы казны Свердловской области составили 491,1 млрд рублей, расходы 525,3 млрд, дефицит превысил 34 200 000 000. Он был покрыт за счет государственных ценных бумаг и бюджетных кредитов. Ранее власти Екатеринбурга обнародовали бюджетный прогноз до 2031 года. Доходы города должны вырасти до 118,7 млрд рублей, расходы до 119,9 млрда, дефицит должен снизиться с нынешних 3,6 миллиарда до 1 100 000 000 рублей. Порядка 900 мигрантов-нарушителей визового режима были отправлены на родину из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. 2026 год, год проведения международного фестиваля молодежи под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией», выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов, как говорится, кошмарным сном. Работу всего гарнизона области в этом направлении держит на личном контроле глава региональной полиции генерал-лейтенант Александр Мешков, заявил Горелых. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге недавно. Удалось выявить сразу 6 незаконно находящихся в регионе граждан. Их всех доставили в дежурную часть отдела полиции для детального разбирательства и оформления соответствующих документов на оперативное выдворение за пределы России. Выпускниками школ Свердловской области в этом году станут 72 тысячи человек. Многие из них продолжат обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях, сообщает Департамент информполитики региона. Из школы Екатеринбурга в этом году выпустится более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Около 1300 детей претендуют на получение медалей за особые успехи в учении первой и второй степени. Мэр Алексей Орлов отметил, что выпускники могут поступить в вузы города и устроиться на работу в местные компании и предприятия. Желаю вам сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город Екатеринбург, написал глава города в своем телеграм-канале.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
3: Some people are a lot like clouds, you know.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Это 50-й выпуск нашего проекта. В предыдущих мы разобрали почти все самые основные моменты, связанные с появлением, зарождением и становлением уральского рока. Кто его сюда привез? Кто стал первым сочинять свои песни? Когда состоялся первый концерт? Где он состоялся? Как назывался первый альбом? Подробно разобрали ситуацию с открытием рок-клуба. Упомянули о важной роли дискотек и шувакишской тучи, но все время ходили вокруг да около едва ли не самого главного события. 6 июня 1981 года, что символично в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Свердловске состоялся первый в истории рок-фестиваль в ДК «Автомобилист» и назывался САИ Свердловского архитектурного института. В предыдущем выпуске мы уже начали рассказывать о мероприятии и даже оставили вам своеобразное задание – угадать исполнителя, если не группу, то вокалиста. И вот он, правильный ответ.
4: Сижу, прощаюсь с вами. Спасибо за внимание.
1: Конечно же, это группа «Урфин Джус» и ее основатель, вокалист и композитор Александр Пантыкин, ранее коллективы «Слепой музыкант» и «Сананс». Под сводами бывшего и будущего Свято-Троицкого собора в тот вечер вообще собралась очень интересная компания из бывших и настоящих. Вторая половина «Сананса» играла в группе «Трек». Будущий классический состав «Урфина» присутствовал в трех разных ролях. С Александром Пантыкиным все ясно. Егор Белкин в составе группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы, а барабанщик Владимир Назимов присутствовал в зале просто как зритель. Потом оба, и он, и Егор, вспоминали, что их просто потрясло выступление Урфина Джуса. Белкину понравился внешний вид, Назимову — сама энергетика. При этом вообще никто не понял, о чем поется в песнях. Слов было не разобрать. Нам с вами в этом смысле повезло больше.

0: по случаю наступившего лета окна клуба выходили прямо на местный сачок. Ну, студенты поймут, о чем речь. Все, кто там находился, с замиранием сердца внимали музыке, в том числе и третий курсник Слава Бутусов.
1: Помню, что мы стояли и отчетливо слышали, как там Рубинштейн такой происходил, какие-то страшные рифы игрались и совершенно фантастический голос Пантыкина. Мы же не видели его, мы только слышали, как они там репетируют. Я не представлял себе, как выглядит Пантыкин, как великий и ужасный Пантыкин.
0: Это интервью Вячеслав Бутусов дал Олегу Раковичу для документального фильма «За рок», вышедшего в 2011 году к 25-летию рок-клуба и 30-летию фестиваля. А тогда будущий лидер «Наутилуса» сам интервьюировал Александра Пантыкина, будучи корреспондентом вузовской газеты «Архитектор». Благодаря историографу и архивариусу уральского рока Дмитрию Карасюку мы сумели заполучить этот выпуск, и он доступен в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Сам по себе текст особой ценности не представляет. Тут интересен сам по себе факт Бутусова в роли корреспондента. А беседовал он не только с Пантыкиным. Настя Полева, выступавшая тогда в группе «Трек» и как раз в тот вечер сразившая всех исполнением песни «Любви», о которой мы уже неоднократно рассказывали, тоже после концерта отвечала на вопросы Славы. К сожалению, этот материал не сохранился. По крайней мере, в архивах Дмитрия Карасюка его нет. Ну а общение Бутусова с Пантыкиным завершилось тоже судьбоносно, о чем Сан Саныч сам рассказал специально для «Город ФМ».
2: Вячеслав Геннадьевич, человек очень скромный, достал откуда-то бобину, на которой было написано «Алибаба и 40 разбойников», и сказал тогда мне: «Я еще пишу музыку. Вот не могли бы вы послушать и что-то по этому поводу сказать?» А я пришел домой, включил запись. Это был какой-то сумбур вместо музыки, говоря советским языком и знаменитой, так сказать, статьей, которая вышла по поводу опер Шостаковича, Мурадели и так далее. Но каким-то совершенно непонятным для меня чутьем я в этой музыке расслышал очень интересную перспективу, потому что в ней было самое главное, чего, кстати, вот сегодня не хватает очень многим молодым командам. Там было свое лицо.
0: И уже осенью 1982 года при содействии Александра Пантыкина молодая группа во главе с Вячеславом Бутусовым записала дебютный альбом «Переезд». А еще 4 года спустя на другой пластинке прозвучали те самые слова.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети, их пахнет.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область получила диплом «Лидер промышленного туризма» за повышение инвестиционной привлекательности региона. На первом российско-китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность». На мероприятии регион представил опыт развития промышленного туризма как инструмента продвижения промышленного потенциала и работы с инвесторами. Как отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, регион с уникальной индустриальной идентичностью, опорный край, место проведения крупнейшей промышленной выставки «Иннопром» должен всегда соответствовать, демонстрировать и объемы, и технологии, и взгляды в будущее. Поэтому промышленный туризм для Свердловской области очень важен. Это и продвижение бренда нашей промышленности, и профориентация, а также инструмент работы с инвесторами и демонстрации инвестиционного потенциала региона. Добавлю, участие в мероприятии приняли команды более чем из 40 регионов России, представители предприятий, а также делегации из КНР, Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе через развитие промышленного туризма, соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Екатеринбурге планируется заменить более 80 километров коммунальных сетей, находящихся в аварийном состоянии. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству. По словам директора департамента ЖКХ города Александра Брагина, в межотопительный сезон планируется заменить более 39 километров теплосетей, 37 километров водоснабжения и 10 километров труб водоотведения. Замена аварийных труб требуется практически каждому городскому району. Прогнозы до 2030 года дойти по замене до 100 километров коммунальных сетей, заявил Брагин. Помимо этого, власти Екатеринбурга увеличили расходы на транспорт и дорожное хозяйство. На этот год на развитие транспорта планировалось потратить 15 миллиардов рублей. Сейчас к этой сумме прибавили 640,5 миллионов рублей. И теперь расходы составляют 15,7 миллиарда. Расходы на дорожное хозяйство составят 12 миллиардов 600 миллионов рублей. Власти Екатеринбурга определились с подрядчиком, который займется капремонтом улицы Пушкина с обустройством пешеходного сквера. Итоги конкурса опубликованы на портале госзакупок. Стартовая стоимость работ 471,9 миллиона рублей. Победитель «Трест Урал Трансспецстрой» был единственным участником торгов. От него требуется сократить участок Пушкина между Малышева и Ленина с 4 до 2 полос, расширить тротуары, обустроить велодорожки и малые архитектурные формы, провести дополнительное озеленение, смонтировать систему освещения и видеонаблюдения. На пересечениях тротуара с проезжей частью должна появиться тактильная плитка для слабовидящих, а на выездах со дворов искусственные неровности для снижения скорости машин. К работам подрядчик приступит сразу после заключения контракта. Завершить все необходимо к 30 июня следующего года.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Лена Меркулова, музыкант из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на волнах Город FM и просто позволь себе чувствовать.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область в прошлом году недополучила более 1 700 000 000 рублей запланированных доходов. Больше половины этой суммы, почти 59%, составляет так называемая сомнительная задолженность. Просроченные долги контрагентов, которые, вероятнее всего, не будут погашены, в том числе по причине банкротства плательщиков. Об итогах исполнения областного бюджета за прошлый год сообщили в региональной счетной палате. Среди возможных причин потери аудиторы называют нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий контрактов, экономию, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур, а также позднее перечисление денег в бюджет. В целом за год доходы казны Свердловской области составили 491,1 млрд рублей, расходы 525,3 млрд, дефицит превысил 34 200 000 000. Он был покрыт за счет государственных ценных бумаг и бюджетных кредитов. Ранее власти Екатеринбурга обнародовали бюджетный прогноз до 2031 года. Доходы города должны вырасти до 118,7 млрд рублей, расходы до 119,9 млрда, дефицит должен снизится с нынешних 3,6 миллиарда до 1 100 000 000 рублей. Порядка 900 мигрантов-нарушителей визового режима были отправлены на родину из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. 2026 год – год проведения международного фестиваля молодежи под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией», выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов, как говорится, кошмарным сном. Работу всего гарнизона области в этом направлении держит на личном контроле глава региональной полиции генерал-лейтенант Александр Мешков, заявил Горелых. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге недавно. Удалось выявить сразу 6 незаконно находящихся в регионе граждан. Их всех доставили в дежурную часть отдела полиции для детального разбирательства и оформления соответствующих документов на оперативное выдворение за пределы России. Выпускниками школ Свердловской области в этом году станут 72 тысячи человек. Многие из них продолжат обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях, сообщает Департамент информполитики региона. Из школы Екатеринбурга в этом году выпустится более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Около 1300 детей претендуют на получение медалей за особые успехи в учении первой и второй степени. Мэр Алексей Орлов отметил, что выпускники могут поступить в вузы города и устроиться на работу в местные компании и предприятия. Желаю вам сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город Екатеринбург, написал глава города в своем телеграм-канале.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: специально для жителей Эль-Маса. Звучит эта песня на радио «Город ФМ». «Город ФМ».
1: Расскажи мне, как ты себя чувствуешь в мире фейков, глянцы, красивых картинок. Напротив тебя глаза, в которых ничего трушного.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область получила диплом «Лидер промышленного туризма» за повышение инвестиционной привлекательности региона. На первом российско-китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность». На мероприятии регион представил опыт развития промышленного туризма как инструмента продвижения промышленного потенциала и работы с инвесторами. Как отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, регион с уникальной индустриальной идентичностью, опорный край, место проведения крупнейшей промышленной выставки «Иннопром» должен всегда соответствовать, демонстрировать и объемы, и технологии, и взгляды в будущее. Поэтому промышленный туризм для Свердловской области очень важен. Это и продвижение бренда нашей промышленности, и профориентация, а также инструмент работы с инвесторами и демонстрации инвестиционного потенциала региона. Добавлю, участие в мероприятии приняли команды более чем из 40 регионов России, представители предприятия, а также делегации из КНР, Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе через развитие промышленного туризма, соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Екатеринбурге планируется заменить более 80 километров коммунальных сетей, находящихся в аварийном состоянии. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству. По словам директора департамента ЖКХ города Александра Брагина, в межотопительный сезон планируется заменить более 39 километров теплосетей, 37 километров водоснабжения и 10 километров труб водоотведения. Замена аварийных труб требуется практически каждому городскому району. Прогнозы до 2030 года дойти по замене до 100 километров коммунальных сетей, заявил Брагин. Помимо этого, власти Екатеринбурга увеличили расходы на транспорт и дорожное хозяйство. На этот год на развитие транспорта планировалось потратить 15 миллиардов рублей. Сейчас к этой сумме прибавили 640,5 миллионов рублей. И теперь расходы составляют 15,7 миллиарда. Расходы на дорожное хозяйство составят 12 миллиардов 600 миллионов рублей. Власти Екатеринбурга определились с подрядчиком, который займется капремонтом улицы Пушкина с обустройством пешеходного сквера. Итоги конкурса опубликованы на портале госзакупок. Стартовая стоимость работ 471,9 миллиона рублей. Победитель «Трест Урал Трансспецстрой» был единственным участником торгов. От него требуется сократить участок Пушкина между Малышевой и Ленина с 4 до 2 полос, расширить тротуары, обустроить велодорожки и малые архитектурные формы, провести дополнительное озеленение, смонтировать систему освещения и видеонаблюдения. На пересечениях тротуара с проезжей частью должна появиться тактильная плитка для слабовидящих, а на выездах со дворов искусственные неровности для снижения скорости машин. К работам подрядчик приступит сразу после заключения контракта. Завершить все необходимо к 30 июня следующего года.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: «Сердце хирурга». Рассказ о подвиге доктора Лидии Аркадьевны. Доктор Лидия Аркадьевна, молодая, но уже известная в городе хирург, спешила по заснеженным улицам. Вьюга завывала, заметая следы, но Лидия Аркадьевна знала дорогу в центральную больницу, где ее ждал сложный пациент – 6-летний мальчик, попавший в аварию. В операционной было тихо, только мерцали лампы и пищали приборы. Лидия Аркадьевна, склонившись над операционным столом, работала с ювелирной точностью. Каждое движение ее рук было точно и уверенно. Она боролась за жизнь ребенка, за каждый удар его маленького сердца. Время тянулось бесконечно. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, раздался ее тихий, но уверенный голос. «Зашивайте». Выйдя из операционной, Лидия Аркадьевна увидела бледные лица родителей мальчика. Она устало улыбнулась и сказала: «Операция прошла успешно, он будет жить». В глазах матери блеснули слезы. Она бросилась обнимать Лидию Аркадьевну, шепча слова благодарности. Отец, крепкий мужчина, не смог сдержать эмоции и отвернулся, тайком вытирая слезы. Лидия Аркадьевна почувствовала, как волна тепла разливается по ее усталому телу. В такие моменты она понимала, что выбрала правильный путь, что ее призвание – спасать жизни. И никакая вьюга, никакая усталость не могли затмить этого чувства глубокого удовлетворения и счастья. Она снова спасла жизнь, подарила надежду, вернула ребенка в объятия любящих родителей. И это было самой большой наградой.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
1: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: Город FM на 107.6.
2: Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 1500 сертификатов на областной материнский капитал выдали в Свердловской области в этом году. Всего за годы действия программы выдано уже более 111 тысяч сертификатов. Сумма маткапитала индексируется ежегодно. В этом году она составила 182 тысячи рублей, а в случае рождения трех и более детей одновременно 272 тысячи рублей. В регионе маткапитал получают за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Ранее по инициативе губернатора Дениса Паслера в Свердловской области упростили процесс выплаты областного капитала, а также расширили возможности его использования. Кроме того, с прошлого года в регионе реализуются дополнительные меры поддержки молодых студенческих семей. Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется электронный сертификат на покупку товаров для малыша в размере 50 тысяч рублей, а также выплата на уплату процентов по ипотеке в размере до 500 тысяч рублей. В этом году молодые мамы получили 574 электронных сертификата, а всего за время действия меры поддержки их было выдано более 2300. Выплату на погашение процентов по ипотеке в этом году получили уже 74 молодые мамы. В прошлом году на поддержку семей с детьми из областного бюджета было направлено 24 миллиарда рублей, а в этом запланировано 28,3 миллиарда. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия – гостиница «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. В Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших 30 мая в 13 часов состоится гражданская панихида на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Традиционно городские власти организуют выезд родственников и всех желающих почтить память к мемориальному комплексу. В субботу бесплатные автобусы к месту проведения митинга отправятся в полдень от здания администрации города. Сопровождать представителей старшего поколения к месту панихиды будут волонтеры. Сотни екатеринбуржцев и гостей города соберутся на мемориальном комплексе, чтобы вспомнить безвинно погибших. Участники панихиды возложат цветы к мемориальным плитам, на которых увековечены имена и фамилии 18,5 тысяч репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей. Обратно транспорт пойдет в 14:15.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов.
0: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Отобраны 10 свердловских компаний, которые смогут бесплатно представить свою продукцию на главной промышленной выставке России. Заявки на участие в отборе подали более 90 претендентов. Впервые стенды Свердловской области на Иннопроме разместят в двух павильонах Международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Напомню, международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки выступит Республика Индонезия. Проведение выставки способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Полумарафон «Серой ночи» впервые пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Новое спортивное событие обещает стать ярким летним стартом для бегового сообщества «Урала». Участников ждет вечерний забег по улицам города, прохладная атмосфера июньских сумерек и возможность пробежать по живописному маршруту на дистанциях 21 километр 100 метров и 10 километров, а также в детских забегах. В связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение автотранспорта на следующих улицах. С 10 утра 20 июня до 10 утра 21 июня бульвар «Экспо» от Универсиады до столетия Уральского университета, с 23.00 20 июня до 4 утра 21 июня, бульвар Новосинарский от Варшавской до Универсиады, бульвар Экспо от Выставочной до бульвара Новосинарский, улица Универсиады от бульвара Экспо до бульвара Новосинарский, улица Столетия Уральского университета от бульвара Новосинарского до улицы Олимпийской. Триатлон «Столица Урала» пройдет в центре Екатеринбурга 25 и 26 июля. Как отметил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко, подобные соревнования, популяризация здорового образа жизни, еще одна возможность заняться спортом, следить за своим здоровьем. И кроме того, что сегодня важно для администрации города, главы Екатеринбурга, привлечение туристов. Каждый участник триатлона может посмотреть достопримечательности, архитектуру, уральскую кухню, но он может привести с собой группу поддержки, которая тоже познакомится с городом. Для нас это здорово с точки зрения развития Екатеринбурга. В течение двух дней Октябрьская площадь и акватория городского пруда станут эпицентром велоспорта, бега и плавания. Принять участие в соревнованиях могут даже начинающие спортсмены от 2 лет. Организаторы предлагают несколько дистанций на выбор, от детского забега на 1 километр до формата «Микс» для самых выносливых.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Чувствуешь, внутри тебя целое море эмоций и ощущений. Я Кино А. И вместе со мной открой мир у себя под мою песню на волнах Город ФМ.
2: Чувствовать мир на кончиках пальца, сокращать дистанцию, больше не притворяться.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге командира, танкиста, недоступове Павле Федотовиче. Сила воли. Евдокии было 23 года, когда началась Великая Отечественная война. В семье у нее был старший брат Павел, который до Великой Отечественной войны ушел на Финскую войну в 1939 году. И была старшая сестра Нина, у нее было 8 детей. Евдокия была совсем молодой девушкой. У нее был жених, которого она проводила на фронт, но он так и не вернулся. Погиб. Когда Красная армия отступила, через их село Новая Безгинка Белгородской области проходили колонны немецких войск. Местных жителей убивали и грабили, а соседние села сжигали с жителями. Несмотря на пережитые ужасы и гибель любимого человека, Евдокия собралась с мужеством и стала помогать партизанам. Стала копать противотанковые рвы. Это продолжалось несколько месяцев. Наступила зима. Немцы продолжали наступление. Всех мужчин забрали на фронт. В деревне остались девушки, дети и старики. Людям было очень тяжело работать. Работали много. И в жару, и в холод. Из-за таких ужасных условий жизни Евдокия сильно заболела. Шансов на выздоровление почти не было. Но через время она пошла на поправку. Однако правая нога осталась на всю жизнь покалеченной, несоразмерно большой и болезненной. Она пошла работать в строящийся колхоз. Но пришла новая беда. Партизаны узнали, что ее брат Павел находится в плену в Курске. И, превозмогая боль в ноге и страх, она отправилась пешком к нему. 256 километров прошла одна. Евдокия добилась встречи с братом. Как радостно и в то же время нелегко далась эта встреча. Можно только догадываться. Но эта встреча была последней в их судьбе. Вскоре Павел бежал из плена и присоединился к танковым войскам. Там, под Курском, на Прохоровском поле, где было тесно танком развернуться, где лязг и взрывы машин были слышны за несколько километров, он погиб. Командир, танкист Недоступов Павел Федотович. А Евдокия и ее сестра с детьми до самой смерти не верили, что мог сгинуть в том танковом аду их Пашка. До последних дней своей жизни они ждали от него весточки, верили, что он жив. Светлая память нашим героям. Мы гордимся ими и не забудем. РФ.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 1500 сертификатов на областной материнский капитал выдали в Свердловской области в этом году. Всего за годы действия программы выдано уже более 111 тысяч сертификатов. Сумма маткапитала индексируется ежегодно. В этом году она составила 182 тысячи рублей, а в случае рождения трех и более детей одновременно 272 тысячи рублей. В регионе маткапитал получают за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Ранее по инициативе губернатора Дениса Паслера в Свердловской области упростили процесс выплаты областного капитала, а также расширили возможность его использования. Кроме того, с прошлого года в регионе реализуются дополнительные меры поддержки молодых студенческих семей. Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется электронный сертификат на покупку товаров для малыша в размере 50 тысяч рублей, а также выплата на уплату процентов по ипотеке в размере до 500 тысяч рублей. В этом году молодые мамы получили 574 электронных сертификата, а всего за время действия меры поддержки их было выдано более 2300. Выплату на погашение процентов по ипотеке в этом году получили уже 74 молодые мамы. В прошлом году на поддержку семей с детьми из областного бюджета было направлено 24 миллиарда рублей, а в этом запланировано 28,3 миллиарда. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиница «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. В Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших 30 мая в 13 часов состоится гражданская панихида на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Традиционно городские власти организуют выезд родственников и всех желающих почтить память к мемориальному комплексу. В субботу бесплатные автобусы к месту проведения митинга отправятся в полдень от здания администрации города. Сопровождать представителей старшего поколения к месту панихиды будут волонтеры. Сотни екатеринбуржцев и гостей города соберутся на мемориальном комплексе, чтобы вспомнить безвинно погибших. Участники панихиды возложат цветы к мемориальным плитам, на которых увековечены имена и фамилии 18,5 тысяч репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей. Обратно транспорт пойдет в 14.15.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город ФМ».
1: You need to go back home.

ветер в голове, мысли в чемодан. Мне так часто кажется, что я пропал. Что несет мне завтрашний день, когда выйду за белую дверь?

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: I was happy.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Цветы и мосты» на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.

0: как модели в кино.
1: На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

Радио «Город ФМ» желает всем доброй ночи.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, Плотинка и улица Вайнера.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Евгений Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM на волне 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самое старое здание Екатеринбурга находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия главного правления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов 18 века. Здание было двухэтажным с высокой крышей и балконами на столбах-колоннах. В 30-е годы 19 века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине 20 века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.
2: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

много разных вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город-ФМ».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из города ФМ.
3: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Город ФМ на 107.6.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Если б не было тебя,

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

«Все грани Екатеринбурга». Город FM на 107.6.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.